Мы все снимаемся в каком-то сериале. Цветы здесь гибнут, жизнь проходит, боль реальна.

буду. Какое поколение, такое искусство. Раз уж ощущают себя рабами черными, то и поют их песни взахлеб да враспевочку. Вон и Юра Шевчук запел скороговорками, что уж нам сирым да убогим. И Шахрин в телевизоре с рэпером псов поет да на сцене бесится. Осуждать не могу, артиста зритель делает. Хлеба хочется, тут уж не до позора. Ты же пел всей стране рок-н-ролл, это я. Ну и что, все, пизда рок-н-роллу.

народ в сети спрятался за лайками. Кричат «Долой царя», да комменты царапают. Вышли бы на улицу, соседям помогли. Да прибрали мусор, пыль на лестнице.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется. Трек «Поехали».

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ганс Ласт. Да, немец. Да, бас-гитарист, дирижер, композитор. Вот его одинокий пастух на дудке заиграет, и у всех слезы потекут. Известность он получил под именем Джеймс Ласт. В 64-м году собрал свой оркестр и стал писать танцевальные аранжировки популярных мелодий. За свою жизнь выпустил более 240 альбомов тиражом более 200 миллионов копий, 37 из которых стали золотыми, а 18 платиновыми. Джеймс Ласт, 77-й год, одинокий пастух.

Вспомнили убить Билла Квентина Тарантино? А я вам еще больше скажу. Джеймс Ласт приезжал со своим оркестром в Советский Союз в 1972 году. Дело в том, что Ласт обрабатывал для своего оркестра хиты американских и европейских исполнителей, создавая попурри, ну, миксы, и никогда не ограничивал себя в выборе жанра. Легко и изящно слушаются в исполнении его оркестра и хора The Purple, Creedence, Led Zeppelin, Beatles. Одним словом, от классики дорога.

Да, в наших мультах. Ну, погоди, там много из Джеймса Ласта. А еще на советском телевидении самая популярная телевикторина, которая до сих пор идет по Первому каналу. Что, где, когда? 9 июня 2015 года Ганс Ласт умер в Филадельфии в кругу семьи на 87-м году жизни. Похоронен на Олдсдорфском кладбище в Гамбурге.

километры пути, не считая за труд, трое нищих по темной дороге бредут. Имена им отчаяние, ужас и боль. Эти трое всегда у тебя за спиной.

по правой обочине шествует страх, словно гордый олень, и в ветвистых рогах серебристую сплел паутину паук. Вечный страха напарник, соратник и друг, страх владыка души, лишь слегка наступив, поселяется в ней. Дальше следует взрыв, и осколки летят, но не спит паучок. Душа шмотки он ловит в свой липкий сачок.

страхом отчаянию вечно идти. И ворона кудлатая слева летит, властелина рассудка, хозяйка умов, королева сознания темных углов. Хриплым карканьем зыбкие рушит мечты, что так долго хранил и вынашивала ты. Опускаются руки, и больше не в мочь не идти, не ползти в эту темную ночь.

отчаянием, страхом в родстве состоит, и понура меж ними лисица бежит, шкура серая бита сыпным лишаем, подметает дорогу облезлым хвостом. Только с виду она и стара, и слаба, но одним лишь прыжком боль догонит тебя. Не гляди, что хрома на четыре ноги, миг, и в рыхлое тело вопьются клыки.

по темной дороге бредут. В никуда ниоткуда лежит их маршрут. Их ведут только звезды в ночных небесах. Чует жертву ворона, олень и лиса. Звезды гаснут, и солнце восходит вдали. Но идут по следам в придорожной пыли. Километры пути, не считая за труд. Они ищут тебя. И, конечно, найдут.

бросьте монету. Зеленое море, если хотите вернуться опять.

то выхода нет. И все же вернешься, если припомнишь, сколько на дне накопилось

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин. На картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли. Силу пьет и любовь, и печаль, и отвагу.

0: сединком в проборе. Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: новогодний в Устюге умер настоящий Дед Мороз.
1: Умер
0: Дед Мороз.
2: Умер.
0: И теперь на севере и юге люди задают себе вопрос:
3: Что же будет
0: нынче с Новым годом? Зря, что ли, заправляли оливье? В ящике молчит перед народом президент. На праздничном столе замерло шампанское в фужерах.
1: Дрожит от страха холодец.
0: Люди в чудо потеряли веру.
4: Потеряли.
0: Неужели празднику

0: Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.
1: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помня ноты, можно глотать пыль,

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет, можно искать брод в простых сандалях, где брода нет.

вдвоем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: И кони бегут по балкам.
1: И все слушают неформатное радио.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.02 на наших зеленых системных. Очередной четверг, очередная программа «Без воды». Название до сих пор актуально. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня в гостях у нас группа «Мистер Бенниш». Давайте здороваться, ребят.
3: Привет, привет всем. Мы тут втроем тоже. Меня зовут Халык Салаев. Рядом со мной Сергей Юрьевич Банов.
4: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: И наш барабанщик Серега Кифак.
2: Барабанить будет по столу сегодня?
3: Ты будешь барабанить?
4: Могу на барабанах лучше.
2: Вот, ну мы тут за эфиром перекинулись. Везде сыро, везде мокро, везде противно. Костюха, у вас что в Воронеже?
5: Аналогичная ситуация московской погоде, абсолютно.
2: Вот все почему-то решили, что сегодня пятница. Я вот много кого сегодня встречал, и все решили, что сегодня пятница. Вот мистер Бенниш тоже решили, что пятница. Костя,
3: да,
2: ты в курсе, что сегодня не
3: что
2: пятница?
3: Он с утра вообще хотел там на шашлыки сходить. Погулял в парке, а потом дождь.
2: Вообще в парке прикольно отжимать шашлыки. То есть смотришь, кто жарит, ждешь, когда дожарят. Вот, а там уже по комплекции смотришь. Или отжать, или схватить и убежать. Практикуете такое, нет?
3: Ну, если вот Анатолич только. Рассказывай.
4: Мы сегодня ходили один по парку, поэтому отжать шашлык у толпы больших мужиков было проблематично, я думаю. Ну, запах стоял прям замечательный.
2: Ну-ка, запах надо хватать и бежать. Потому что, блин, лучше получить по голове, но пожрать мясо. Вот, ладно, отдаю бразды правления Костику.
5: Костик, принимай вожжи. Прежде чем я поздороваюсь со всеми, всем огромный привет, Зухер. Объясни всем слушателям, как с нами связаться, где вопросики задавать.
2: Самое это главное я и не сказал, да. Друзья, во-первых, у нас есть Аська. 96.4.7.5. Недавно мы выяснили, что ей все-таки еще пользуются и в нее пишут. Во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, по-моему, она вторая сверху у нас, третья сверху. Вот, общаемся в комментариях к теме, сейчас я туда какую-нибудь комментаху закину. Вот, пишу, начали.
5: Так, ну и продолжаем наши вопросы. Ребят, стандартный, в принципе, вопрос. Расскажите о вашем основании, дате вашего основания, когда вы собрались вместе, когда ваше творчество решило, что оно друг другу стоит на все 100% и помогает одно другому.
3: Ну, это такая долгая-долгая история. Менялось много музыкантов, много составов. Вот, сейчас мы уже работаем вот втроем. В таком составе мы сейчас записываем наш...
4: Второй
3: альбом, да. Всего альбомов 6 сейчас, значит, там будет 7-й. Но вот в таком составе он будет вторым, да.
2: Слушай, а кто такой Бенниш? Почему мистер Бенниш?
3: Ну, мы тоже по-разному все время отвечаем на этот вопрос. Может, устроим какой-нибудь этот самый конкурс? Кто правильно ответит, что это и кто это? Викторинку.
4: Какие будут варианты ответа?
3: Да.
4: И кто выиграет, то получит наш новый диск, вышли по почте. Прям.
2: Сейчас все полезут в Google.
5: Сейчас начнут все узнавать, откуда кто и что взял.
2: Кто такой вообще Бенниш?
5: Ладно, ну а все-таки какой год датирован, каким годом датировано ваше совместное начало творчества?
3: Была такая группа «Другое небо», вот когда она развалилась, это в которой я играл, это какой это год-то был, господи? 2006, наверное. И вот на обломках этой группы появился проект как раз группа «Мистер Бенниш».
5: А что сподвигло вас все музыканты оттуда же, из старого коллектива, либо это уже...
3: Ну, начали, да, то есть ушел один музыкант, мы втроем из «Другого неба», трое музыкантов начали, потом потихоньку как-то, в общем, состав начал видоизменяться. И где-то к 2008 году мы первый альбом записали, он назывался «Связь». Вот, ну и дальше как бы пошел такой текучка кадров, как бы приходили музыканты, уходились, и в общем вот так вот, пока не сформировался вот сегодняшний состав наш.
5: Но я когда вопрос вот задал, как давно группа сработала, ох, это очень давно, мне прям вспомнились корона Российской империи, когда Авраам родил Исаака, Исаак родил и Парислав. И вот дошли до места.
3: Рассказывать все детали, это слишком долго.
4: Ну, можно считать, что где-нибудь 2011 год вышел наш первый студийный вот именно альбом. До этого были как бы...
3: Интернет-альбомы.
4: Интернет, да. А в 2011 вышел первый полноценный
3: альбом.
4: Были сняты на него и видеоклипы, и песня, соответственно, которая сегодня также прозвучит под финал нашего сегодняшнего интервью. Будет она звучать «Жизнь то там... в опоко, то в куклу» называется. Да. Вот, соответственно, можно где-то 2011 год началом
3: нового мистера Бенеша, да. Вот так вот можно назвать, да.
5: То есть ваш нынешний коллектив в том составе, в котором есть сегодня, это, можно сказать, с 2011 года?
3: Да, можно так сказать.
4: Большинство.
5: Из трех людей двое подняли руки, да, я так понял?
3: Да, с 2011 у нас ушли в 2013-2014 году гитарист Паша Евдокименко и барабанщик Сергей Зайцев. И пришел барабанщик Сергей Кифак. И вот с того времени мы втроем работаем, как бы уже так прикололись к звучанию такому в три инструмента. И, в общем, создаем именно... Вот сейчас, я думаю, будет очень интересный альбом для трех инструментов такой.
2: Я предлагаю, может быть, мы зарядим все-таки какое-нибудь музло. Да, послушаем уже, что такое мистер Бенеш. Вот, и потом продолжим ребят пытать. Еще раз напоминаю, люди, не стесняйтесь, задавайте ребятам вопросы. Сейчас у вас прям вот реальная возможность общаться вживую. Вот, ну а мы пока слушаем. Поехали. Первый трек у нас «Новая игра». А давай, наверное, послушаем, потом расскажете. Вот так вот.

0: А итак, друзья, 21.13 на наших зеленых системных. В гостях у нас группа Мистер Бейниш. Вот, и в эфире очередная программа «Без воды». А, ну, развязали, скажем так. Развязали. Разлили по стопочке, булькнули, послушали. Вроде бы ничего. Вот. Слушайте, а что за история была с Пугачевой? Расскажите.
1: С Пугачевой, ну, ничего особенного. Просто была, когда передача... Не передача, как она называется? Радио Алла. Было радио. Там она, в общем, просила, чтобы присылали ей треки. Мы послали, она как-то так, в общем, отметила нас.
2: Живо отреагировала.
1: Да, что-то она долго-долго в эфире там рассказывала про трек, который ей понравился. Он назывался «Ночь». Ну, по-моему, он у вас тоже звучал, да?
0: Да, он до сих пор, кстати, играет периодически.
1: Да.
0: Вот. Интересно, вот. Вещица получилась. Ну и чего, она потом позвонила вам, сказала: «Друзья, насколько вы молоды, если вам мало лет, давайте я вас всех возьму замуж». Нет?
1: Да, нет, нет.
0: Нет, не захотел.
1: Но у нас потом история была там с Кристиной и Гошей Куценко. Наша песня, она идет одна, она звучала в «Любовь, морковь 3».
3: Угу. Вот он даже как.
1: Да, но там тоже такая... Ничего особенного, потому что Дмитрий Носков, который был саунд-дизайнером вот этого фильма, он искал песню для определенного эпизода и, в общем... Нашел нас на Real Music, на сайте таком. Написал нам, спросил, можно ли использовать как бы нашу песню.
3: Ну, от мала до велика, но, знаете, один шаг всегда. Так что бог его знает, где еще эта морковь, как говорится, выстрелит. Вот, поэтому переживать нечего. Я думаю, опять же, говорю, вот ваш коллектив фактически в том составе, в котором сейчас есть, существует буквально всего 3 года, да?
1: Да, получается.
3: Вот. Так. А 3 годика это не такой большой срок для того, чтобы обижаться на какие-то обиды. Знаете, обидно, когда вот человек лет 20, наверное, старается, пишет 25. Я про кого говорю? Я говорю про Стаса Михайлов. Ну и ладно, бог с ним. Отвлечемся от этой звезды, невозможно. Вот. И все-таки за 3 года я вот так послушал, мне что понравилось. В принципе, я не знаю, я хреновый слухач в этом плане инструменталки. Как бы я имею в виду то, что духовые слышу нормально. А вот когда струнных много, мне показалось, или в этом был дополнительный, в этой песне была дополнительная запись какой-то гитары еще?
1: Да, здесь, ну, пусть Серега Банов расскажет про это. Как гитарист, который прописывал эти партии.
2: Угу. Я вообще не гитарист, на самом деле.
0: А я буду Пугачевой. Мы сейчас разберемся.
2: Ну, просто сказали, говорят, надо играть. Ну, что, сел и пришлось поиграть. Ну, песня просто рождалась. Сначала, получается, да-да-да, вступление. И мы пошли уже отсюда вертеться, крутиться. И получилась в итоге вот такая вот, на мой взгляд, интересная вещица.
3: Мне, знаете, всегда было интересно. Вот смотрите, группа записывает, многие из групп, и вообще те, кто выступают на сцене, многие прописывают кучу разных замечательных инструментов, прекрасных, и музыка слушается потрясающе, эффект, просто колоритное содержание всей музыки и текста. А в итоге, выходя на сцену, половина того, что мы слышали на записи, отсутствует. Вот я к тому говорю, если, грубо говоря, завтра у вас ждет большой фестиваль, и вот кто-то захотел, там, я не знаю, позвонил Гоше Куценко, говорит, я хочу, чтобы эта песня прозвучала вот, на моем каком-то там дне рождения очередном. Как выходить из ситуации? Срочно искать дополнительного гитариста?
1: Не-не-не, мы не ищем. Мы просто более играем ее графично, без всех этих живописных, так сказать.
2: Да. И она даже, мне кажется, в живом исполнении концерт намного...
1: Да, к нам много подходят люди, которые говорят, как же вы прикольно звучите. Вот всего 3 инструмента, а ощущение, что... как бы играет там много всего.
3: Ну, кстати, вашему барабанщику хочу просто отдельно сказать замечательное спасибо, потому что мне понравились его ритмы, которые он там отстукивает. Необычно, плотненько, здорово. Ну, так, знаешь, ягодицами подергать заставляет, малек. Так что большой ты молодец в том плане. И что ты постоянно молчишь, что за манера идиотская молчать, когда все разговаривают?
0: А потому что он барабанщик, он никогда в микрофон не поет. Он...
1: Барабанщики, знаном, молчаны же, да.
3: Из разряда того, какая песня, да?
0: Да.
3: Я понял. Но все-таки давай узнаем у него его впечатление.
1: Сейчас он с диванчика поближе.
2: Да-да.
3: Молодец, на свежаке это самое главное. Ты мне расскажи, тебе вот самому, как барабанщику, который с 2 инструментами играет, вообще комфортно ты себя чувствуешь или нет?
2: О, настолько комфортно. Это просто обалденно. Чем меньше инструментов, тем лучше музыка. тем громче слышно барабаны.
3: Я понял. То есть ты такой единоличник, ты в ближайшее время из мистера Бенниша выживешь еще двух людей, и тогда будет абсолютно нормальный состав.
0: Будет один мистер, один Бенниш.
3: Да.
2: И две подтанцовочки, девчонки, и все.
4: Да, сэр Бенниш. В общем, на самом деле очень здорово, потому что когда ты слушаешь и придумываешь музыку именно со дня, сначала, допустим, с басом берешь, потом, допустим, с гитарой. Ну, у нас часто на репетиции такие бывают моменты. Так, все, давай, допустим, гитару, одна гитара и барабан послушаем, или один бас и барабан послушаем, потому что нужно обязательно узнать ритмику, узнать манеру, знать исполнение. Либо там чуть-чуть пиццикатно, либо легатно. Ну, это десятый вопрос. Но смысл в том, что ты должен это прочувствовать и понять, какая должна быть песня. Это изначально. И потом в дальнейшем ты уже начинаешь докладывать. Ага, гитара здесь такая. Нет, это не пойдет. Давай это нет, давай, все, потом через 3 недели пришли, вернулись к этой песне, раз послушали. Слушай, а что-то в этом есть, давай заново, давай. Вот это интересно. А вот то, что там накидают там кучу, много чего, извините за слово кучу, да хрена чего какого-то инструментов, это все уже остальное десятое. Это пусть там, как вы говорите, Стас Михайлов и все остальные этим занимаются, если не умеют играть.
3: Ну, слушай, прям ты молодец, прям так вот стеганул сейчас по этим, по хребтам знаменитым, плеткой роковой. Слушай, вот вообще, тут сейчас многие люди просто думают, слушай, как барабанщик много матом у них ругается, легат, пиццикаты там и все остальное. Многие этого, может быть, до конца еще не понимают среди слушателей, им просто нравится слушать и новые группы для себя открывать, добавлять что-то в плейлист.
2: И новые слова.
3: Да, и новые слова, тем более, там, ну, да ты сам пиццикат, да ты пиццикат, ну, короче, драка скрипачей, вот. И возвращаясь к теме музыки, создавая музыку, ругани между вами много возникает? Или у вас, опять же, вот как мы многим группам задаем вопрос, вы такие, как бы, за равноправие?
1: И за равноправие, конечно. Ну, иногда бывает, но это даже не ругань. Но мы все равно ищем так, чтобы как бы это удовлетворяло всех. То есть тот вариант, который на выходе у нас выходит, чтобы всем было играть в кайф. Вот я бы вот так сказал, да?
2: Да. Прямо так, чтобы...
4: Убери пистолет. Либо ты это не играешь, либо я ухожу, да? Вот такого нету, конечно. Потому что мы больше склонны к компромиссам. Ну и даже не то, что компромиссам, я считаю, что мы больше нашли друг друга. И как бы у нас звучание внутри каждого человека в каждой голове примерно одинаково. Просто это нужно найти, чуть покопаться друг у друга, чтобы найти и вытащить, что нам нужно.
1: Да, и если у нас какой-то затык там с очередной какой-то песней, мы ее просто оставляем до следующей репетиции, как бы, и там уже дальше ищем решение этой, музыкальное решение.
3: Ну, то есть такого варианта, что, слушай, ты после прошлого концерта обещал дать паспорта, где? Нету такого.
1: Найн.
3: Все надо понял, на равноправие. Это здорово. Слушай, ну и опять же, давай по поводу прошедшей песни, мы так и не поговорили, которая только что отзвучала. Называется она у нас как, Звуки, напомни?
2: Новая игра.
3: Новая игра. Спасибо, Звуки.
0: Спасибо, вот. Два Звуки.
3: Пожалуйста. О чем вообще, как она создавалась, эта композиция? Потому что я, в принципе, послушал такой, ну, не сказать, что прям глубокий очень текст, но, тем не менее, не бестолковый. Нету о том, что имя любимое мое, твое имя и тому подобное.
1: Ну, да. Ну, вот Серега уже начал говорить, был вот этот вот кусочек. Такой гитарный. Я его как черновик записал просто, и там был... Была другая вокальная мелодия, другой текст. Все, я притащил, как бы в этот кусок, поскольку у нас все решается коллегиально тоже. Сказали, вот этот кусок офигенный, а дальше будем думать.
0: Остальной шлак выбрасываем. Вот у тебя бывает так, ты пришел, говоришь, ой, ребят, смотрите, вот я наделал. Красота, мне так нравится. Они на тебя кислыми рожами смотрят. Дурак, что ли? Че,
1: да постоянно. Это постоянно.
3: Ты сейчас про что, во-первых, Зухер говорил? Погоди, прихожу я к ребятам, говорю, ребята, поглядите, как я здорово наделал.
0: Ну, все да. Правильно. Но мы друг друга поняли.
3: Нет, мозг извращенный, я не все воспринимаю.
1: Так, очень, ладно. Очень редко, когда с первого раза как бы проскакивает идея. Мы ее как бы обсасываем, делаем там все. И она в итоге получается, это совершенно другая песня, не та, которая
0: слушай, была. Слушай, ну не бывает так, да? Ты вот пришел, сыграл, потом говоришь, посмотрел на их кислые рожи, говоришь, нет. Давайте вот делайте мое хуевое, а потом нет, посмотрим. Да, вот если вам не понравится, тогда уже хрен с ним.
1: Нет, я сразу соглашаюсь, я говорю, а как? И мы начинаем работать.
2: Как бы, вот так было 16 лет. А футбол это коллективная игра.
3: Ну и все-таки, футбол коллективный. Все-таки возвращаясь к нашим баранам, опять же. Угу. По поводу песни именно слов я имею в виду.
0: Народ, у нас народ в эфирном чате спрашивает, музыка-то будет. Сейчас, ребятушки, сейчас, наверное. Кстати, привет. Сереге он нарисовался у нас. Влад.
3: Да, музыка будет, Серега, он спрашивает, музыка-то будет, естественно. Я один вопрос задаю, и мы слушаем следующую композицию.
1: По тексту...
3: Да-да, по тексту.
1: Да, по тексту она рождалась как из разных маленьких кусочков. Я там регулярно, у меня такая книжечка, я в нее записываю все время какие-то мысли, которые приходят. Она, в общем, текст довольно долго. Там я просто ее слепил потом из нескольких разных кусочков, которые у меня были записаны в этой тетрадке.
3: Ну, мне про зеленого человечка на запястье понравилось, не знаю. Травяного человечка.
1: Травяной человечек, да. Но это реальный образ. Это мне подарила одна девушка, повязала мне на руку травяного человечка.
3: Фу ты, господи, я думал, ты что, взял травяного, и у тебя появился человечек сразу. Реальный образ. Так, ладно, какая следующая песня на звуке?
0: Дай дилей.
3: О чем, ребят?
1: Ну, дилей это, я поясню, кто не знает, это такая обработка, когда говоришь раз, а там раз. Вот это повтор.
0: Ты говоришь дай, а он тебе выпить.
1: Да. Ну вот, она посвящается самому главному звукорежиссеру, который существует.
3: Все ясно, вопросов больше нет, давай слушать.

0: вполне хватает трех инструментов. Ну, прям вот вполне. 21-29, друзья, на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. У нас очередная программа «Без воды». Сегодня у нас в гостях группа «Мистер Бенниш». Вот, находите нас во ВКонтакте, эфирный чат Зухера. Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Третья сверху она. Вот Серый нам пишет: «Хера себе, я другой ожидал. Ништяк. Замечательно. Прям с кем сравнить не знаю, но погрузился в сферу Юрия Лозы. Прям детские флешбеки. Не хватает молодости и папкиного бобинного магнитофона». Во как.
1: Вот. Ну, я другой ожидал. Ништяк.
0: Ништяк. Ништяк. Вот, ну и, слушайте, вам часто говорят, что вы вот прям погружаете в Лозу, в Юру?
2: С кем только не сравнивали нас, это просто вообще... Ну, видимо, человеку необходимо как-то в голове уложить просто при какой-то...
3: На что это похоже.
2: На что это похоже, да, потому что как только обычно слушатель что-то слушает, он все время говорит: похоже на то-то, на то-то. Как бы, ну, видимо, это так человек
0: устроен. Чаще всего с кем сравнивают?
2: Чаще всего, ну вот мне говорили, что я пою как Лепс, потом сравнивали, как-то к нам подходил барабанщик группы «Браво», как его, Кузин, он сказал, что похоже, вот в три инструмента мы играем, была такая группа «Message», там в каких-то в 90-х, ну, вот я говорю, с кем только как бы не сравнивают.
4: Ну, то есть фанаты, в принципе, вашего творчества, которые могут благодаря вам вспомнить такие приятные моменты в своей жизни?
2: Ну, видимо, да.
4: Ну, вот, хераси, я другой ожидал. Ништяк, это Серега, ты представляешь? Я к ответу замечательного слушателя нашего в комментарии. Это при том, что, представляешь, на записи один человек болел из них, а второй опоздал буквально на минуту. Запись все равно, видишь, какая получилась. Вот, а их всего трое. Ну ладно, продолжай. А, что-то он пишет, Захар, что пишет?
0: Пишет: нет, не похоже, а вернуло в детство. Немного недопоняли. Вот, Маха нарисовался у нас, пишет: ку-ку. Привет, Маха. Давайте, давайте, подтягивайтесь, народ. Сегодня у нас в гостях мистер Бенниш. Я так подозреваю, вечер будет не скучно.
4: Вот. Ребят, вопрос у меня вот назрел, пока слушал эту песню. Вот мне всегда удивляло желание некоторых людей, ну, солистов, я сейчас конкретно говорю про солистов, которые любят поорать в толпу долгие, затянутые ноты, которые будут лететь вот этим вот повтором, повтором, проникая в сердца и души. Вот в этой песне это было спланировано, или это походу вот так вот вы решили так вот все это, или это опять же от названия все пошло?
2: Не знаю, не, я вообще тоже люблю поорать как бы в толпу. Я не знаю, но в этой вещи, по-моему, оправдано это, потому что это такой...
4: Я, ну, нет, я не говорю, что плохо, я имею в виду, вот это частый прием, или же это такой буквально единичный момент?
2: Не единичный, в некоторых вещах он тоже как бы присутствует, но здесь, ну, это прям такой вопль, который...
3: Напрашивался
2: прямо, я, ну, как, я его там на первой репетиции так спел, и мне сказали: оставляй вот так.
4: Ага, а ты один поешь?
2: Да, ну, вот Серега бэки пропевает.
4: Сейчас, ну, уже это понятно.
2: Активнее и активнее. Что-что?
4: На что ж он живет, если бэки последний пропевает? Ладно, бог с... Разобрались уже хотя бы с этим, кто вас пропевает, кто вас поет.
0: Мы вас в Википедии нашли.
4: Да, да, да. И тогда такой следующий будет у меня вопросик к вам. Вот настораживаю. У вас репетиционная база конкретная. Я прямо скажу, оплачиваете ли вы свое место, где вы репетируете?
2: Ну, вот...
3: Своими выступлениями.
2: Своими выступлениями, да. Бартером, так сказать. У нас репетиционная база, и мы за нее не платим, но мы выступаем за то, что она у нас есть.
0: То есть, видимо, это какой-то дом культуры или какая-то филармония.
4: Но она стоит рекламы, или бог с ним, спасибо просто большое?
2: Да, спасибо большое, не будем рекламировать.
4: Все, отлично, ну и дай бог.
3: А что, еще кто-нибудь?
4: Да как я за Игорь часто говорю, нам лишний рот, что нож в спину, правильно?
0: Да.
3: Именно.
4: Хорошо, давайте мы вот прямо сейчас сделаем таким приятным дальше дополнением ко всем, кто присоединяется, тем более Серега вполне серьезно, я так понял, увлекся, пускай даже на сегодняшний вечер, вашим творчеством. Какая у нас еще одна песенка следующая?
0: Знаешь все это?
4: Ага, вот так вот интонационно. О чем песенка будет?
2: Надо ее послушать, потом...
4: Понятно, сюрприз. Хорошо, ну давай, послушаем, Зухер, давай, лепи.
0: Ставим, слушаем, поехали.

0: Итак, друзья, 21:37 на наших зеленых системных. В гостях у нас сегодня мистер Бенниш. Слушаем мы программу «Без воды». С вами диджей Зухер, с вами Ехидный. Ой, господи, какой ты в жопу Ехидный. Диджей Костецкий. Вот, наша Аська 96-4-7-5. Вот, Виталик нарисовался. Привет тебе, дружище.
1: Привет, Виталик.
0: Вот, и есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте. Находите там эфирный чат Зухера. Третья тема сверху, мистер Бенниш, общаемся в комментариях к теме. Вот, ну, продолжим.
1: Ну, там есть и сообщение. Во-первых, он, Маришка пишет, приятная музыка, мне нравится.
0: Да, Махло вот. Пишет, мне нравится.
1: Серега пишет, давай.
0: Ну что, вот начинается пинг-понг, давай сюда. Я выпить хочу. Принесите кто-нибудь в студию коньячку. Было бы здорово. Вот, Серега пишет, мне вот прям такой глубины искренности не хватает в вокале, наверное. Опять же, есть и получается только когда для жены с гитарой при луне и в Астрахани. Серый, в таких случаях надо просто закрывать глаза, представить, что ты в Астрахани, рядом жена, а гитара и так висит на шее.
1: Вот. Ну, логично. Вопрос у меня, ребята, к вам следующий. Скажите, ну, были ли случаи на концертах, когда ваши поклонницы хотели вот унести частичку вашей музыки под сердцем, а через 9 месяцев что-то предъявить?
2: Ну, это секрет, мы не будем говорить об этом.
1: Понятно. А поклонники?
0: Это тоже секрет, мы тоже не будем говорить об этом.
3: Расширим аудиторию, я так понимаю.
2: Расширяем аудиторию, да.
1: Ну а почему? Будем скоро вещаться на Голландию, а там то же самое любят, понимаете? С концерта с пустыми руками уйти нельзя. Ладно, теперь возвращаясь к серьезным все-таки тем. Опять же, у вас все песни, какую вот эта данная песня, прописана также в трех инструментах или же есть дополнение?
2: Здесь клавиши еще прописывали мы. Но у нас на концертах, на некоторых концертах Серега играет, у него висит гитара, а перед ним стоят клавиши. Так что мы так тоже пробуем.
0: А не пробовали какую-нибудь странную хрень выносить на сцену? Вот как, допустим, Шклярский любит какую-нибудь мандулу поебень вытащить, и вот он с ней ходит там, какое-нибудь тело, и делает вид, что играет. Не пробовали что-нибудь такое?
3: Ну зачем? Это обман какой-нибудь. У нас все, что вот звучит на запись, стараемся как бы передавать все это на концерт. Если это не получается, то мы лучше как бы песню не играем на концерт.
1: Так в итоге, продолжая разговор, я так и не понял. Серег, ты на чем играешь?
3: Сегодня я играл на гитаре.
1: Так.
3: А так играем на клавиши, а так у меня основная профессия, скажем так, баян.
1: Вот так вот.
3: Да.
1: То есть баян, я имею в виду музыкальный инструмент, а не старые шутки, правильно?
3: Именно.
2: Да, любимый инструмент у Сереги баян. Он когда его берет, ну, я его очень долго уговаривал, сегодня не будет в эфире, наверное, этой песни. Мы все-таки одну песню записали с акустической гитарой и с баяном. Она называется «Мураками 30+». Если кто-то хочет, может потом в интернете поискать.
0: А почему ее не будет? Я хочу...
1: Она сегодня же, по-моему, будет.
0: Я вот прям будет? Сейчас хочу прям ее услышать даже. Ни хрена себе.
1: Заворожили вы нас прям грядущим таким замечательным событием. Ну что, послушаем, давай тогда, как у нас звучит.
0: Да подожди, надо ее найти сперва.
1: Хорошо, вы я пока вопросик еще задам, пока ты ищешь. И как вы все-таки, когда ты успеваешь, Серег, то есть у нас как идет по правилам, кто на чем играет, тот то и носит. То есть ты идешь последним.
3: В некоторых концертах приходится тащить с собой. Я поэтому на баяне не играю, чтобы еще баян с собой не таскать. Скажи мне, замучить потом. Я так клавиши ношу, гитару, примочки, короче, не очень удобно.
1: Ага, то есть, как в одних из старых выпусках было Comedy Club за роялью, и Элеонора Павловна, да, и там
3: потом. Да, в такой момент и надо.
1: Поэтому... И все это дело вытаскивать, за собой тащить нужно, подключать. Соответственно, если кто что забыл, то, соответственно, они гитарки свернули с барабанными палочками, в карман положили и ушли, а ты там пока в этот момент собираешь черный-белый клавиш поп.
3: Вот, про это разговор. Поэтому сейчас отказываем все равно такие... Если вот как на студийном альбоме можем себе позволить клавиш там прописать, или чисто как для...
2: Для пространства какого-то, да.
3: Ну,
2: да.
3: На концерт стараемся уже больше от этого как бы уходить.
1: А оторваться себе позволяете на концертах? Вот так, чтобы прям совсем вот прям вот уйти в воздух вместе со своими творчествами?
2: Мы всегда это делаем.
1: То есть это основной принцип вашей работы?
2: Ну, под конец концерта раскочегариваемся.
3: Для этого все это, мне кажется, делается.
2: Да.
1: Ну понятно, то есть там просто в этой вот ханале непонятно, кто под сердцем что вынесет, это ясно. Это хорошо. Это хорошо, когда музыканты могут свою музыку любить до бесконечности. Это здорово. Ну тогда, у нас Зухер еще пока готовый, нет песен?
0: Ну вот Мураками 16+, у меня висит.
2: Нет, 16+, это как раз вариант такой.
0: А, более, а нам да, надо мелкий. Какой?
2: Можем и его послушать.
0: Не-не-не, но мне вот хочется 30. Именно баян и именно...
1: Да, да, вы же за, как, заворожили
0: фактически. Как он называется? Мураками...
2: 30+.
0: А, 30+.
2: В двух версиях, 16+, и 30+.
0: Вот, вижу я ее. Вот, прям...
3: Не стали с названием заморачиваться. Циферки добавили, да. Чтобы было понятно.
1: Правда, вон, Серега к нам подсоединился и кричит, даешь 30+.
0: Да, вот, все, и она, в принципе, поехала. Давайте вот мы ее прямо сейчас и будем слушать, потому что мне тоже стало интересно. Поехали.
1: Поехали.

0: Итак, друзья, 21:47 на наших зеленых системных. Прям обратка очень сильно долбила мне в колонке. Но, тем не менее, пока она ко мне не пролетела, вот такое ощущение, что больше ничего-то и не надо. По-моему, вполне себе здорово все звучало. Вот, Серый у нас еще один нарисовался в эфирном чате и пишет, вот, даешь 30+. Кстати, ребят, предлагаю вам повторить еще раз задание для слушателей.
1: Да, почему мы называемся мистер Бениш? Кто первым ответит?
2: Не почему мы называемся, кто такой мистер
1: Бениш? Кто такой мистер Бениш, да, вот это правильная формулировка.
2: Да, вот... Кто первый даст правильный ответ, тот получит в подарок от нас новый альбом, который выйдет у нас в конце весны.
1: В конце весны, да.
2: Как называться, пока не будем говорить. Да. Какие песни будут там, тоже не будет говорить, но будет совсем что-то новое и интересное. Это однозначно.
0: Вот, ну, ждем. Давайте, ребят, присылайте свои версии в эфирный чат. Ваську, давайте я, наверное, еще раз скажу, как с нами связываться. У нас есть Аська, 96-47-5. Сегодня, кстати, туда никто не пишет. И это неплохо. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Вот, Viber мне пишут, смотрю. И общаемся в комментариях к теме. Тема третья сверху, по-моему. Ну, смотрите, там написано прям большой такой черный мистер Бенич. Вот. Поехали дальше. Ну, шикарно. Мне понравилось. Вот, кстати, я теперь тоже загорелся попробовать. Меня вчера у нас программа была, да? Какая отбор у нас были. Вчера мне в голову торкнуло, я у кого-то там услышал жалейку, дудочку. Вот, и прям мне захотелось ее попробовать. Сегодня я услышал баян с гитарой.
1: Да, надо все эти инструменты притаскивать в музыку.
0: Да, я хочу попробовать теперь вот с этим тоже что-нибудь сварганить. Здорово звучит, кстати. Здорово. Плотненько. Вот, ну, Костюх, продолжай пытку.
3: Да ну что, я к пытке возвращаюсь, Серег. Ты мне скажи, а что заставило такую эволюционную лестницу пройти от баяниста до гитариста?
2: О, это вообще долгая вообще история.
3: А у вас все истории долгие, так что давай сразу к сути. Не затягивай.
2: Ну как, просто была такая у нас немножечко... Пошел учиться, как говорится, на баян, отучился. Потом думал, чем заняться в этой жизни. Говорю, хочу быть врачом. Готовился, долго готовился, но почему-то завалились у меня экзамены вступительные. Я потом решил, а что я, говорю, еще умею делать? И вспомнил, что я играю на баяне. И поступил на народное отделение. Все, отучился, потом армия. В армии пришел, служил в Москве. Таким судьбами познакомился вот с Халыгом. И так закрутилось. И сначала, изначально в группе играл на клавиш. Соответственно, там... И потом постепенно начали приносить акустическую гитару. Звучание экспериментировали. Потом подумали, а что у нас? А если две гитары добавить? Добавили две электрогитары в группу. А потом постепенно, когда нас Паша Дакинг покинул...
1: Выхода уже
2: выход нет. Было. Так, выбор. Так, таскать с собой либо клавиши, они тяжелые, либо баян, его редко используем. Ну, или остается гитара. Поэтому пришлось переквалифицироваться уже именно непосредственно гитариста. Слушай, а все остальные инструменты уже используем как украшение, либо какие-нибудь уже есть индивидуальные песни, как Мураками 30+, где вот конкретно гитару уже не прокатывают, а именно упор на баян делаем.
0: Ребят, ну а вы же москвичи все, да?
1: Нет, мы не москвичи.
0: Не, ну как бы,
1: группа московская, группа сформировалась в Москве, но мы не москвичи.
2: Корнями все мы...
0: Я к чему этот вопрос? У вас был вот этот этап игры в переходах, в метро... Пробовали, нет?
2: Ну, я однажды играл на баяне на рынке.
0: Да поможите, люди добрые, кто чем может, сами вы небесные!
1: Нет, у нас в переходах не было такого периода.
0: Не пробовали?
1: Нет, мы сразу как-то в голове у нас как бы вектор вот этот вот на большую сцену, туда наверх, без перехода, минуя все эти переходы там, и прочее.
0: Не, ну а как бы просто не хотелось бы попробовать ли?
2: Смотрите, ну, в студенчестве, вот... когда свои годы там, когда учились, соответственно, ну, не своим торсом, а играли на улице, и в этом есть свой тоже шарм какой-то интересный.
0: То, что толпа, люди. Это же весело. Это же весело. Кстати, вы в курсе, что кто у нас? Гребенщиков, по-моему, да? Начал заниматься этой херней.
1: Гребенщиков, да, в переходе там спел что-то.
0: Он ездит по городам, залезает в переходы и там что-то бряцает. Один из миллиона треков какой-нибудь споет.
1: Да.
3: Ты знаешь,
2: вы интернет себя лишний раз попиарит, чтобы не забыли про него, мне кажется, такое.
3: Какая классная была бы история. Вот смотри, Серег, вот представь, если бы история случилась так, как вы, ребята, вообще встретились? Да вот так вот прям по ходу этой... Халык шел по рынку, хотел себе купить джинсы, увидел меня, сидящего на одной ноге, вот, вторую поджал под себя, с черными очками, и понял, что вот встреча действительно состояла. Ну а я что, говорит, я взял и пошел, так у нас все пошло, поехал. По дороге увидели барабанщика в кафе суши, где он палочкой барабанами переминал с одной стороны на другую, там, васаби. Вот, вот такая вот романтика маленькая, но все-таки рыночная получилась. Ладно, отвлекаясь от этой рыночной темы, так, у нас Маришка пишет.
0: Маха.
3: О, ну это к тебе, Сергей. Несостоявшийся врач, можно сказать, коллег. Я тоже врач, и тоже несостоявшийся. Из врачевания тоже срулило в творчество. Вот такие, понимаешь, коллеги встречаются у нас сегодня в эфире. А вообще вопрос у меня до этого был предыдущий. Кто-то из вас, или может все, помимо творчества, творчество дело хорошее, имеет параллельную работу все-таки, та, которая приносит основной заработок.
1: Рассказывайте.
2: Ну это, наверное, про Халык надо рассказывать. У нас тут на четырех работах работает. Сторожем, в детском саду.
1: Я еще занимаюсь живописью, пишу картины, продаю их. И видеомонтажом, там, на съемках, в общем, какие-то вот такие вот у меня бывают.
0: Ну, то есть, в принципе, музыка вас подкармливает, но не кормит.
1: Ну да, не до конца.
2: Ну вот. Да и неплохо.
0: Подвижки-то есть к этому? Давайте по чесноку. Вот за любовь, морковь, вам что-нибудь отсыпали?
1: Нет, не отсыпали.
0: Просто сказали... Давайте по чесноку. Вот за любовь, морковь, вам что-нибудь отсыпали?
1: Нет, не отсыпали.
0: Просто сказали спасибо.
2: Ну там рублей.

0: Ну, а ты, Серег, не хочешь там вот возле какой-нибудь аптеки в белом халате? Говоришь, что, знаете, я еще и фармацевт, вот буквально недавно, могу посоветовать.
1: До фармацевта меня не допустили, поэтому даже уже про это мысли нет. Там, скорее всего, было такое, после школы такое желание, что в медицинский там много девчонок, все дела, вот такое мне, скорее, мне кажется,
0: больше. А, все-таки алчный подход к профессии.
1: Спирт и девки, да. Спирт и девки, да, но не прокатило.
0: Да, ну, во-первых, не поступило, во-вторых, сейчас вместо спирта, говорят, уже ватные какие-то хрени выдают, там салфеточки со вкусом спирта. Ну, ничего страшного. Итак, что у нас следующая песня? Какая, звуки есть?
2: Когда-то я любил тебе.
0: Я не про тебя сейчас, а про нас. Я про эфир. Итак, о чем песня?
1: Ну, это про любовь как раз песня.
3: Про любовь? Про
1: то, как... одна из немногих песен у нас про любовь.
3: Да, про то, как когда-то я любил тебя.
0: Ну, это серьезная песня или можно поржать потом будет?
1: Да, красивая. Когда она была писалась, это было серьезно. Теперь, мне кажется, уже над этим можно ржать.
0: А, да. Это было такое предвзросление, можно сказать. Угу. Отлично, да. Отлично. Ну, давайте слушать.

0: А итак, друзья, 21.59 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами программа «Без воды», с вами диджей Костецкий, с вами диджей Зухер, наша Аська 96.4.7.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, тема заведена, третья сверху, общаемся в комментариях к теме. В гостях у нас сегодня группа «Мистер Бенниш». Вот,
1: Ибо...
0: Серый вот притащился от гармонии аккордов, пишет «Приятная гармония». Я просто смотрю, ни одного предположения в эфирном чате по поводу названия группы. Что же такое «Мистер Бенниш»? По ходу дела, все 18 дисков, которые ребята заготовили на подарки, я стребую себе лично. Вот, ну что, едем дальше. Еще часок у нас есть, чтобы пообщаться. Еще у нас есть куча треков. Будем
1: это
0: слушать.
1: Круто.
0: Вот, с кем бы вам хотелось бы, вот прям так, чтобы аж кровь из десен, сыграть вместе на сцене?
1: Из живых или не живых?
0: Из живых. Ну, не живых, что их уже вспоминать? Уже не сыграем.
2: Во-первых, это очень дорого, чтобы не живых на сцену вытащить.
0: Да не, на самом деле, сейчас вот я сегодня ТВ-3 как-то... Получилось так, что я... ожидал, пока мне рассчитают заказ, и мой напарник на кухне включил телевизор ТВ-3, я там такой мути наслушался, я прям очень одухотворенный поехал по делам дальше. Я понял, что гадалки в принципе могут вызвать кого угодно, откуда угодно, они знают все заклинания, так что в принципе с Элвисом Пресли запросто можно спеть. Не, с живыми, вот, конечно, с живыми.
1: Наверное, Серега Кефак ответит, потому что он часто играет еще с другими музыкантами, и вот у него вот такой спектр вообще, разброс музыкальных вкусов. С кем бы ты хотел сыграть?
3: С каждым по концерту. Серьезно. Так вот, подумал, в жизни можно поставить, сделать такой список. Некоторые делают список покорения мира, список там дел на день. А мне вот хотелось бы сделать такой список, сыграть с каждым и поставить галочку вот так. Ну, одну песню или концерт, не имеет значения.
0: И отнести цветочек на могилку, да?
2: Есть определенная конкретика. Серег, ты не лукай, понимаешь? Всем ты сейчас фактически так вот, между прочим, сказал, что все охеренные музыканты. Давай, я тоже как бы могу сказать, что я как бы... У меня есть конкретно, допустим, вот цель моя, это похудеть на 20 килограмм. Но при том, что моя жена готовит вкусно и много, я понимаю, что этой цели, до этой цели доберусь очень не скоро, понимаешь? Поэтому нужно загадывать что-то реальное. Я загадал новый iPhone.
3: Хорошо, а кто сказал, что это нереально?
2: Отыграть со всеми?
3: Да, почему бы и да.
1: Вот я бы хотел со всеми сыграть музыкантами, которые в «Мистер Бенниш» когда-то играли. Вот такой сделать какой-то концерт, там, типа группе 20 лет. И чтобы разные песни, когда с кем создавались, чтобы на сцену выходили бы. И вот именно этими составами как бы поиграть программу.
2: То есть, в принципе, такую легкую ностальгию вашу нотку.
1: Такую легкую ностальгию, да, как бы. Вот с этими музыкантами, поскольку я с ними играл, я бы с удовольствием с ними поиграл бы.
2: А еще. Вообще, вот, коль мы этого коснулись, взаимоотношения с музыкантами, с которыми играли раньше, насколько они сейчас сложны либо легки?
1: Они хорошие.
2: То есть вы по-доброму можете всегда встретиться?
1: Мы по-доброму, да. Обнимаемся, прощаемся, жмем руку, желаем доброго пути, так сказать.
2: Никакого дисбаланса нет в отношениях.
1: Нет.
2: Ну, может быть, наверное, это и является залогом, с одной стороны, того, что мистер Бенниш сейчас... Ну, я не могу сказать, что мне что-то не нравится. Пока все, что я слушал, для меня единственное, что было не совсем до конца понятно, это акустическая гитара с баяном. Но опять же, нет, не потому что непонятно, это я вполне серьезно говорю, не потому что непонятно, что там что-то для меня, вот как музыкант, не ясно, а потому что, мне кажется, там есть что-то такое, знаешь, мелочевку, какую можно было бы вставить. Тот же самый шейкер или бубен, оно как-то просто немного разнообразен.
1: Вот. Мы когда делали ее, вот нам хотелось, чтобы это вот, знаешь, там сидишь за столом, выпил, как бы, ребят, спойте что-нибудь, и достаешь баян, гитару, как бы, и спел. Вот что-то такое мы делали.
2: О, кстати, ребята, вам вот первые предположения. Серега пишет, про название не думал, есть средство «Мистер Мускул», есть средство «Ваниш». У меня кот с именем Мус, который кул. Я думаю, название ниоткуда не ведет. Хорошее название откуда? Да какая разница? Музыка, что по душе, то я по душе и от души.
1: Есть у нас уже, да, на диск.
2: И Мари пишет: я предполагаю, что название — это аббревиатура. Начальные буквы фамилии музыкантов. Ну, допустим. Вот. Так, ну это пока первый
3: предположение. Ответ скажем в конце эфира.
2: Да. Не будем мы сразу прямо вот определять потенциальных победителей и претендентов. Но я думаю, все равно этот вопрос вполне легко решаем. К нему мы обязательно вернемся. Пишите, предполагайте. Далее, чем веселее это будет, тем еще лучше. На самом деле, потому что, может быть, ребята с этого замечательного коллектива возьмут себе на заметку, как и кому ответить в следующий раз. Вот. И вы, наверное, знаете, вообще на каждом концерте делайте такие флешмобы маленькие. А предположите, откуда название это взялось. Ну, допустим. Или, казалось бы, вот у нас есть Серега, гитарист, а подумайте, на чем он еще играет. Вот. Серега, тем более, я так полагаю, что это так, в качестве профессионализма он использует только клавиши и периодически баян. А в остальном, наверное, что-то еще и пробовал, правильно ведь, нет?
3: Ну, конечно. Есть. Флейта пробовал. Угу.
2: Ты про музыкальный?
3: Эту? Да.
2: Да, музыкальный флейт, так.
3: Домбра и балалайка. Вот такие вот инструменты, которые... Не знаю, появятся ли они у нас вообще когда-нибудь. Может быть, что-то когда-нибудь и...
1: Используем.
3: Да.
2: То есть ты, Серег, хотел вот так зайти на концерт Кадышевой, на отбор коллектив Кадышевой, сказать: а вот посмотрите, что я умею. И, собственно говоря, сам из себя сделал хоровод и одновременно сыграл. Тут Кадышева поняла всю нелепость ситуации, свой коллектив разогнала к чертовой матери и с тобой вдвоем гастролировать начала.
0: Ну, это идеальный вариант.
3: Нам это не интересно. Нам интересно сейчас что?
2: Правильно, я понял.
3: Запись нового альбома, соответственно. Вот сейчас мы очень плотно как раз над этим работаем.
2: Как будет, кстати, называться? Напомните еще все.
1: Пока непонятно.
3: Пока не знаем.
2: Пока думаем.
3: Точнее, знаем, но...
0: Предлагаю вот так и назвать, пока непонятно.
1: Надо будет, когда он будет закончен, мы сядем его, послушаем и поймем, как он называется. То есть, скорее всего, это так будет.
0: Халыч, слушай, у меня вот к тебе...
2: Когда ваши... Да-да-да, звуки, извините.
0: Тебе лично вопрос. Вот раз ты у нас еще и художник, а есть ли у тебя маленькая картинка на каждую свою песню, нарисованная от руки?
1: Нет, я вообще думаю, что песня и вообще музыка – это тоже своего рода картина. То есть они же создают образы, но только такие, так сказать, которые нельзя потрогать рукой, там, как бы внимательно рассмотреть. Они такие, скорее, картины, растянутые во времени.
3: А вообще в голове выстраивал картины?
1: Нет, вот правда, какие-то образы, естественно, когда пишешь песню, они же все равно какие-то образы в голове.
0: Вот, никогда не хотелось какой-то образ из песни запечатлеть?
1: Честно говоря, нет. Я даже вот когда там доходит дело до того, как мы будем оформлять альбом и все такое.
0: Это был следующий вопрос, да.
3: У нас была такая практика. У нас на презентации как раз альбома «Жизнь топ-пупу» работали в зале две художницы. И во время выступлений, как раз во время звучания песни, они рисовали картины. И вот у них получилось на каждую, соответственно, песню, у них было по две картины нарисованы. То есть какие-то моменты были у них даже очень интересные. Вот был такой момент. А сами не пробовали.
1: Ну, то есть, да, там все сказано вроде уже в музыке, в песне, поэтому как-то визуально это, еще и визуально это подтверждать, не знаю.
3: Разжевать и положить в рот?
1: Да.
2: Вы решили не допускать такого варианта, чтобы помимо музыкального навязывания еще и зрительное добавить, да? Пускай каждый рисует сам.
1: Да, вот ВКонтакте, например, там добавляют люди какие-то наши песни с какой-то фотографией, с какими-то картинками. Мне всегда интересно бывает их ассоциация. То есть...
3: Да, потому что у каждого человека одна песня ассоциируется с каким-то там зимой, с теплом, например, наоборот.
1: Да.
3: С другого там с небом, со звездами. Одна и та же песня.
1: Песок, да. И вода. Очень бывает прикольно. Вот смотрите и думаешь, надо же, вот как интересно, какую ассоциацию вызвало.
3: Похоже, да.
2: То есть, в принципе, творчество, оно одно другому не мешает, и нужно... Ну, ты, Халы, как считаешь, оно должно существовать одно от другого отдельно, или есть возможность соединить?
1: Не, ну есть, мы даже же там клипы сами делаем некоторые. То есть, какое-то все равно визуальное подтверждение, ну, как визуальное выражение нашей музыки мы создаем все равно.
2: Это понятно, абстракцию ты имеешь. Я имею в виду о том, что ты конкретно свое творчество одно с другим никогда не смешиваешь.
1: Нет, не смешиваю, потому что, когда я занимаюсь, скажем, там, живописью, я один, а в группе все равно это коллективное творчество, и вот, когда мне хочется побыть одному, то есть я, когда занимаюсь живописью, это...
3: Беру мольберт и крас?
1: Беру этюдник, ухожу там куда-нибудь подальше и просто пишу. И, кстати, я заметил такую вещь, что после того, как я позанимаюсь живописью, у меня текст начинает... То есть там, где у меня был затык какой-то с текстом, он вдруг как бы решается задача.
2: Ну, то есть, если творчески к вопросу подойти, допустим, ваш замечательный гитарист, он, то есть, ни к чему абсолютно не смешивает, в ненужных местах не вставляет клавиши, где-то баян не вставляет, а барабанщик, соответственно, там ни с кем не встречается, дуэтом выступить. Давайте дуэтом барабанщика выступим. А сколько у нас палок? 4, там, а-ля мушкетер. Вот, чтобы такого не получалось, вы как-то стараетесь все-таки абстрагироваться именно под свое творчество.
1: Да.
2: Чтобы каждый занимал свое место на своей нише. И, кстати, к вопросу о том, что в свое время... И мне кажется, вот все-таки мне кажется, то, что ваш коллектив... Я имею тот, который создан был еще в 2006 году, который претерпевал некоторые изменения. Mm-hmm. Наверное, все-таки он такой просто произвел некоторую огранку. Вот. И из этой огранки вы уже имеете то, что имеете, потому что я по себе даже знаю коллектив, который существует 3 года, это уже о чем-то говорит. Коллектив, который на протяжении 3 лет друг с другом сосуществует, помимо того, что музыка, ведь вы же пересекаетесь в личных каких-то темах, в личных разговорах, в личных беседах, правда? Да. Вот, вы становитесь фактически такой друг другу второй семьей. Вот, да. Поэтому, ну, я в предвкушении следующей песни, потому что я уже жду, что там я послушаю дальше. Но хотелось бы вам вот от себя лично пожелать, чтобы вы больше не менялись в том ядре, которым вы сейчас являетесь.
1: Спасибо.
2: Вот.
3: Да, спасибо.
2: Спасибо. Что за песня у нас там дальше, Зухер?
0: Ой, это, ты знаешь, мне вот тяжело с этим. Она у меня в крикозябрах высветилась.
2: А по времени там крикозябры сколько идут?
0: По времени крикозябры идут 3.07. Вот кто вспомнит сейчас из Бенниши, что это было?
1: 3.07, нет, не могу вспомнить.
3: Может, так назовем следующую песню?
0: 3.07, да. Давай слушать, что получится.
1: Да, а потом поговорим.
0: А потом ребята расскажут, что же это была за песня.
2: Следующая песня 3.07.
0: Да, 3.07. Кстати, смертельная доза в одно рыло, если. Поехали.

0: А итак, друзья, 22:15 уже на моих зеленых системных. Я человек, который постоянно говорит время. Вот, ребята, вы засранцы. Вот, честно скажу, я ни одной вашей песни нормально не послушал. Вы включаете у себя там громко, и мне обратно летит, и это просто какой-то пиздец. Я только, знаешь, вот прикрываю глаза, мне только вот становится хорошо, и пошел вот эта каша, блин, думаю, что ж сволочи-то, удавлю. Вот. Но...
1: А мы здесь с микрофоном будем отключать, и все.
2: Да.
0: Понятно. Вот, смотрите, пишут вам, признайтесь, пожалуйста, извиняюсь заранее. Пикник сыграл важную роль в вашей жизни?
2: Нет, но...
1: Вообще ни разу не сыграл.
2: Эдмунд Шклярский как-то сказал про нас, что группа сформирована. Нет, как-то не так. Ну, в общем, что все у них получится, вот что-то в таком.
0: Вообще он редко говорит, но как хрипнет, так хрипнет, блин.
2: Да.
1: Значит, нас слышат.
2: А творчества их нет. Ну, классная группа, но она особо не повлияла на нас.
0: Ну, а вообще, на чем рос мистер Бенниш, так вот, если... Что-то же слушали, что-то нравится. В машине же вы ездите, не слушаете мистера Бенниша? Хотя, честно скажу, вот я, допустим, я слушаю именно Зухера, потому что я слова так учу. Я когда один в машине, я включаю сам себя, учу слова, потому что на концертах постоянно забываю. Вот, а так вот, какая музыка нравится вообще? Вот, к чему тянет?
2: Много-много вообще всякой разной музыки. Прям вот, ну...
1: Не, опять же, от настроения, где находишься. Если за рулем, все равно хочется какого-то там такого... Ракешничка хорошего послушать. То есть у меня всегда, то есть у нас рекламируют же нельзя, да, другие радиостанции? Или так можно сказать?
0: Да, пожалуйста. Ну, да говори, господи, они все равно у нас музыкантов воруют, мы уже привыкли, как бы. Все нормально.
1: Ну, то есть в машине всегда у меня звучит, когда у меня всегда рок-радио играет. То есть даже без этих всяких. То есть в машине сажусь, рок-радио, все.
2: Да, у Сереги все время рок звучит. Я не знаю, я много всего слушаю. Ну, прямо вот там, не знаю, от народной музыки, классики, там, джаз, рок, хорошую музыку.
0: Ну, то есть вот чего-то одного, что торкнуло, зацепило, и вот как-то через всю жизнь тащишь, нету?
2: Не-не-не. Нету. Каждый, что слышишь, оно по-своему влияет. Там, какие-то задевает струны души.
0: Хорошо. Я подойду к вопросу по-другому. У кого мотивчики воруем? Бывает такое вот? Ну, бывает, я знаю, у всех бывает. Вот раз, сыграл, вроде думаешь, я придумал, это же классно. А потом слушаешь, а это было сыграно там 30 лет назад группой «Фактор 2». Бывало такое?
2: Не, это мимо, мы как-то об этом не думаем. То есть мы делаем как наоборот, то есть чаще бывает, что, блин, это похоже на какую-то уже нашу песню, и мы пытаемся как бы от этого отойти. Вот скорее так.
1: Ну не знаю, я всегда что-нибудь играю, вы говорите, это уже 100 раз сыграно.
3: Да, сегодня был, кстати, такой момент.
1: Постоянно меня этим канифолит.
3: Би-2, по-моему, сегодня был, да, у нас?
2: Да, Би-2 был.
3: Да, Варвара.
2: Да, гармония была.
3: Интересное звучание получилось.
2: Вдруг заиграли, запели просто как бы такой сессион. И вдруг поняли, что это Варвара.
0: И спели ее.
4: Не, Зухер, тут вопрос, знаешь, какого плана? Мне вот нравится, знаешь, когда мы разговариваем, конечно, понятно, с людьми, которые выжимают аккорды из своих инструментов. Но в этом плане, знаешь, вот если вопрос адресовать, никогда барабанщику не казалось, что он играет что-то знакомое? Не было такого ощущения, что ты это где-то слышал. Вот, понимаешь, вопрос.
3: Хочется сгореть просто со стыда как-то.
4: Да, да, да. Чтобы, по-моему, это играли кто-то, ну, лет, наверное, 200 назад. Шопен, наверное, пристукивал еще каблучком, так сидя возле своей пианино, там, как она раньше называлась, сузофона.
3: Вот вопрос, кто кого ворует в этом плане, вот? Вопрос барабанщикам, если слушают.
4: Да, вопрос. Я так думаю, что у барабанщики воруют просто друг у друга палки. Вот, все.
1: То есть, и чем... пластики иногда.
4: Да, да, да. Да. Чем круче палка, тем можно больше шансов иметь с ней убежать и дальше на новую скорость развить больше.
3: Да, возвращаемся к шашлыкам.
4: Да, я возвратно тому, что как раз говорю по поводу, откуда взять там чужую музыку. Да и я думаю, что все-таки чужой музыки ни у кого никогда нету. Это сугубо личный, льющийся материал. Если она даже и похожа, то это можно сказать только об одном, что в данный момент просто и у того артиста, который похоже что-то написал, и у данного артиста, который сочинил свою песню, просто на одном были они в душевном ритме. и решили вот так, ну, как-то через космос. Я не знаю, там кто-то же про этих, как там, что пророк, как их он называл-то, господи, дай бог.
5: Да, те же флюиды уловили.
4: Да, флюиды, как там, блин, вот что там про крокодил или как они там называются. Олигофрены, не помню, конечно.
3: Ну да, в принципе, тоже можно.
4: Блин, Зухер, напомню, мне все, мне теперь Мандес до конца эфира будут.
0: Я не понимаю, про что ты говоришь. Олигофрены, это мы с тобой. Если помните,
3: диск подарим.
4: Нет, Шо Пророк, когда у нас в гостях был, он, у него постоянно спрашивали про каких-то существ, которые планету завоевывали.
0: А, господи. Рептилоиды.
4: Рептилоиды, вот. Понимаешь, вот. Как бы связь с космосом она никогда не нарушает.
0: Вообще, вот в измененное состояние часто впадает группа Бенниш, мистер.
1: В измененное?
0: Да.
1: Я вообще не пью.
4: То есть у вас конфликты иногда возникают все-таки, да?
1: Вот по этому поводу иногда возникает, да.
0: А... Кто у вас самый запойный? Вот было так, что в раз кто-то забухал, концерт сорвали.
5: Мы не будем отвечать.
0: Вышел носок, блин, где мои носки? Люди, играют.
4: Так вот, после этого случая он и не пьет больше, понимаешь? Вот о чем речь. Они разрулили ситуацию в раз. Ладно, возвращаясь к нашим, опять же, ну ладно, не буду называть этих приятных животных. Про ваше творчество. Как бы можно было его охарактеризовать? Поклонники ваши, как его характеризуют сами? Что они вам пишут? О чем они вам пишут? Что просят от вас?
1: Просят побольше выступлений.
5: Это да.
1: И новых клипов в основном.
4: А клипы сейчас это дорогое удовольствие для вас?
3: В зависимости как на это посмотреть.
5: Ну да.
4: Но вы подходите к созданию клипа с точки зрения своего видения, или вы просите человека какого-то другого?
5: По-разному, бывает по-разному.
0: Ну, монтируешь халык, я так понял, сам ты, да?
5: Ну да, да, но не всегда. То есть есть у нас клипы, которые делали там, вот, например, ребята из Иваново снимали нам клип «Жизнь то выпукла, то впукла» на эту песню.
1: То есть у нас была идея, какое-то видение этой песни, мы им все это отписали. Они уже сами искали актеров, место съемок и прочее-прочее. То в этом плане уже доверились как бы с профессионалом.
5: Да, мы посмотрели, был такой ролик в интернете «Иваново, город молодых» или что-то такое. И он прям клево, очень понравился нам. Мы, в общем, на них вышли, написали им. Они говорят, давайте, приезжайте. И мы в Иваново за сколько? За день, да, сняли его? Или за два?
1: Ну, за два дня, да,
5: за мы сняли клип. Сняли, да.
4: Ну, а это было как? Обоюдное желание создать клип? Или это был все-таки коммерческий проект?
1: Нет, это был коммерческий проект.
4: То есть вы вообще верите в то, что кто-то что-то бесплатно сейчас делает?
5: Да, да. Очень много у нас такого.
4: Бесплатных выступлений.
5: Нет, очень много нам людей помогают просто потому что...
3: Потому что помогают.
5: Потому что помогают, да. Потому что это тоже творчество. Ну, творчество не всегда измеряется же деньгами, правильно?
3: Некоторые люди навязали то, что все нынче стоит одни деньги. Вот. И только так, и никак по-другому.
0: Не, ну вы сейчас можете сразу вот в эфире сказать, сколько там десятков тысяч долларов вы заплатили Зухеру, чтобы попасть в прямой эфир.
3: Абсолютный ноль.
0: Вот, потому что многие говорят, Зухер, ты сволочь, тебя осыпают баблом. Особенно, знаешь, вот когда на фестивале начинаются отборы.
1: Когда он приезжает на новой машине на фестиваль.
0: Да. И я всегда говорю, ну хоть кто-нибудь, да сыпьте мне в карманы, я буду вас пропихивать. Так ведь не сыплют. Вот, ладно. Дальше у нас Анано.
1: Анано. А здесь лучше подпевать все вместе.
0: Все вместе?
1: Да.
0: И вы сейчас мне опять обратку включите.
1: А нет.
5: Наслаждайся.
0: Я прям чувствую, блядь, подъем какой-то.
4: Слушай, я не понял. Название песни, ну сразу так, чтобы у меня вопросы все отпали. Анано — это не грузинский вариант названия анонизм.
5: Песня называется «Оно-оно».
4: А, тьфу ты, ее красоты. Зухер, ты тогда уж как-то диктуй правильно, понимаешь?
0: Не, ну мы же поняли друг друга.
4: Я удивляюсь, как вы друг друга понимаете, но ты ни одной песни не слышишь.
0: «Оно-оно», поехали, ставим, слушаем. Услышимся через 3 минутки.

0: А итак, друзья, 22:28. Можно танцевать, да, можно. Ребят, ну, низкий поклон басисту, прям низкий поклон. Вот в эфирном чате пишут: бас хорош, хоть и прост, но в самую тему. У меня прям вот вопрос созрел. Кто придумывает общее звучание песни, аранжировку?
1: Да все вместе и придумываем.
0: То есть все-таки вот это вот, вот я наконец-то услышал хоть один трек полностью и весь. То есть это вот коллективный разум. То есть нету специального человека обученного, который занимается, говорит, вот здесь вот мы.
1: Не, ни в коем случае. По-моему, как бы смысл в группе как раз именно в этом. То есть если ты какую-то вещь слышишь уже законченной, ну проще как бы тебе самому ее записать и все. А группа — это же коллективный разум, да, ты правильно сказал.
0: Вот Ирка у нас нарисовалась. Привет, Иринка. Пишет: нравится свободный художник Ди Каприо с Титаником. Прикольно. Вот. Ну и что там у нас, Костюха?
2: Да я...
0: Смотрите, у нас осталось полчаса, в принципе, и у нас осталось раз, два, три песенки. То есть, грубо говоря, 5 минут потрындеть, 3 минуты послушать.
2: Хотел вот что, мне кажется, точнее, я хотел предположить, вот Сереге наверняка нравится, который про бас говорил, до этого, в принципе, про песню. Что, мне кажется, ему понравилось в вашем творчестве и мне, вот конкретно в этой песне, конкретно что понравилось мне. У вас прям, если еще чуть-чуть что-то добавить, будет похоже на другую группу. Если чуть-чуть что-то еще добавить, будет друг другу. Вы играете, вот пролезая между параллельными, вы идете такой третьей параллельной линии. Вот я для себя лично это понял. Не пытаетесь ни на кого походить, играете в своем стиле, и ваш стиль, он, взимая помаленьку, потихоньку, все хорошее из того, что есть вокруг вас, создает свое собственное что-то. Вот я думаю, наверное, это и Сереге понравилось, именно это нравится в данный момент, по крайней мере, я про себя говорю. Именно это нравится, вот в последней конкретной вашей песне, мне. В принципе, если бы Халык постарался, он свободно бы мог перепевать песни Би-2. Вот. Я так думаю. Если бы очень хотелось, тем более, я так понимаю, Халык, на бас-гитаре играешь именно ты.
1: Да, да.
2: Вот. Если бы Сереге очень сильно захотелось, то он бы, конечно же, мог бы свободно повторить на том же, на тех же клавишах какие-то популярные темы из знаменитых композиций, которые легко узнаваемы, может быть, благодаря им кто-то и вылез. Но вы, тем не менее, стараетесь, не упуская, конечно, из виду барабанщика, что-то там исполнить, какое-то сольное отступление на 4 такта. Вы все-таки стараетесь сделать один-единственный вот центральный разум такой, который вас движет всех трех в одном направлении. Это здорово, вот именно это мне сейчас в этой песне и понравилось. То есть походило, ну да, там есть, можно нотки там каких-то групп других засунуть в это дело. Но я, например, не сторонник того, чтобы приплетать кого-то к кому-то. Похоже, бывает тогда, когда откровенно играет в чужом стиле. Просто там, ну, когда кто-то откровенно копирует тот же Ленинград, когда откровенно копирует те же там Би-2, Леприконс и тому подобное. То есть можно откровенно копировать, но все-таки у вас чувствуется, что это собственное творчество. Это мне лично, это очень приятно. И в продолжение, вот, конечно, дифирамбы вам поют немало, я не спорю, это хорошо, это здорово. Ну а были ли прецеденты, когда ваше творчество воспринималось, ну, мягко говоря, непонятно для того или иного человека?
1: О, какой вопрос. Не знаю. Не, ну ты знаешь, вот то, что ты говорил, мы же... И вообще мне кажется, что музыкант должен играть то, как, так, как он умеет. То есть не надо стараться быть похожим на кого-то. И постепенно-постепенно вот то, как ты умеешь, это превращается в некую такую... в твой стиль, что ли, не знаю, в твое видение и так далее. Естественно, впитывая в себя там все, что ты слышишь такое хорошее, отмечая как бы это в голове у себя. Чтобы потом это... То есть не то, чтобы потом использовать это, оно само каким-то образом потом пролезает.
3: Подсознание.
1: Подсознание, да. Подсознание пролезает в твою музыку.
2: Ну вот Серега пишет: не надо Би-2, причем они здесь вообще, они сами хороши. Я в ответ Сереге хочу сказать: я не имел в виду по отношению. Я говорю, если бы ребята хотели кого-то копировать, у них бы это легко получилось. Вот как раз про то, что они сами хороши, и не надо никого копировать, лезть... Есть, ну, как говоря, откровенно говоря, да, есть кавер-группы, да, которые на чужих именах зарабатывают бабки.
1: Ну да.
2: Вот. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то вообще в откровенную перепевает, там, ну, что там, река таить, у нас по 15 сердючек по стране ездил в свое время. Вот. Но все-таки, вот к ответу к Сергею, отвечая на вопрос, вернее, на его замечание, Я хочу сказать то, что как раз мне нравится самодостаточность людей, музыкантов в этом коллективе, мистер Бенниш конкретно. Серега, никаких я ни в коем случае не советую в этом направлении не даю. Я всегда только за строго, за свое направление. Далее, вопрос у меня еще один такой будет. Вы, существуя вот 3 года, какие планы строите дальше? Вы планируете что-то расширять, что-то добавлять, куда-то вот, ну, как-то расширяться внутренне, музыкально-духовно?
1: Да, естественно. Ну, во-первых, мы там встречаемся каждый день, стараемся встречаться, как бы, ну, это, возможно, связано с тем, что мы сейчас пишем, как бы, вот этот альбом новый, который выйдет в конце весны. Вот, но что касается состава, не знаю, мы, как бы, не думаем мы, что нужен нам еще один инструмент. А что касается дальнейшего движения, как бы, для того, чтобы продвигать нашу музыку в широкие массы, да, мы делаем всевозможные эти выдвижения для того, чтобы, как бы, это произошло.
2: Ну, а раздвигая так, ну, мягко говоря, раздвигая ноги рок-сцене, куда бы хотелось залезть в первую очередь? На какой фестиваль большой рок?
3: А они есть сейчас еще?
2: А, ну, почему? Существуют фестивали, там далеко ходить не надо. Грядущий, допустим, фестиваль, как называется, Зухер?
0: В омут с головой.
1: Вот бы нас удовольствием.
0: Малый Ярославец у нас.
2: Да, потом, Даль, насколько я знаю, по-моему, нашествие в этом году тоже собирает свое дело делать. Мото Малый Ярославец. Опять же.
3: Они все живые.
2: Они, ну, обещали быть живыми.
3: Вот, в этом-то все и дело.
2: То есть вы там, в принципе, особо не верите в то, что это все уже стало так просто?
3: Нет, не то, что просто стало. Мы просто не верим в фестивали. Лично я не буду говорить за других, лично я не верю в эти фестивали. Я так скажу.
2: Вопрос.
3: Много изменений, много впечатлений об этом. И на личном опыте, и на других, и все прекрасно понятно, что, чего и как. Как-то не сильно впечатлен, я вам так скажу, что данными мероприятиями. Вот ваш я еще не знаю, и хотелось бы узнать его поближе, честно говоря.
2: Ну, узнаешь обязательно. Вопрос
0: из зала.
2: От Иринки, да, вопрос из зала. Часто ли возникают творческие споры у вас? Ну, мы этот вопрос, в принципе, задавали, но повториться не грех. Для человека, который успел на эфир и с удовольствием к нему подключился. И второй вопрос, и как быстро вы их решаете, если они возникают? Которые мы еще не задавали.
1: Ну да, мы, в общем, говорили уже об этом. Споры возникают, но мы их решаем без скандалов, без всего. То есть мы, ну, это как музыкальные споры скорее, потому что кто-то видит там развитие песни после этого так-то, такое развитие, кто-то другое, все. И мы пробуем и такой, и другой вариант. Приходим к какому-то решению, которое нравится всем. Пока мы вот не находим то звучание, ту аранжировку, которая удовлетворяет всех, мы как бы дальше не двигаемся. Если у нас происходит какой-то стоп в этом смысле, то откладываем до следующей репетиции и так далее.
0: Ну, могу сказать, подход вполне себе замечательный, учитывая то, что я слышу последние 1.5 часа. Все просто замечательно. Потому что, вот, скажу честно, у меня прямо в голове жестко держалась мысль, что есть специально обученный человек, который занимается аранжировками и доводит до ума ваше творчество. А раз это коллективный разум, то, ну, низкий вам поклон. У вас все здорово. Спасибо. Получается.
3: Можно я скажу? Просто здесь не обученные люди этим занимаются, а люди, которые много узнали в этом мире других. То есть здесь нет такого, что 16 лет... Почему опять к этому возрасту возвращаюсь? Потому что там идет на максимализме каком-то, а здесь люди подходят больше со стороны интеллекта, со стороны опыта, со стороны прослушанного, со стороны увиденного и осознания данного мира сейчас, в данное время, а не того, когда это было сделано.
1: Ну да, то есть ты понимаешь, что, возможно, ты не прав, когда ты там что-то,
3: да,
1: делаешь.
3: Мысль хорошая, как бы, но ты хотел, ну, никак, ну, она, да, сейчас, да, не клеится вот здесь. Вот мы ее вынесем, ну, либо где-нибудь сольный альбом, либо куда-то другое. Но не забываем мы о том, что мы сейчас хотим предложить. Мы это не забываем. Мы это всегда откладываем на потом.
2: Слушай, Зухер, у меня такое впечатление, что, судя по тому, как много у нас общается с нами бас-гитарист и гитарист, по-моему, барабанщик лежит связанный за...
0: А не, он на диванчике, ему лучше всех, он там, у них там замечательный черный квадратный диванчик, он там сидит, пивко попивает и принципе, счастлив.
1: Это, кстати, сейчас это барабанщик сейчас говорил.
2: А, да, ну слушай, у вас гитарист на голоса похожи, так здорово. И я еще одну ссылочку, Халык, тебе скинул, которую Серега только что отослал. Скоро начнутся концерты, стоит подумать о них и о выступлении у нас. Это он адресован к вашей группе. Я тебе ее отправил, так что ты посмотри. Может быть, действительно, ребята, вам и там понравится. Вы конкретно уже даже с Серегой встретитесь, пообщаетесь, что-то разделите.
1: Ага, спасибо. Спасибо.
0: Еще один вопрос из зала. Есть ли предел творческих мечтаний у группы? Чего бы вы хотели достичь в конце концов? Апофеоз какой у вас?
1: Ну, обычно, как бы, вот, как бы принято считать, что там апофеоз это, не знаю, там вертолет, машина, бассейн там, и так далее. Всегда в каком-то, да, в материальном смысле. Угу. Мне кажется, что мы двигаемся все-таки... Нас больше интересует наше духовное развитие, музыкальное развитие и так далее. Если это будет привязано еще и к материальным каким-то вещам, то будет неплохо.
3: Сейчас хочется, чтобы наше, так сказать, творчество услышало как можно больше людей. Все.
0: Ну вот хорошо, услышало ваше творчество. Вот в данный момент вас там 16 с чем-то тысяч слышат. Вот. Но есть же какое-то, вот я не знаю, там... Ну не хочу быть знаменитым, это, конечно, это детские, да, мечты, а вот именно... Ну вот к чему вы стремитесь, чего хочется в конце концов добиться?
2: Вопрос был создан на том, что не то, что апофеоз вообще вашего творчества, а в каком состоянии популярности вы хотите остаться до скончания своих, собственно говоря, дней?
1: Ну, с большой аудиторией. Вот,
3: я проще скажу, ровно настолько, насколько хватает.
2: То есть пока вы не почувствуете, что вы уже не готовы дальше держать зал в узде?
3: Нет, настолько, насколько хватает твоей жизни.
2: Вот до конца.
3: Настолько, потому что если дадут больше, то человек может не справиться с этим. И понимаете, то, что здесь очень глубокий вопрос. Это не так просто кажется. И да. Дай бедняку миллион, и он может пойти умереть в этот же день. Но здесь такой же вопрос склоняется в группе.
1: Да, тоже. А понятие успеха, оно предполагает некий потолок. То есть вот, и теперь я достиг вот этого. Но, по-моему, вот этого потолка не бывает.
3: Достигнешь потолок, не дальше не будешь развиваться.
2: Да. А если более того, будешь... понимаешь, у бедняка есть шанс умереть, прям как только он взял миллион. Так ничего и не сделал.
3: Ну, вот даже так, вы прекрасно все понимаете.
2: Да, естественно. Нет,
0: ну. А они мне говорят, нет, мы, говорит, ребят, сознание не изменяем вообще ничем. Такую глубокую мысль задвинули. Ладно.
2: Так погоди, магнитные бури скоро идут. Так что давай мы не будем сильно так.
0: Полнолуние.
2: Сколько, какая песенка у нас дальше?
0: Нет тебя рядом.
2: Нет тебя рядом. О чем композиция, ребят?
1: О том, что нет тебя рядом.
3: Название говорит.
0: Второй капитан очевидность.
3: Я сам знаю, какой первый был.
0: Поехали. Ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 22:44 наших зеленых системных, еще 15 минуточек с вами будет группа Мистер Бениш, поэтому если что-то еще не успели спросить, пожелать, пишите, пишите,
1: пока, спросили, ребята,
0: пока, нет, я вижу, что уже, ну, может кто-то еще. Давайте еще раз напомню, как с нами связаться. Аська наша 96-47-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, добавляйтесь туда. Третья тема сверху. Общаемся в комментариях к теме. Мистер Бениш у нас в гостях сегодня. Ребят, вот с каждым треком прям все больше и больше влюбляюсь в ваше творчество. Молодцы. Вот.
2: Спасибо.
0: Правда. Вот честно, от всего сердца. Так, вопрос у нас из зала еще один. Ирка вот пишет. Задам еще вопрос, пока звучит песня. Звездность музыканта. Как вы относитесь к этой болезни? Не боитесь ли вы ею пострадать? Или уже перестрадали?
2: Не боимся.
3: Да. Я готов ей заболеть.
1: То есть это относится к разделу тех вирусов, которые, в принципе, неплохо подхватить бы, да? А там уже будет зависеть от организма, как он будет с ним справляться. Ну что, в принципе, вопрос конкретный, ответ был конкретный, я считаю, Зухер, на все 100%.
3: Да нет, конечно, не страдаем такой ерундой.
1: Ну, хватит, давайте не будем мы этот делать вид, что мы все хорошие ребята. На самом деле, я думаю, каждый из музыкантов, коль вы говорите, хотим большую публику. Большая публика подразумевает большую любовь. Большая любовь подразумевает большое самомнение. Это всегда. Это везде. И тут вопрос в том, никак там, но вы же не будете, правильно, краснеть перед толпой публики.
3: Здесь вопрос в другом. Насколько ты воспитан?
1: Ну, допустим, воспитан был хорошо. До того, как в тебя влюбились миллионы. Вот, в чем вопрос-то самый главный. И Серега пишет, блин, ну теперь и гитара тоже в тему была. Прям поднапугало. Я так глаза прикрыл, расслабился. И аранжировка, идеи хороши. Комплименты вам сегодня отвешивают со всех концов нашей необъятной родины.
2: Спасибо всем слушателям.
3: А вопрос, есть кто-нибудь, кто не отвесит комплименты?
1: Кто не отвешивал?
0: Нет.
1: Таких нет. Таких
0: нет. Ни одного критичного довода. Даже я сегодня, заметьте, не посрал, не поругал ни один трек.
1: Иринка пишет, что вы смелые ребята. Ну и Серега говорит, хай, юмор неуместен с этим заболеванием. Там, да, там обычно люди с юмором, они... Те, кто обладает чувством юмора, они не могут заболеть звездой.
0: Ребят, предлагаю сейчас, смотрите, у нас осталось 13 минуточек. Расскажите... такую рекламку сделайте, потому что, ну, во-первых, народ слушает, во-вторых, потом запись еще переслушают, еще будут переслушивать ближайшие концерты, может, какие-то там проекты, про которые хотелось бы людям сказать. Давайте.
3: Ну, ближайший концерт, у нас сейчас все время свободное уходит на запись, доведение до ума альбома нового. Соответственно, в конце весны ожидается большой концерт, презентация. Где и когда, пока секрет, будет следить за новостями на сайте и у нас в группе ВКонтакте. Либо там по другим, опять же, каким-то источникам, лентам. Вот. Пока так. Пока все в работе, все в студии, практически не вылазим из
2: нее. Сидим, работаем. Да, не вылезаем, сидим с утра до вечера.
3: А теперь по поводу мистера Бениша. Все-таки.
0: Все-таки, да.
3: Ответ у кого-то появился, что, кто такой мистер Бениш в названии нашей группы.
0: Ну вот мы пока только два варианта увидели, больше не было. Прибережем или уже будем вскрывать карты?
2: Будем, да, вот этим двум ответом.
1: Не-не-не, погоди, не торопись. Во-первых, Иринка слушает нас, и она присоединится. Давайте ей тоже сейчас дадим повод для размышлений, которую песня сейчас будет звучать. За это время она подумает и напишет. А, значит, Ирин.
3: Сейчас слушаем песню и ждем от Иринки ответа на вопрос, кто или что такое мистер Бендиш в названии нашей группы.
1: Почему, да, почему ребята так себя назвали, какая причина была к этому названию. Итак, следующая песня как у нас называется?
0: Ты думаешь прям песню? Я думаю, может, потрендим и прям песню под занавес и после...
1: А у нас она одна, что ли, осталась?
0: Да, у нас осталась одна песня. Я предлагаю ей завершить, чтобы после нее уже там хоть трава не расти будет или другой диджей, или автодиджей. Вот. Давай потрендим. Когда еще такая возможность представится?
1: Ну, действительно. Тем более, Иринка...
3: На каждый день. можно.
1: Вернусь, говорит, к вопросу о названии группы. Оно не совсем созвучно с музыкой, которую исполняет группа. Вот, Ирина, мы тебе только что все и рассказали, почему мы такую интригу завесили до самого окончания эфира с этим замечательным коллективом.
0: Но пока я чувствую, все 18 дисков улетят к Зухеру, так что никто еще не ответил. Никто
1: еще не ответил. Почему ты такое точное количество определяешь? Может, их 19?
0: 18.
3: Их 13. Два только что уехали в Красноярск, да?
1: Пять в Красноярск. А, два в Красноярск.
0: Ребят, самая дальняя точка, где вы выступали?
4: Екатеринбург, наверное.
3: Да, Екатеринбург, скорее всего, самая дальняя. Пока.
0: Свердлов. Крым.
2: А, Крым, да.
3: Ну так, Крым, а в ту сторону...
2: А в ту сторону Екатеринбург, вот самая дальняя.
3: На запад пока не ногой.
0: А как-то вот пробовали делать, то есть вот такой, как это называется, променад, да? Как это правильно называется, господи?
1: Когда портфолио.
0: В каждом городе по концерту и от города к городу.
1: Тур?
0: Тур, да.
3: Тур.
0: Пробовали делать куда-нибудь туда? В Хабаровск.
3: Ну, это, может, такая одна из тех, как творческих небольших наших мечт. Вот такое делать. Чтобы было... В прошлом году была презентация альбома. Мы ездили здесь, делали в Москве, потом на следующий день ездили в Питер. Вот если можно, такие небольшие мини-туры был. А вот так, что прям на все лето по городам, это, мне кажется, уже...
2: Ну, может быть, вот с этим новым альбомом, может, мы такое дело устроим, такую историю, да?
3: Да, то есть в планах есть.
1: Слушай, Халык, я хотел вопрос, пока у нас эфир еще идет. Все-таки я знаю, что в вашем коллективе три человека действующие, я имею в виду музыканты, но, может быть, я ошибаюсь, и ты меня поправишь, есть один человек, с которым я связался, буквально благодаря которому сегодняшний эфир состоялся. О ней можно рассказать что-то?
2: А кто это?
3: Да, вопрос, кто реально?
1: Я писал изначально, насколько я помню, девушке, которая сделала ссылку.
3: Лидия?
1: Да, да.
3: Это не проблема. Да. Лида наш хороший, замечательный друг, товарищ и свободная от работы и творчества, так она тоже художник времени, занимается небольшими нашими вопросами.
4: Промоушеном, ну, так сказать.
1: Ну, то есть, я и к тому, что нельзя без внимания оставлять людей, которые все-таки действительно заполняют не совсем творческое пространство, но, тем не менее, одно из самых важных – это организаторское пространство.
3: Это да? Одно из главных. Это, как, скажем, 50 на 50. То есть, музыкант может, конечно, заниматься и песни писать, и записывать, и играть, и там, на сцене плясать, и какие-то организаторские вопросы заниматься, но это будет все равно...
2: Предпочтение,
3: очень много времени на это уходит, да.
2: Вот Лида помогает нам все это делать.
1: Кстати, по-моему, вот она как раз у нас сейчас, Лида-то, и в эфире, в комментариях Манаткина, правильно все?
2: Да.
0: Да.
1: Ну здрасте, она и написала. Вот.
0: Здравствуй, дорогая. Привет, не ценят тебя, ребята, совсем. Совсем. Да,
1: периодически забывают в промежутках между звездной
0: болезнью. Кто это, говорит? Кто это? Мы звездной болезни, а кто это? Вот.
3: Лидочка, не обижайся, все хорошо.
1: А, просекли, что слушает Лида. Поняла, Лида, так что не обижайся. Они просто не знали, что ты слушаешь, а так все нормально, ты не переживай. Мы тебя как любили, как до эфира, так и после эфира любить будут. Ирина пишет, может, вы уже этот вопрос озвучивали, но хочу спросить еще раз, кто пишет песни у вас и что сначала рождается, музыка или стихи, или вместе все сразу. Но, кстати, этого вопроса мы про песни, кто пишет, мы задавали, но вот вопрос, что первое рождается, музыка и стихи, мы не спрашиваем.
2: Ну, не знаю, чаще рождается сначала музыка, потом текст, но бывают вещи, которые сначала текст, а потом мы к нему уже делаем, так сказать, это. Бывает, что все это вот, ну, то есть есть какая-то строчка, ну, это как у всех, наверное, какая-то строчка, от нее мы там отталкиваемся, а дальше остальное дописывается в тексте уже там позже. Или там припев, есть припев, или есть какой-то там гитарный кусок, который там, например, Серега приносит, говорит, вот есть такой кусочек, и это начинает все обрастать там, и так далее.
3: Ну, Ирина, вы... Понимаешь, что, о, вот эта песня, оказывается, вот так она.
4: Или где-то на джеме рождается. Мы очень немного, но бывает то, что моменты мы джемуем. Вот, меняемся инструментами просто. И порой рождается такое, то, что потом, когда возвращаемся к своим инструментам, рождается то, что в дальнейшем включается в альбом. Такое тоже бывает.
1: А, слушай, Серег, вот пока у нас эфир еще не подошел к концу, к своему, во-первых, зачитаю вот от Иринки пожелание. Лучше, говорит, не раскрывайте секрет названия, оставьте его до того момента, когда вы подходите в веру звездности.
3: А,
1: И второе, просьба, Серег, пожалуйста, скинь ссылку вот сейчас прям, поскольку ты там есть в общении ВКонтакте, скинь ссылку на вашу группу, потому что, опять же, связываться с претендентами, на ваш взгляд, самыми удачными, самыми лучшими вариантами ответов на тот, кто все-таки мистер Бенич, или просто те, кто сегодня общались, кому просто захотите подарить диск, я думаю, будет самый оптимальный вопрос, вернее, самый оптимальный момент, когда вы скинете ссылочку, они вам обязательно отпишутся, скажут, вот мы те самые люди, которые так и узнали, кто вы на самом деле. Кидай ссылку.
2: На группу ВКонтакте, может быть?
1: Да, да, да.
2: Там все наши контакты
3: есть. Я сделал на сайт, а на сайте там уже есть на ВКонтакте все ссылки.
2: Ну, можно так, да.
1: Ну, вот она и, собственно говоря, и появилась, да?
3: Да.
1: Все, так что вот ребята, которые писали, я думаю, так вы с ними свяжетесь. Я думаю, каждый из них, во-первых, заслужил того, чтобы получить, да, дисочек.
2: Абсолютно точно, да.
1: Вот. Высылать им с большим удовольствием. И вон Лидок даже написал конкретно в контактную группу. Так что я думаю, вы свяжетесь. Тем более, Лида, вот. Высылать им с большим удовольствием. И вон Лидок даже написал конкретно в контактную группу. Так что я думаю, вы свяжетесь. Тем более, Лида подключилась. Даже сейчас она работает, ребята.

0: следующий альбом.
1: А, тут же, моментально, то есть не останавливается?
0: Конечно.
2: А вот эти... как понять, что альбом готов?
0: Информации, когда его нужно сразу запечатлеть.
3: Процесс, в принципе, непрерывный, потому что
0: конечно.
3: В голове, там, в душе освобождается место для новых каких-то вещей. То есть ты это все из себя изливаешь, оно вроде как бы уже зафиксировано в записи, поэтому это можно на концертах уже исполняешь это, как бы оно приобретает немножко другие очертания.
0: Знаете, у нас порой не хватает не то, что времени и желания, а просто не хватает реально вот возможности, чтобы начать заниматься концертной деятельностью. У нас не часто концерты хоть происходят, но мы стараемся, потому что мы сидим в студии, мы пишем. А когда выходим, нас, получается, выдергивают отсюда, и мы становимся, даем концерт.
1: Сами собой, в общем, становятся.
0: Да, да, ну, во всяком случае, мы выходим из своего кокона, так сказать, в котором мы находимся, в котором мы, ну, поэтому вот Лидочке большое спасибо, потому что она вот это может сделать, она это и делает.
4: Ну, да. Втором, без концертной деятельности записать хороший альбом не получится, в любом случае.
0: Да, и в любом случае, после выпуска альбома, нужно что сделать правильно? Получить какую-то отдачу. Потому что можно все время просидеть и писать, или репетировать, не имеет значения что, и ни разу не отыграть, не получить того, что эндорфина, которого хотелось бы.
1: Ну, я понял. В общем, любое оружие требует пристрела, и в ваших песнях именно так оно все и происходит. Вы каждую песню свою должны начали пристрелять на каждом концерте.
3: Да, да. И мы именно на концертах как бы их обыгрываем, смотрим, где слишком длинно, где то есть после того, как это вроде бы она родилась, она еще проходит как бы огранку на концертах до того, как мы ее записываем.
4: Да, потому что мы, как увидели, что зритель реакция понравилась, либо там, наоборот, какие-то моменты были затянуты, либо там скучные, мы уже приходим в студию и думаем, так, вот так...
3: Вот это выбрасываем, а здесь, наоборот, надо добавить, а здесь, ну и так далее.
0: Концертная деятельность – это тоже не просто выплеск эмоций, это тоже работа над собой.
1: Так, смотрите, у нас, в принципе, время подошло.
2: У нас время осталось включить последний трек.
1: Да, но прежде чем мы это сделаем, ребят, ваши пожелания коллективам, которые сейчас, как мы обычно это просим вас сказать, пожелания коллективам, которые только сегодня взяли гитары в руки, собираются начать совместно действовать. И второе пожелание людям поздравить с 1 апреля.
3: Музыкантам мы пожелаем не останавливаться. Если вы верите в себя, продолжать движение.
0: В первую очередь, верьте в себя.
3: Верьте в себя, да, продолжайте движение. Потом поймите, что вот такого шоу-бизнеса, как, скажем, там в Америке и на Западе, у нас не существует. Поэтому вам нужно искать какие-то выходы, самим там выходить на какие-то лейблы и так далее, двигаться. И понимать, что успех – это не какая-то конечная точка, когда вот за вас взялся какой-то лейбл.
0: Это не $1 миллион, это не успех,
3: да.
0: Это не он.
3: То есть, если вы взяли в руки гитары и двигаетесь, вы будете это делать всю жизнь. Вот это вот надо понять музыкантам.
4: Да, это не временно, чтобы пока купить квартиру,
3: да. а потом я заброшу. Да.
0: Вот или буду выплывать на всем остальном. По поводу
3: 1 апреля?
0: Ребят, не верьте ли то, что у вас спина белая?
1: Она у вас синяя. Не надо грустить, короче, нужно быть на позитиве. И я думаю, вы молодцы, вы выросли, вы обросли музыкальными струнами, клавишами, барабанами, палочками уже достаточно хорошо. Никому не верьте, кто вам поет слишком дохрена дифирамб. Будьте все-таки реалистами, мужики и девчонки, кто занимается музыкой. От меня лично пожелание. Зухер, будешь что говорить?
2: Конечно, я буду говорить. Я всегда говорю что-нибудь. Не всегда что-то умное, но стараюсь что-то доносить доброе, светлое. Вот, сегодня доброе, светлое заключается в том, что мы наконец-то освобождаем ваши уши от своего присутствия, друзья. Не болейте, любите друг друга. Весна наконец-то пришел. Вот, жрите витамины, ешьте траву. Главное, не болейте.
1: И прямо перед тем, как поставишь песню, одна рекламка на следующую неделю. Ребята, в следующий четверг нас ждет группа In Extens. Все, начинаем.
2: Вот так вот. Закрываем эфир песни «Крик совы», после которой хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем пока, до встречи, удачи.
3: Спасибо, всем пока.
2: Спасибо, да, всем, кто нас слушал. Спасибо группе «Мистер Вениш». Ребят, прям вот порадовали, честно. Здорово все.
0: Хорошего настроения.
2: Ой, извиняюсь. Вот меня весна в хандру забила. Все, всем пока, «Крик совы», а потом другой диджей.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1947 году в процессе подготовки негритянского чарта для журнала Billboard журналист Джерси Уэкслер посчитал, что название афроамериканского хит-парада расовой записи Race Records имеет негативную окраску, поэтому он стал использовать в своих рецензиях термин «ритм энд блюз». И 17 июня 1949 года Billboard официально принял новое название, переименовав хит-парад в «Ритм энд блюз» записи «Ритм энд блюз рекордс». Так что, ребята, «Ритм энд блюз» — это всего термин, относящийся к любой музыке, исполняемой чернокожими для чернокожих. История R&B начинается в 30-е годы, а истоки стоит искать в музыке сельского темнокожего населения. Кантри-блюз в ходе урбанизации, она переселяется в города, что и дает первый толчок для развития жанра. Новая эпоха дает новые возможности. Популярными становятся автоматы для прослушивания пластинок. Оркестры становятся меньше, а с изобретением электрогитары в 1939 году самовыражение становится главным. Певец становится центральной фигурой, что и повлияло на становление ритма и блюза.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка

0: граждан. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Хорошо, что я вовремя вспомнил, что надо записать эфир.
1: Конечно, за тобой не сидишь, ничего не помнишь.
0: Да, вот так вот вся матершина Коляновны пролетела мимо записи. Вот, как-то мы ее теперь и не услышим. Ну да ничего страшного. Итак, привет всем, привет Юрка, привет Антоха, Игорян, здорово, дружище. Витос, здравствуй. Кто там у нас еще? Намбату группа, я не знаю, кто из вас, но кто-то из вас точно присутствует. Ленка Точилка, привет. Сквора, здравствуй. Маринка, здравствуй. Кто там? Стрела Морфея, ну, конечно же. Кстати, эти алкаши обещали, что сегодня они тоже будут бухать. Потому что я их предупреждал, я говорю, ребят...
1: А вчера они типа не бухали?
0: Они вчера бухали, я говорю, вы сегодня...
1: Что значит тоже? Они все... каждый раз бухают.
0: Да слушать, можешь фразу? Что за мода царя перебивать?
1: Потому что твой трон мне опять ногу отпиздят.
0: Что за мода царя перебивать? Вот, они сказали, я им сказал, что вы сегодня все выпьете, завтра будет во рту сухо, а я буду бухать. Они говорят, мы на завтра тоже что-нибудь найдем. Так, Родик, здравствуй, очкарик, здорово, здорово, дружище. Вот, ну чего, Вадим, Вадим, ты сегодня прям как никогда, без клубника с креветками. Клубника с креветками и мед с креветками тоже. Итак, Саня Бодрый, привет тоже, Плейтон, здорово. Давайте уже начинать. Сейчас Зухер пойдет снимать... Со сковородки жареную колбасу. Вон, видишь, нижегородский, опять с пузырем. Опять, понимаешь, с пузырем. Вот, пойду я снимать со сковородки три, не три, сколько там, шесть кружочков колбасы. Вот, пойду в холодильник.
1: Хлебу нарежь.
0: За вискарем, хлебу, на... хлебу нарежь. Ты будешь хлеб, сыр?
1: И колбасу.
0: Да, я тебе сухари принес.
1: И сухари.
0: Я тебе принес сухари, грызи их хрумкой. Нет, она на колбасу будет покушаться. Ладно. Вот, а вы пока послушайте нон-стопом, ну, нальете, конечно, кому есть что налить, победители. Итак, победители у нас скафандр с бабочками, со своими воронами, и в ништяки забрали Семена Молодцова и группу Плейтон. Вот так вот. Остальные как-то прям вот совсем не хотели битвы, поэтому мы на них даже смотреть не стали. Итак, три трека нон-стопом, я пошел за пойлом, за закуской. Коляновна рулит плейлистом. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.18 на наших зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, фрекенбок в рот мне ноги.
3: Зачем?
2: Я вспомнил.
3: Зачем все ты выложил сразу? Должна быть интрига.
2: Вспомнил я твое имя. Вот.
3: Полное по паспорту.
2: Полное по паспорту. Вот, в эфире программа «Миксер». Я не знаю, кто как, а я два раза бахнуть успел. Пока звучали три победителя прошлой программы. И, собственно, начинаем очередную программу. Первым у нас сегодня на очереди Эдик. Эдик написал следующее. Говорит: всем привет, буду ехать в метро и по возможности участвовать в беседе. Желаю победы всем конкурсантам и будем радоваться друг за друга. Я никак вчерашних Вероникиных зрителей не могу забыть, которые с благодарностью становились слушателями. Ты пропустила этот момент? Нет?
4: Ну-ка еще.
2: Когда зрители с благодарностью становились слушателями.
4: Зрители.
2: Зрители сидели в зале, слушали Веронику. Вот.
4: И стали ее.
2: Вставали, говорили: благодарим тебя. И становились слушателями. Одевали зеленую шапочку.
3: Выпускали, подкидывали ее, да?
2: Вот, Настюха Петрова Яновская всем передает привет. Давайте я буду уже рассказывать, как с нами общаться для тех, кто у нас в первый раз. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. А кому, твою мать, что произошло, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, Дискорд. Все уже давно перебрались в Дискорд, но кто еще не знает, где это и как это, заходите в группу «Неформатное радио» во ВКонтакте, и там в эфирной теме есть ссылочка на наш Дискорд. Можно воспользоваться браузерной версией, можно скачать на какое-либо свое устройство и, в принципе, пользоваться. Вот, ну и все, я все рассказал, здороваюсь я сразу с Лехой Годуном или Годуном, как правильно, Леха, как тебя склонять, Годуном или Годуном, когда вот, а как этот падеж называется?
3: Падеж.
2: Все понятно. Вот. Так, что там, Илюха, привет. Петр Капранов у нас нарисовался. Здравствуй, дружище. Кто там у нас? Ванек Привалов вернулся из командировки и, наверное, прочитал все сообщения. Наверное, я так подозреваю. Так, Юрка, здравствуй. Натаха пообещала всем, что Ка приползет с репы, обязательно включит запись программы. Так, Сашка нарисовался у нас. Здравствуй. И вот еще одна Настя, я не знаю, это та же самая или не та же самая, но на всякий случай здравствуй. Янис, дружище, привет. Давно тебя прям совсем не видели. И Феликсу тоже наша с кисточкой. Собственно, все, вроде всех перечислил.
3: Подожди, а почему с кисточкой? Почему не с хвостиком?
2: Хвостик занят.
3: Чем?
2: Хвостик занят.
3: Чем?
2: Ждет. Хвостик ждет.
3: Кисточку?
2: Нет, кисточку я отправил Янису.
3: Ты про какой хвостик ты вообще?
2: А ты про какой?
3: Про хвостик.
2: Вот, хвостик, он занят. Итак, первый у нас сегодня. А, это та же у нас, Настюха. Все. Отлично. Итак, первым у нас Эдик Тасуниди. «Улица огня» называется трек. Так, сейчас я открою, во-первых, хапну ссылочку. Так, музыканты, когда слышите свое, это надо напоминать? Нет, не, вообще сегодня все у нас старички, поэтому они сами знают, что делать. Не буду я еще раз напоминать. Не буду сотрясать воздух. Эдвард Тасуниди, «Улица огня», город Москва. Про себя опять ничего не написал, но зато первый, второй куплет, прям все тексты есть. Кому захочется попеть вместе с Эдиком, а давайте сейчас ссылочку брошу, там все есть. Итак, поехали, ставим, слушаем, ну а вы давайте комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, не знаю у кого как, а у нас начинается апокалипсис. У нас уже начинается апокалипсис 21-26, и у нас прям стал шуметь дождь. А раз он начал шуметь, значит, он, сука, сильный. Он, сука, сильный. Только что отзвучал у нас... Коляновна. Только что у нас отзвучала Коляновна. Вот, со своим феноменальным у и ёб твою мать. Вот, это она все шикарно может спеть. А еще у нас отзвучал Эдикто Суниди со своими улицами огня. Вот, не знаю, слышал, не слышал, обещал общаться, но что-то он ни хрена не общается. Видимо, в метро у него интернет не ловит. Ладно, итак, читаю я комментарии. Я так и не понял, Стрела Морфея написали: так мы и знали, что подвох будет в выпуске. Какой подвох? Что за подвох? Я не понял. Где вы увидели гадость в моих глазах? Что такое? Так, Андрейка спрашивает, что у нас собака надрывается. Ну, у него надрывное настроение сегодня. Вот. Так, что там? Саня Бодрый написал, что еще два намеченных конца и нахер эту музыкальную деятельность. А ты намеченные концы или намоченные концы? Ты как-то это, то ли может ты букву, может у тебя Т9 неправильно написал. Потому что если два намоченных конца, то музыкальная деятельность, она, сука, затянется. Так, Юрец пишет, вот сначала подумал, что это Спирин из тараканов в плейлист стопроцентно. Так, Антоха пишет, неплохо для начала. И Горяну, заебись, кто бы сомневался. Так, Леха Годун написал, хорошая песенка. Так он мне и не ответил, как правильно. Годуну. Как правильно, куда ударение
3: он стоит? Написал.
2: Где?
3: В рифму ответить.
2: В рифму покажи лучше. А, Годуном. Так я про ударение. Вот он мне, ну, написал. Вот, ударение на Г, видишь, вот нарисованное. Ударение на Г. Буду я на Г ставить ударение. Так, что там у нас? Витос пишет, вот такое и на Олимпийском можно исполнять. Можно. А вы знаете, что на Олимпийском, по-моему, закрыли концертную деятельность? Насколько я понял, правильно. Да, в Олимпийском больше концертов не будет. Потому что в Москве... В Москве простаивает Крокус Сити Холл. Вот, и все теперь концерты крупные перемещаются туда или в Кремль. Чтобы Вовки сразу слюнявили, набивали.
3: Нельзя это все.
2: Ты знаешь, что самый дешевый билет, я охуел, ребята, мне пришла эта рассылка с Редкассы, вот, Кузьмин, алкаш наш, всея Руси, выступал в Кремле, и самый дешевый билет стоил 10 тысяч рублей. Вот, зал там, если я не ошибаюсь, на 2500 зрителей. Вот, показывают всегда полный зал. И я вот думаю, как много бедных людей живет в Москве. Бедных. То есть самые дешевые места 10 тысяч, они где-то в самой жопе. Блять, сколько же стоят тогда места в первых рядах? Вот, ладно. Это я отвлекся. Эдику желаю сыграть в Кремле. Да, и собрать полный зал. Так, что там у нас? Очкарик пишет, я лучше промолчу. Промолчи лучше. Так, Стрела Морфея пишет, что кроме хорошего добавить нечего, у него даже огрехов никаких нет. А настолько все качественно делает. Сколько треков не слышали, все отлично. Молодец. Остается только вкусовщина. Тут каждому свое. Так, Родик написал, какая хорошая работа звучит. Плюсики считать не буду. Драматичный голос и текст, замечательные темы озвучены, песня затрагивает душу. При прослушивании начинаешь задумываться о любви, о жизни, о счастье, о том, что жизнь коротка и следует прожить ее счастливо, незаметно для сборщиков компромата. Плюс в дневник группы, Родик, а ты вообще об этом обычно не думаешь, я так подозреваю.
3: Его торкнуло сегодня.
2: Вот, особенно сборщики компромата. Вот какая ты у нас, понимаешь, личность, тебя можно компроматом тряхнуть даже, да? То есть ты, в принципе, если я найду фотки пьяного Родика в обнимку с Бузовой, с голой Бузовой, которая поет частушки.
3: Нет, которая это, что она там пела-то, водица? Ну, как... Он клип смотрел, кстати, я его заставила, Бузовой водица.
2: Вот, и то есть, Родик, мы можем тебя, понимаешь, раскачать на бабло, да? Ты нам заплатишь любые бабки, чтобы мы тебе эту фотографию отдали, потому что с пьяну-то у тебя своего экземпляра нету. Так, Ванёк пишет, как всегда, круто. Вадим написал, отличное настроение. Андрейка пишет, более-менее, не знаю, что сказать. Вроде уши не напрягает данная композиция. Так, дайте нам дождя, пишет Родик. Родик, не дам к нам самим, только пришло. У нас тут была засуха. Колка, дружочек, привет тебе. Точилка, я с тобой здоровался. А, ты не мне, все, понял. Иди в жопу с Новым годом. Так, олимпийские хотят сносить, пишет мне Стрела Морфея. Вот так вот. Вот так вот, дожили. Тут, понимаешь, многие поколения рокеров хотели сыграть в олимпийском. И его будут сносить. Нет, нельзя, его надо оставить. Это надо поставить мемориальную доску на него, прилепить мечта рокера. Вот, и все. Так, Ванек пишет, один билет ящик водки. Слушай, Вань, ты очень дорогую водку пьешь. Я тебе хочу сказать, завязывай бухать водку за 10 тысяч рублей ящик. Так, что там у нас? Родик написал, при советах строили на пару лет, чтобы потом снести и сделать снова. А об чем ты? Об чем ты? Так, что там у нас еще? Что за фест, спрашивает Ленка. Как, что за фест? Ты не знаешь, что на тех выходных Стрела Морфея собрали фестиваль и как бы народу подтянули, два телефона просрали. Ты что, там был прям целый. Вот, Маринка пропускает миксер, пишет, с работы еду. Ну, они, видимо, с Эдиком в одном вагоне метро сидят. У них у обоих интернета нет. Ладно, послушайте в записи. Все, как бы комментариев больше нет. Сейчас на всякий случай обновлю ВКонтакте. Ну, вдруг там кто-то что-то нет. Вдруг там кто-то что-то нет. Нет и нет. Так, найдешь мои фотки с Киркоровым, группой Нестрелки и бандой Тимати, и то, если найдешь, после ухода с московской станции вполне могли все нафиг удалить, а себе не сохранял. Нет, вот эти как раз фотки-то нам не интересны. Это нет, вот с пьяной голой Бузовой, это да, за эту фотку ты бы нам и приплатил бы еще. Так, Аляна, ну-ка, что ты тут нам эфир, нарушаешь эфирную тишину своей какой-то дрянью. Так, ладно, едем дальше. Янис, помаши ручкой Зухеру. Помаши ручкой Зухеру, Янис. Где наш пятигорский друг-засранец? Вот, сейчас мы будем слушать группу «Агенда». Вышла у них свежайшая прям песняга. А до этого была еще одна, я менжевался, то ли ту включить, которая раньше загружена, то ли эту, которая вот прям недавно загружена, послухал и решил вот эту, вот, а будет песня «Зазеркалье» звучать сейчас. Итак, Пятигорск, группа «Агенда», про себя, вот, написана следующая песня: «Воспоминания об опытах по расширению сознания». чего только не было за это время. А помнится, как году в 2008 один во время нашей репетиции какой-то тип ширнулся и получил передоз. Мы очканули, конечно. Звонить в скорую, заработать все проблем. Не звонить, он, скорее всего, откинется. Сгоняли в аптеку, сами его прокапали, откачали. Пришлось сменить репточку, съехать подальше от подобных индивидуумов. Слушай, а зачем откачали-то? Зачем же вы откачали-то? Надо было, блин, догнать его и в этом состоянии дописать альбом. Дописать альбом. Вот. Так, все, собственно, ставим, слушаем. Агенда, Зазеркалье, город Пятигорск. Поехали. Поехали.

Встречались, улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку, Кастанеду, Гоффа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы. По своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:42 на наших зеленых системных. Я сразу же спешу ответить на вопрос Стрелы Морфея, что, говорит, собственно, нам делать в таком составе. Ребята, бухать. Давайте, алкаши наши нижегородские, давно вы с нами не квасили. Начисляйте. Кстати, да, я тут за эфиром задал вопрос такой в космос вопрос. Какая падла придумала вот эти штуки, которые в бутылке теперь в горлышке вставляют, ее приходится каждый раз по жопе бить. Вот. По жопе бить. То есть нас приучают с детства делать а-та-та бутылки. А-та-ту. Я сделал а-та-ту. Кому не налито, еще наливайте. Вот, а я, собственно, начинаю читать комментарии. Только что отзвучала агенда Пятигорск Зазеркалье. Так, что там нам народ понаписал? Ну, во-первых, Янис написал, что кому зашло, милости просим. Янис, продублируй, плиз, в этот, во ВКонтактовский чат. Там хоть народу и мало, но они туда приходят потом. Потом и читают. Не все в Дискорде. Вот. Так, далее. Андрейка пишет: норм, песняга и саунд супер. Подобное нравится, плюсую. Плюс добавлю себе. Добавлю себе. У Андрейки, я знаю, есть папочка «Неформатное радио». На флешечке в автомобиле. А еще он на мопеде, когда ездит, в плеере слушает. А у тебя, я не помню, Карпаты или Верховина, Андрюха, ты мне присылал эту фотку. Я помню. Так, Антоха пишет: весьма себе, а впрочем, как всегда, на уровне. А Родик написал: сейчас звучит красота. Под сию музыка тьма труслива убегает, не в силах совладать с грузом невесомого света, авторам респект. Я так подозреваю, Родик нам поэтому и перестал кидать фотки своей бутылки, которую он фотографирует каждый раз и не пьет. Вот, он перешел на какие-то другие составы. Так, Ванек пишет: все по-взрослому, офигенно зацепило в плеер. Вадим написал: красивые мысли. Ленка Точилка пишет: нравится творчество данной банды. Игоряну охуенно. Он стабилен. Игорек у нас стабилен. Это когда в коме лежит человек, да? Самое главное, чтобы он был стабилен. Вот и тут у нас все стабильно. Так, Колка. Колка пишет: куплет, на мой взгляд, на порядок выше припева, наверное, из-за подачи вокала. Так, Стрела Морфея пишет: ребят, слышим не первый раз, тоже можем только похвалить. Собственно, как-то так, что же нам горемычным делать в таком составе? Бухать. Так, что там, Точилка хочет с Родиком хором спеть, она завидует его измененному состоянию. Так, Ванек пишет: вот примчался Серега, мы присоединяемся ко всем выпивающим дзынь. Да, у меня налито, сейчас я с вами тоже бахню. Так, в любом случае, ты первая скрипка. Я первая скрипка. Скрип — это улыбка, в скобочках. Ну, а как ему смайлики слать? Он же не видит ни хера. Как ему выбрать смайлик? Вот скажи. Ему остается только написать: улыбка. Да, Саня, улыбайся. Улыбайся, друг. Улыбайся. Так, что там у нас еще? Намбату группа пишет: вот припев с первого раза запоминается, динамика, подача, все окей. А, восход же. Вот, восход же у тебя, точно. Я почему-то решил, что у тебя Верховина или Карпаты. Вот, хотя с виду этот твой восход прям на Минск похож на макаку. Ладно. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще? Все, больше никто ничего по треку не написал. Я вот вижу, Саня Козлов нарисовался, сейчас что-то нацарапает нам. Ну, давайте уже как бы, если что, то прочитаю. Если по теме, то потом. Вот, а сейчас стабильный человек. Вот, человек, который растет. Вот я сейчас не глумлюсь, я прям честно говорю. Вот Игорян, он с каждым разом... Если раньше я говорил, Игорек, когда-нибудь, когда я дострою, ты приедешь, мы запишем. Вот, сейчас я уже начинаю говорить, Игоряныч, тебе уже практически почти никто не нужен. Вот с каждым разом все лучше и лучше. И вот сегодняшний трек, который я выбрал в эфир, он вот вообще не похож на все то, чем я обычно почивал неформатную публику. Вот, ну не будет сегодня глума, стёба, будет просто вот хорошо и красиво. Причем это ближе, наверное, уже к шансону, чем к панку. Но, тем не менее, Игорян, ставим, слушаем. Игорь К, город, что, я все время забываю, где ты у нас. Мне почему-то кажется, что ты у нас из Белгорода, а ты у нас из Губкина. Вот, город Губкин. Про себя ничего не написал, про песню тоже, поэтому просто ставим, слушаем, ну а вы комментируйте. Поехали.
3: Тихо за полночь проходят одинокие часы. Я проснулся, в горле сухо, пить хочу, но нет воды. За окном в спокойном ритме снег кружился задним днем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Да, да, конечно же, это не холодный водки пузырь. И, конечно же, это не пришел с работы, выпил, упал. Конечно же, нет. Вот, но, тем не менее, те песни мы тоже любим. Ну вот прям, Игорян, как это, ну, сказать взрослеет, наверное, это будет неправильно сказать. А, видимо, что-то вот, походу, надоело ему класть асфальт. И перестала, понимаешь, смола битумная действовать. И начинается лирик. Вот, Игорек, все здорово. Молодец. Вот. Да, да, не похоже на тебя, но тем не менее, неплохо. Так, что там нам народ понаписал? Давайте буду читать. Сашка Очкарик пишет: ништяк, нравится поп-фильтр, и прям совсем красота будет. Коляновна опять матерится. Мой золотой трон не дает ей покоя. Вот, не дает. Как раз то место, куда я приваривал три гвоздя, и там торчит вот этот вот, как не припой, а куски металла окалина, и это рвет ей ноги. Я прям с этой целью их даже болгарочкой не шлифовал. Я знал, что она будет драть там ноги. Я специально это все оставил. А так, Илюха Блоха пишет: хоть я и злостный металюга, мне нравится. Антоха пишет: мне зашло, правда, скорость интернета не дает насладиться песней. Ничего, Антоха, в записи послушаешь. Опять же, ссылочка есть, можно перейти скачать. А так, Колка пишет: хорошо, спокойно, уверенно, короче, зашибись. Стрела Морфея пишет: слышали эту песню, тоже понравилось. Собственно, она, на наш взгляд, больше уходит в шансон, но приятная вещь. Ну, как бы про шансон я и говорил до того, как. Вот, но тем не менее, мы-то Игорька знаем. Мы знаем, что он не знатный шансонье, не кабацкая морда. Вот, и как бы если кто-то сейчас скажет, что фу, Игорь К. поет блатату, мы прям тут же включаем холодной водки пузырь и пришел с работы, выпил, упал. Прям подряд, подряд. И все, сразу все вопросы к Игорьку отпадают. Так, Ванек пишет: песняга шикарная, только как же дом, работа, выпил, упал? Кто нам гимн написать будет? А я думаю, он будет писать. А куда он денется? Куда он денется? Будет писать. Вот, тем более он пишет, что песня написана 30 лет

0: Не песня, а картина. И не драма, и не комедия, и не биография. Мир каждого из современного, а может и несовременного социума. А группа Намбату пишут хорошо, хорошо. Так, и все. Собственно, Очкарик сказал, что гимн будет через другие 30 лет. Я боюсь, мы не доживем, Саня. Давайте лучше пожелаем Игорьку новых, сука, гимнов. Их хочется нам. Их хочется нам, а кто нас будет еще ими снабжать, если не Игорян? Вот, так, обновлю сейчас ВКонтактик на всякий случай. Так, пишет Эдик, что-то народ сегодня неразговорчив, надо налить. Ты знаешь, просто народ весь в Дискорде. Весь народ в Дискорде. Сейчас мы тебе дадим наш ответ в этот. Как она, блин, наш ответ Чемберлену. Вот, наш ответ Эдварду. Чуть не сказал Эдуарду. Эдварду. Это значит, что он не слушает эфир. Поняли, народ? Вот, я раскусил Эдика. Он не слушает эфир, он смотрит на комментарии и не слушает, что тут вообще, сука, происходит. Далее у нас трек, из-за которого мы с Коляном только что поругались, и она себе еще раз разорвала в хлам ногу. Юлте, проект Юлте. Трек называется «Магнитики», город Питер. Про себя, собственно, не написано ничего, кроме того, что она петербургская певица, поэтесса и композитор. Вот, и мы с Коляновной разразились руганью. Она говорит, была уже песня у нас в миксере. Я говорю, не была.
1: Слушай, а я хочу. Как это разразились?
0: Чего?
1: Ты говоришь, мы разразились.
0: Разразились руганью.
1: Ну, я хочу на это посмотреть.
0: Как мы сейчас ругаться будем, и ты все это увидишь.
1: Когда мы будем ругаться?
0: Прям вот сейчас, да, закончится эфир, закончится вискари, начнем ругаться. Нет, не хочешь? Ну, тогда сейчас во время этой песни начнем ругаться. Итак, Юлта, «Магнитики», город Питер, поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте. Ну, а мы с Коляном, так, я сейчас выпью и будем ругаться. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.02. Вот так вот на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. А с вами диджей Зухер, а с вами абсолютное зло Коляновна, Фрекенбок в рот мне ноги. Вот, и только что отзвучал у нас проект Юлте «Магнитики». Вот Вадим написал отлично: «Пособие для суда перед разводом». Ты что-то прям вот очень жестоко. Ну, я слова не слушал, честно говорю, я просто сидел, наслаждался пиванинкой классной. Так, что там нам народ еще пишет? Итак, Антоха пишет: вот этой песни не было еще в миксере. Слышишь, Коляновна? Ванек слышит, пишет: в миксере в 60-м была песня «Вернуть». «Магнитиков» не было. Группа Намбату пишет: красота. Красота, неплохо. Игорян пишет: красивый женский вокал всегда актуален. А, охуенен. Сорян. Я слишком скромно прочитал. Надо же было читать все как положено. Так, Колка пишет: хорошо поет. Очкарик написал: хорошо звучит, пианинку развести бы по каналам. Ну, если бы там было две пианинки, тогда, может быть, и имел бы, как это называется, вариант. А зачем одну пианинку разводить по каналам? Нет, там все достаточно нормально. Так, Андрейка пишет: красиво, лирично, душевно, но немного не мое. От комов воздержусь, хотя данная композиция хорошо бы вписалась на канал «Лирика». Так, Сашка пишет: нежно, очень красиво. Леха Годун написал: отлично. Так, Родик написал: лирика звучит, красота и вокал прекрасен. А Настюха пишет: красиво, душевно, люблю такие песни. Димка, нарисовался наш хабаровский друг, вот, пишет: в эфир не выхожу, встал лимонаду попить. Хорошего вам вечера. Давай, спи дальше. У него сейчас 30 часов и 4 минуты. Так, Ванек пишет: нотка к нотке, минимум 10 классов музыкалки, красиво, хорошо слушается. Ты знаешь, в музыкальной школе всего 7 классов, насколько я помню, или 7, или 8. Поэтому 10 классов музыкалки — это если оставаться 2 раза на второй год. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея написали: лаконично, красивый вокал под фортепиано, эту вещь так и надо исполнять. Игра голосом исключительно хороша. Вот. Намбату написали: очень хочется что-нибудь еще. Ну, там по ссылке, кстати, очень много у Юльки песен загружено. Можете сходить и послушать. Но это после эфира, конечно же. Конечно же, после эфира. А сейчас у нас наши нижегородские алкоголики, наши алкаши споют вам песню. Вот песня, давшая название и самому альбому, посвящена памяти Михаила Горшенева. Не секрет, что именно творчество данной группы стало для нас началом уже нашей творческой деятельности. Надеемся, что каждая из песен второго альбома найдет своего слушателя. Вот, собственно, что написано под треком. «Стрела Морфея», «Нижний Новгород», «Волшебный мир». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 22.09 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. А наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. А не забывайте вступать и нажимать колокольчик, чтобы получать уведомления. Котиков мы не постим. А вот ссылочки на запись эфира и на голосовалки обязательно. Чтобы не пропустить, ставьте себе колокольчик. Обязательно. Вот. Ну и, конечно же, давно уже все перебрались в Discord. Уже очень-очень давно все перебрались в Discord, потому что там удобно, быстро и хорошо. Ссылочка на вступление в Discord находится в эфирной теме в группе во ВКонтакте. Так, собственно, отзвучали наши нижегородские друзья-алкоголики «Стрела Морфея» со своим волшебным миром. Вот, они меня всегда ругают и говорят, что мне их песни не нравятся. Мне их песни не нравятся, говорят они. Вот, а я говорю, ребят, просто я выбираю самое вкусное. Самое вкусное. Мне кажется, вот этот трек, он самый вкусный из всего того, что я услышал со всего альбома. Вот, я же не могу крутить одну «Стрелу Морфея» весь вечер, поэтому выбрал самую вкусняху. Так, давайте будем читать комментарии. Будем читать комментарии. Во-первых, нам «Стрела Морфея» накидали ту его кучу. Короче, расписание концертов. Ребят, продублируйте, пожалуйста, во ВКонтакт, в эфирный чат. Не забывайте туда тоже писать, потому что больше всего народу, конечно же, там тусит. Они хоть и не пишут, но глядят, смотрят, ковыряют, и все это будет просматриваться еще целую неделю. Так, что там у нас? Настюха вот подтверждает, что 7 классов было, когда она училась в музыкалке. Да, я помню, что 7 классов музыкальной школы, а поэтому 10 классов музыкалки, ну, никак не может быть. Так, Родик написал: офигенно, энергия и два вокала вместе. Вскайфовал. Вскайфовал. Так, что там Антоха написал: бодренько, ритмично и мелодично. Феликсу понравилось, говорит, офигенная группа, добавлю в плейлист. Леха написал: тема огонь. Игорян, он у нас стабилен, пишет следующее: охуительная группа, песни заебись, молодцы, бля. Молодцы, бля, вот, точка. Молодцы, бля, точка. Так, очкарику нормуль. Ванек пишет: вот «Стрела» потихоньку в рок-оперу уходит. Почти уникально и востребовано. Молодцы. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще? Андрейка написал: вот «Молодцы, Стрела и Морфей». Всегда буду их поддерживать. Что касается песни, по мне так очень хорошо. Нестандартно подошли к исполнению данной композиции. Оригинально, драйвово и со вкусом. Так, что там у нас еще? Вадим написал, что его пьяный мозг про песню сказал следующее: должна песня быть связана с продолжением к чему-нибудь. Эй, вытрезвляй мозг. Так, что там у нас еще? Светик, молодечек. Саня, где твой драйв в голосе? Че пробухал, че ли? Пробухал, че ли? Да нет, все там хорошо. Все у них там хорошо. Ладно, собственно, едем дальше. Едем дальше. А дальше у нас группа «Косогор». Давно вас у нас не было. Была «Ведьма». Помню, победили с ней. «Ведьму жги», «Ведьму жечь». А, нет, как там? «Ведьму жечь», «Ведьму жги», «Ведьму будем жечь». Ай, короче, что-то я так это думал, сейчас выпендришь, не получилось. А «Когда настают холода» называется трек, «Город Москва». А про себя, конечно же, ребята нихера не написали, ибо все их и так знают. Вот, а зачем еще про себя что-то писать? Ставим, слушаем, ну а вы комментируйте. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Вот, я пока звучала песня, во-первых, выпил, закусил, дожевываю последнюю колбаску. А во-вторых, все-таки я сформулировал фразу, которую я неудачно сказал до песни. Ведьму жгли, ведьму жгем, ведьму будем жечь. Вот, это по аналогии Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ведьму будем жечь. Вот, все, я наконец-то сформулировал. Вы чувствуете, как долго мне нужно теперь уже, чтобы формулировать длинные фразы? Вот так вот. Настюха написала: ой, все, ведьму на костер, ведьму будем жечь. Ведьму будем жечь. Так, ладно, начинаю читать. Начинаю читать, Антоха вот написал: неплохо. Илюхе тоже, видимо, неплохо. Я не знаю, как эти смайлы читать. 4 смайла. Так, Сашке чума. Родик написал: синтезаторы и гитары. Моя любимая адская смесь фантастической лепотени. Снова вскайфовал. Федерация профсоюзов хороших песен требует взносов. Клево. Так, Очкарик пишет: вот русский найтвиш нормуль. Андрюхи, ништяк, музончик слушать можно. Это к Баху подошли, говорят: слушай, ничего такое, музончик слушать можно. Вот. Мы так время от времени на поминках будем играть. Ничего? Он говорит: ничего, слушайте. Так, Ванек пишет: прям лет на 15 назад вернулся, отлично задумано, исполнено. Стреле Морфея повеяло винтажом в хорошем смысле этого слова. Вокал впечатлил. Намбату на 20 лет назад перескочили. Вот Ванек на 15, Намбату на 20. Ребят, вам не ведьму жечь надо. Это я сейчас в группе Косогор. Предлагаю вам разместить объявление об оказаниях услуги. Переносим на 15-20 лет назад за очень небольшие деньги. Так, Вадим написал: я понял, слушаем музыку, текст потом послушаем. Все правильно ты понял. Ленин Кыш, ты ж, Ленин Туптамыш. Туптамыш там было, а не Кыштырмыш. Так, что там у нас еще? Илюха пишет: тяжело судить любимую группу и женщину. Люблю. Любли. Любли ее. А что делать? Что делать? На то она и любимая женщина. Вот, ну и, собственно, все. Больше по теме никто ничего не написал. Сейчас на всякий случай обновлю ВКонтактик. Может, там что-то кто-то нацарапал. Но тщетно. Никто ничего не пишет ВКонтакте. Хорошо. Красота. Я, знаете, сейчас периодически так смотрю во ВКонтакт. И я помню, то есть раньше были эфиры там по 800, по 1000, по 2000 комментариев за эфир. А сейчас смотришь, и там прям 8 комментов Зухер написал. Сейчас звучит то-то, то-то, то-то. Вот. И люди, которые не в курсе, они заходят, смотрят, говорят: блять, неформатка умерла. Все, нету вообще комментариев. А мы-то знаем, мы же все спрятались. Так, ладно. Контакт — это полный тухляк, написал нам Очкарик. Да мы и так знаем. Мы и так знаем, что Контакт — это тухляк. А скоро он станет такой же, как Одноклассники. И Коляновне наконец-то станет там комфортно во ВКонтакте, потому что она говорит прям вот, она говорит: мне в Одноклассниках удобно, а во ВКонтакте неудобно. Я говорю: зайчик, ну вот что тебе конкретно неудобно? Не знаю. Неудобно и все. Так что вот как-то так. Ладно. Едем дальше. А далее у нас группа Намбату. Вот. Город Свердловск. Город Свердловск. У ребят сейчас 27 часов и 22 минуты. Вот. И как-то мы что-то с Коляном на этот момент прочухали. Надо было вас пораньше, конечно, поставить. Но извиняйте. Извиняйте, ребят, не со зла, честное слово. Это раз. Во-вторых, конечно же, скорбим вместе с вами. Андрея Васильева потеряли вы. Очень жаль, прям вот, честно, было прям вот, ну, как это, знаете, состояние, когда, да ладно. Типа, вот я новость увидел, говорю, да ладно, да не может быть. Ну, вот, бывает такое. Бывает такое в жизни. Скорбим вместе с вами, ребят. Что делать? Такова жизнь, она заканчивается. Итак, Намбату, трек называется «Дуня», город Свердловск. Поехали, ставим, слушаем, ну, а вы комментируйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:28 уже на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Натаха к нам вернулась наконец-то. Наконец-то к нам Натаха вернулась с репы. А только что у нас отзвучала группа Намбату, Свердловск, Дуня. Трек называется «И шикардосно», шикардосно, абсолютно прям вот красота. Кто тут? Настюха вот написала: лет 5 назад тоже не мое было, а сейчас только такое. Слушай, Настюха, я тебя поздравляю. Ты повзрослела, и у тебя появился вкус к прекрасному. Вот, на самом деле, люди, когда они дозревают, они вот начинают слушать такие вещи. И это здорово, это здорово. Каждому возрасту свой тыц-тыц-тыц, да? Вот, там лет до 10 у нас чебурашка с крокодилом Геной, потом что-нибудь сопливенькое, какие-нибудь там ласковые майи и что-то иже с ними такое же. А потом начинается взросление, начинается протест, мы начинаем считать себя борзыми и крутыми, начинаем слушать панк, альтернативу, всякого рода рок. Вызывной такой, вызывной, с вызовом, что было. Вот, потом взрослеем более-менее и начинаем слушать музыку со смыслом. А когда уже приходит дремучая, дремучая мудрость, вот, нам играют «Последний путь», классику. И мы ее уже слушаем, но поплясать не можем, к сожалению. Тем не менее, музыка, она нас преследует в течение всей жизни, и это хорошо. Ладно, буду читать комментарии. Буду читать комментарии, что там у нас народ понаписал. Колка вот пишет: с первых аккордов заебуха. Андрейка написал: кайфово звучит. Антохе неплохо, да не мое. Антоха, значит, ты еще не дозрел. Не дозрел еще. Скоро и тебе начнет нравиться. Так, очкарик пишет: вот это номер один сегодня, но это мое мнение. Музло качает, вокал вставляет. Усё круть. Усё круть. Сашка написал: много русского, это радует. Это просто неимоверно радует. Вадим написал: гипноз, нам в кайф. Витос пишет: здорово, надо будет к себе пригласить, благо рядом живут. Кстати, да, Пермь, Свердловск, где-то вы там не очень далеко по атласу, да, можно ладошкой накрыть. В принципе, должны быть где-то рядом. Так, что там у нас дальше? Игорян пишет: хорошо, сука. Ну, Игорек у нас стабилен сегодня, стабилен. Ванька написал: чума, качают черти. Качают черти. Что там, Илюха? Илюха на позитиве. Родик пишет: вот хотел написать перед тем, как детально описывать основные хорошие стороны и преимущества песни. Хотелось бы сначала удивить, но решил не усложнять и буду краток. Охуенно. Вот. Вот это ведро текста, я просто даже его вычитать не могу. Стрела Морфея пишет: отлично, оригинально, очень интересные ходы. В общем, охеренно, охеренно. Русь матушка и неформатка батюшка. Да, подожди, а неформатка мужского рода теперь у нас, да? Ну, пусть будет, ладно, пусть будет. Это приятно. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея пишет: вот мы лично из этой программы многое для себя почерпнули. Заберем, пожалуй, в папку всю программу. Так, Настюха пишет: вот просто больше времени отдавала классике, а потом решила, что кроме классики есть еще и другая музыка. Да, вот я тебе говорю, с возрастом приходит прозрение. Вот, а с прозрением приходит чувство вкуса и прочее, прочее, прочее. Как бы хорошо, когда доживаешь до этого возраста, но плохо, что жить остается-то уже всего ничего. Так что наслаждайся. Наслаждайся, пока можешь. Так, Что там у нас еще? А, ну все, уже по треку больше никто ничего не написал. Сейчас на всякий случай еще ВКонтакте. ВКонтактик обновлю. И будем ехать дальше, потому что здесь, конечно же, никто ничего не написал. Вот, ладно. Ну и, собственно, финальный трек сегодняшней программы. Мой, понимаешь, дружбан. Понимаешь, человек, понимаешь, неадекватные места. Мы с ним много ругаемся. Много ругаемся. И мне было интересно, кто стоит сзади. Кто? Кто сзади вот этот человек с кувалдой, который стоит прям сзади тебя и руки в карманы. Кто это? Кто и за что? И почему ты привязан к стулу и за что тебя хотят расстрелять? Земля королевы мод. Город Бобруйск. Трек называется «Эльза». Про себя написано следующее: все еще только начинается. Вот, с чем, собственно, всех и поздравляю. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, и только что у нас звучала «Земля королевы мод», «Бобруйск», «Эльза». И мы выяснили, что человек, который привязал колку к стулу, вот, воткнул ему между лопаток штык-нож и немножечко так шевелит им слегонца, чтобы колка не забывал, это Юрка-гитарист. Вот, Юрке-гитаристу привет. Так, ну и, собственно, начинаю читать. Антоха вот написал неплохо. Точилка земляков прогуляла. Ходила, видимо, свой перелом выгуливать. Выгуливать пошла перелом с обрывом связок. И, понимаешь, не успела вернуться. Не успела. Так бывает. Так, Сашка пишет, прям 9-й район 90-х. Легко, неплохо. Леха Гадун пишет, сегодня реально отличная подборка. Понравились все, голосовать буду за всех. Так, дурень Сашка пишет, за последнее вино покусал бы. Эльза проспала. Что там у нас еще? Ванек пишет, порадовали ребята, нога задергалась. А она, на мой взгляд, крутой музон чует безошибочно. Мой плюс в копилку Эльзы. Андрейка вот пишет, Колкины песни, как всегда, на высоте, всегда качественно и от души. Так, Вадим написал, когда готов продукт, песня. И сказать нечего, песня есть. Натахе классно, без претензий. Так, Стрела Морфея пишут, просто отлично, даже хрен знает, что еще написать. Программа зашла вся, даже несмотря на то, что некоторые песни не в нашем вкусовом диапазоне. Текст, кстати, очень зашел у песен, да, остальное тоже супер. Вкусовые диапазоны, кстати, ребят, заметьте, вот кто уже давно с неформаткой, а те, кто уже давно с миксером, а вот просто задумайтесь, а насколько расширились ваши вкусовые диапазоны за это время, а? Вот, вот оно что. Так, Родик. Родик написал, внешняя красота и внутренняя вкуснота. Все прекрасно в этой песне, кайфота. Вот, слова стихотворные пошли у нас. Так, Настюха пишет, поддержу Морфея, очень классная программа. Думаю, что все песни пойдут в плейлист. Так, что там еще у нас? Что там у нас? Еще Илюха пишет, плохих песен не было. Супер, супер. Ну и, собственно, все. Больше комментариев нет. А теперь, друзья, собственно, самый основной часть. Ритуал. Ритуал, который у нас звучит в конце каждой программы. А, друзья, завтра в течение дня, скорее всего, вечером. А вот если точно быть, то прям поздно вечером появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира. Запись вчерашнего эфира, появятся голосовалочки, ссылочки все будут в нашей группе «Неформатное радио» во ВКонтакте выложены, поэтому еще один вам повод нажать на колокольчик. Вот, и, собственно, голосуем, не стесняемся. Желаю Зухеру за два дня выздороветь. Вот, желаю Ваньку доехать. Желаю всем не болеть. Хотелось бы, чтобы дождик, вот, который у нас начал шуметь за окном, завтра сдох и не появлялся. Вот. А так, в принципе, всем любви, добра, счастья много. Жопу синюю оленя, да, тоже желаю всем. Услышимся с вами теперь в среду, потому что вторник у нас следующий пролетает. Ну и как бы все, не грустите, любите друг друга, пусть все будет запиписечно. Коляновна говорит вам всем покедово. Вот, все, всем пока, всем счастливо.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Чарльз Райт and Rhythm Band с 103-й стрит. Вот такое длинное название группы. Soul Funk. Они играли. Почему они? Почему я рассказываю о этой группе? Виной всему охренелая композиция. Express Yourself. Ее столько перепевали и переделывали, даже Анджелина Джоли дрались с Брэдом Питтом под эту песню. N.W.A. рэперы использовали в своем творчестве. Написал ее Чарльз Райт, паренек из города Кларксдейла, Миссисипи. С хлопковых плантаций в начале 50-х переехал в Лос-Анджелес и потихоньку начал карабкаться на поп-олимп. И получилось так, как получилось. Надо грызть и разгрызешь. И в 70-м году пришел успех. Третье место в хит-параде «Yes, Rhythm and Blues». Вырази себя. Express yourself.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

нынешнем мире не так. На глазах, безо всяких вопросов, превращаются волки в собак. Лижут руку и палку приносят. Волк свободен, а пес на цепи. Волк за мясом, а псина за костью. Раньше лютые были враги, а теперь нет различия вовсе. Не глядят больше волки в тайгу. Лучше в Крым на 300 гектаров. Свист заслышав, бегут к сапогу. Хвост крючком, слюни по тротуару. Дрессировщик, раскрой свой секрет нахождения верных решений. Сколько чаппи дать волку в обед, чтобы строгий напялить ошейник? Чтобы дикий зверюга ночной выгибал пред хозяином спинку, восхищался своей конурой и плясал, не стесняясь, лезгинку. Чтобы серая шкура его стала плюшевой, белой, пушистой, до кости пронизающий вой уподобился гнусному писку. Дрессировщик в ответ промолчит. Тайны он раскрывать не намерен. Как купить и на цепь посадить удается свирепого зверя. И тогда обращусь я к волкам. Неужели себя вам не жалко? Были силой, держащей леса, стали сытые, глупые шавки. Сколько б ты на луну не скулил, беспощадны природы законы. Кто однажды окраску сменил, вмиг становится хамелеоном. Можно грозно иметь силуэт, можно скалиться, только без толку. Как сказал гениальный поэт: «Нет, ребята, вы больше не волки».

0: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
1: Нет, мне так не кажется. Мне сегодня приснился Путин в малиновом пиджаке. Он стоял у торгового центра, а водку покупал в ларьке. Он мне почти улыбнулся, предложил испить алкоголь.

Я вдруг понял, что пришли японцы и захватили родную страну. Путин, Ерхой, Лобода. Путин, Фурия, Круча. И сегодня приснился Путин, потом наступил конец.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

включи свет. Ты так не любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь в темноте. Целуй меня везде.

забыв про все. Дождь забудет нашу песню и замоет погибших.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Кёрис! Три подряд альбома были восторженно приняты критиками. А еще что надо? А надо продажи, а их нет. Ни формат, ни для радио, ни для телевизора. А где деньги, Зин? Нету. Кейс изобретателя современного стоунера. Свой звук найти непросто, дорогого стоит. Эти черти с горячими сердцами из центра калифорнийской пустыни. Начало 90-х годов. Эх, сейчас бы вот их музло, вот чего они тогда играли. Они опередили, так сказать, все это музыкальное сообщество лет этак на 30. Ну или опоздали лет на 25 с рождением. Дело в том, что такую музыку играли в начале 70-х. «Зеленая машина», Кейс.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны, экран мой на сегодня потолок.

Так поздно циклон с собой тучем приволок. Не будут мне экраном чьи-то звезды, закрыли тучи звездный каталог.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Неформат.

а время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад.

Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра, гудят набатом во спасение добра, гудят набатом.

там иглой проколет небо, вонзит в него отточенный свой шпиль. Снежинки, пепла, снежная плацебо, свидетели немы, горит в

Горят костры последнего похода, и душит небо черный дым теней. Твои глаза свидетели исхода, прощенье вижу в них вины свои. Безумство правых побеждает силу, в реке любви нет правил, нет игры. Оставит очень горькие сонеты твой квазимода в глубине

душа откроет ларсом мой Пандоры, где зеркала меняют цвет на тень, сорвав печать слепого приговора. Умрет любовь, родится дикий зверь.

свой диктует путь, словно две песчинки на ветру. Что-то мы теряли по чуть-чуть, крылья распадались по перу. Я забыл, за что любил людей, как свой след оставить на воде, в суете, как миг летящих дней.

грусть втирает нам черты лица. Видишь, как тускнеет за стеклом растворенная в стакане красота. Как

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

бульвар. Приходи, на маяк погляди. Новый час, ты пропой, что родной город твой. На бульвар, приходи, на маяк погляди. Новый час.

0: город родной.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
3: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
4: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

Небо не отрастет. Жажды не бойся, это пройдет. Выпиты реки, остались ручьи. Может, помогут

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Как-то выступая на одном из концертов, под музыкантами группы рухнула сцена. Вот так играли люди когда-то. Несколько раз этот певец с характерным хриплым баритоном хотел покончить с музыкой и нормально, так сказать, вкалывать электромонтажником в газовой компании. Но кто-то словно подталкивал его. Несколько раз менял стиль музыки, который он играл. И, наконец, нашел американский черный ритм and blues and soul. А первая песня его кавер Beatles «With a little help from my friends» заняла первое место в Англии, Германии и США. А летом 69-го года в Вудстоке он станет звездой.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00, сегодня среда. А это значит, что очередная программа «Миксер» в эфире неформатного радио. С вами диджей Зухер, а с вами абсолютное зло Коляновна Фрекенбок.
3: Соплями, всем привет. Соплями,
2: гремит, сидит рядом. Вот, ну и здравствуйте, Юрка, Антоха, Натаха и, собственно, Стрела Морфея во всех ипостасях сразу. Вот, ну что, Юрец вот тут попросил проверить, не было ли накруток. Ну, на самом деле, мы всегда проверяем, как бы были, не были. Тут можно даже не просить отдельно. Вот, Юрка, скажу честно, шли вы ноздря в ноздрю. Только ты немножечко, как это называется, у вас...

разная не поле, а тактика. Тактика боя была. Вот, ребята тянули, и под конец сделали много репостов во всех местах и победили. То есть все было честно, не переживай. Все было. Вот, видишь, пишут, можно ли громче говорить? Твою мать. То есть, вот когда я в прошлый раз орал в микрофон, мне кричали, говорили, не ори, Зухер. Вот, а сейчас тихо говорю. Ну давай попробую прибавить. Вот так вот. Не знаю, лучше не лучше стало. Слухайте. Все там дружно. Вот. И чего? Значит, победители у нас кто? Кто у нас победители? Ну, во-первых, Крикиджа. Само собой. Вот, Юрка Арцизов, давай мы тебя забираем в ништяки, потому что, ну, битва была прям серьезная. Жалко потраченных ресурсов. И хотелось бы взять Эндорфин Оркестра со своей неформатной песней. Ну, ей сам Бог велел звучать на неформатном радио. Итак, три трека у нас вылетают в финал, собственно, в ротацию. Вот, и что? Что, посыпаю голову пеплом, ребятушки, прошлые победители, ну, совершенно вылетело из головы, не поставил их в понедельник в ротацию. Соответственно, со следующего понедельника все вместе будут греметь всю неделю на неформатке. Извиняйте, не со зла, просто вот мы после отпуска, еще у меня не сформировалось, как это называется, радиомышление. Вот так вот. Ну что, начнем, поехали. Давайте сейчас три трека нон-стопом, соответственно, победители, и потом уже поедем по основной части программы.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, все, Коляновна нас покинула, я засел за ее микрофон. Теперь меня должно быть хорошо слышно, по любасу. Вот, привет, Серега Куликов. Привет, привет, Саня Алексеев. Зеленый, здравствуй, дружище. Родик, привет. Ну и, собственно, что, двигаемся. Двигаемся уже, наконец-то, по свежему набору треков. Вот, смотрю, все у нас разболелись. Стрела Морфея в обоих ипостасях практически уже на нулях. Натаха пишет, тоже вот болеет. Ну, абсолютное зло Коляновна у нас уже прям конкретно свалилось. Пошла валяться, помирать. Вот, ну, я пока держусь, надеюсь, додержусь. Вот, ну, что, друзья. Итак, только что отзвучали три трека, которые попадают в постоянную ротацию неформатного радио. Из них «Крики Джа» победители, Юрий Арцизов и «Эндорфин Оркестра». Ништяки. Соответственно, победители в понедельник получат 1000 неформатных рублей себе на баланс. И все-все-все дружно будут звучать в треках недели, всю следующую неделю. Ну и, конечно же, останутся в постоянной ротации. Вот, ну и поехали уже. Уже теперь по программе. Давайте напомню тем, кто у нас недавно, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. А есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, Viber, WhatsApp, плюс 7-902-75-00-59. Ну и, конечно же, ВКонтакт до всех добрался. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот Натаха пишет, сегодня, судя по всему, гриппозный флешмоб. Фото не надо. Слушайте, а что не надо? А давайте это, красные носы, сопливые глаза, да я не знаю, трясущиеся руки, пачки терафлюшек, фотайте и выкладывайте. Вот, Зеленый пишет, я здоров. Ну, Зеленый, тебя, чтобы заболеть, я не знаю, что с тобой надо сделать. А, кстати, Зеленый, хотел у тебя спросить, вот пока помню, извините, сейчас вот весь эфир, весь мир будет слушать, как я у Зеленого спрашиваю по электрике. Зеленый, вот те лампы, которые ты мне отдал, если их выковырить из плафонов и по одной подключать их напрямую в 220, можно втыкать или нужен какой-то трансформатор? Вот, все. Пока Зеленый мне отвечает, я уже начинаю сегодняшнюю программу. Итак, первым треком Коляновна поставила группу Сен-Маф. Я не знаю, правильно ли я прочитал. Город Москва, метал, хард-рок. Написано в стилистике под знаменем Тетишери или Тетишери. Я не знаю, как правильно это все читается. Кто только придумывает эти названия группам и трекам. Вот, про себя написано следующее. Проект одного человека существует с 2004 года. Записано более 200 альбомов. Твою мать, 200 альбомов. Вы переплюнули Бориса Гребенщикова. У него 199. Итак, ставим, слушаем. Сен-Маф под знаменами Тетишери, Москва. Поехали. Ну, а вы, конечно же, не стесняйтесь, комментируйте. Кстати, музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Для этого все и делаем. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже, как понимаете, ушел, улепетал. Вот. Ну, смотрю, как-то трек не приняли люди, которые висят в эфирном чате. Вот. Сам человек... Господи, как же это все читается-то? Я уже забыл. Сен-Маф. Не появился в эфирном чате, поэтому, в принципе, отдуваться придется мне. Вот, но я могу сказать только следующее. Хорошо поет громко. Вот, ну, я, скажем так, не любитель такой музыки, поэтому мне сложно судить какие-то там изыски. Могу сказать только по сведению. Сведено, конечно, вот прям не айс. Вокал весь куда-то потерялся. Тут такая вот кашица. Кажется, получилось. Я бы, конечно, поработал бы над треком, ну, в плане техники со звуком. Вот, а в плане игральной техники тут я не критик, потому что, ну, вот вообще не мое. Вообще не мое. Ничего больше говорить не буду, дабы не наговорить глупостей и гадостей. Вот, так, Ромка мне ответил, что можно эти лампочки расцепить. Вот, слава богу, Ромыч, ты знаешь, из них получится отличная подсветка зеленого фона, во-первых. А во-вторых, я хочу на студии неформатное радио поверху под потолком их полосой пустить и там, грубо говоря, через одну включать. Вот, потому что больно удобные лампочки, длинные, вытянутые, хорошие. Спасибо тебе, Ромка, спасибо тебе еще раз огроменное. Вот, ладно, возвращаюсь все-таки к треку. Вот Ромыч написал: мешанина какая-то. Стрела Морфея удивляются, что можно ли было такое играть. Ну, а почему нет-то? Ну, у всех свое восприятие. Так, Юрка пишет: громко орут. И так все 200 альбомов. Ну, видимо, да. Видимо, да. Радик пишет: лютая песня. Я так звучал, когда отравление было. Прям в куда надо звучал всем стомак-джусом. Что-то он еще писал. Вот, третьи шеи угловых лисиц. Слова у песни в тумане трудно понять. Радуги каши помой. Но это, видимо, ты выцеплял из контекста. Я вообще там ни одного слова не понял. Серый Жлобин: здорово, дружище. Анжелка нарисовалась: приветище тебе. Привет, ты-то у нас хоть не болеешь. Васян нарисовался: здорово, Василий. Как оно ваше? Ничего, да, вы сразу отписываетесь. Во-первых, мы флешмоб объявили. Натаха, вернее, зарядила. Васян, ты не сильно опоздал. В принципе, я тебе могу сказать, что самую страшную часть ты уже эфира пропустил. Так что сейчас все будет запиписично. Вот, спрашивают, вот, когда уже будет студия. Ребят, ну когда? Когда финансы будут, тогда и студия будет, потому что как бы помещение построено, осталось сделать стены, потолки, и в принципе половина аппаратуры тоже уже есть. Дело в отделке все зациклилось, денег пока нету, пока категорически не хватает, а народ скидываться не хочет, поэтому как бы я... Вот, как заработаю, так и будет студия. Так, вот, Жлобин болеет, Анжелка не болеет. У нас новый флешмоб. Все, кто болеют, делают эти селфи с тарафлюшками, чтобы носы были красные, шелушеные, чтобы глаза слезились, чтобы вот все стены в соплях. Вот такие сегодня выкладываем селфи. Но это кто болеет. Кто не болеет, могут выкидывать селфи с вискариком, с самогонщиком, с чем угодно. Я вот не знаю, мне сегодня спать в ногах у абсолютного зла Коляновна. Я и дышать в рожу не буду перегаром. Может, я где-нибудь к середине эфира, наверное, сподоблюсь самогоночки дерябнуть, потому что завтра на работу ехать не надо. Красота! Красота просто. Вот, орет. Вот у нее голос прорезался сразу. Смотрите как. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас... Вот, я не знаю, как я это прочитаю. Я попробую. Ну, паранойя, понятно. И дальше то ли Джали, то ли Джули. И все это написано через X. Так, а где у меня вкладочка сейчас? А, вот она. Вот она вкладочка. Сейчас я хапну ссылочку. Твою мать. Вот же она. Копировать. Так, Дзержинск, город указан. Панк-альтернатива. Про себя у ребят ни хератушки не написано. Вот, поэтому, собственно, ставим, слушаем все вместе. Если паранойя присутствует в эфирном чате, давайте уже как-то подключайтесь и рассказывайте что-то о себе, потому как мы про вас ничего не знаем. Итак, поехали, ставим, слушаем. Паранойя и Джули. Трек называется «Замыкай», город Дзержинск. Какая область, мать его, идти? Я не знаю. Тут не написано. У нас на сайте определяется город. Вот, и все. Итак, поехали, ставим, слушаем. «Замыкай», паранойя, Дзержинск.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что отзвучали «Паранойя» и «Джули» со своим треком «Замыкай». Юрка пишет: сделано с претензией на коммерческую песню, вроде и звучит неплохо, но как-то не цепляет, не пойму почему. Сейчас я тебе расскажу. Сейчас я всем расскажу. Вот мне обидно, что нету паранойи. Сейчас бы я прям им рассказал бы. Прям как рассказал бы. Ладно, давайте начнем с комментариев. Кстати, вот у нас флешмоб запущен. Кто чем может, тот тем и селфится. Зеленый, смотрю, бороду отрастил. Ромыч к зиме готовится. Но ирокез на месте. Сейчас, Ромка, я через пару песен, наверное, тебя начну поддерживать. Так, Родик пишет: как-то странно звучит, даже вспомнилось, я рисую на асфальте. Уж не знаю, бекос так. Но есть что-то. Далее, Серый вот пишет: вокал непонятный, напоминает какую-то группу, где один поц писал сразу несколько вокалов, и женский, типа, и мужской, звучало круто. Так, Стрела Морфея пишет: хорошая легкая эстрадная композиция, хороший вокал, немного в кашу голоса сливаются, переборщили с наложением, хотя во второй части более четко слышно. Не зашло, не наше. Натаха пишет: а что, говорит, ребята старались, на голоса раскладывались, пытались написать слезливую песню, а получился попс. Вот, теперь отвечу на вопрос, почему Юрка тебя не цепляет. Расскажу почему. Во-первых, вот я сейчас сидел, слушал эту песню, и я так понял, поет там одна девочка. И бэки, и основной вокал. Но вот я слушал именно бэки. И вот в этом ошибка начинающих музыкантов. То есть, видимо, есть какой-то вот паранойя, то ли группа, то ли человек, то ли кто-то, у которого было музло, текст, возможно, и вот попросил он Юльку спеть. Но совсем человек не обратил внимания на то, что голос у вокалистки раскрывается вот на других диапазонах. И вот, когда я слушал бэки, мне очень нравился голос. Он прям там сочно звучит, особенно вот эти кричащие места. И вот если бы весь трек просто поменяли бы тональность, не поленились бы и сделали под голос девочки, получилось, и она бы спела вот на этих верхних нотах, получилась бы забойная, красивая, шикардосная вещь. А так получилось, то слышно, что девочке петь неудобно. Что она тянет, она вот ей сложно петь был этот текст. И, соответственно, в ухо он не ложится точно так же. Вот. Я думаю, что дело в этом. Ну, как бы я это ощущаю так. Вот если бы, да кабы, и если бы у бабушки был бы, да, она была бы дедушкой. Так, Морфей вывалил селфи. Селфи, ну, это не тороплю. Обшарпанный нос не видно. Ну что, глаза, ну не видно, что прям плачешь сильно. Хоть бы слезу крокодилью там сделал, я не знаю. Вот, ладно, продолжаем. Флешмоб. И едем дальше. Больше у нас ничего, комментариев никаких нет. Скоро-скоро я тоже присоединюсь. Только я присоединюсь к коллективу не болеющих, а болеющие что-то стесняются скидывать селфяги. Сейчас мы Коляновну заставим. Может, тогда вас всех прорвет. Итак, далее у нас Истота. Так, сейчас я, во-первых, закрою отзвучавшиеся уже вкладочки. Так, Сенмав. Есть. Паранойя отзвучали. Вот, сейчас у нас Истота. Дети Балов. Болот. Город Пинск. Указан, не знаю где это, но судя по номеру телефона, видимо, это Беларусь. Видимо, это Беларусь. Про себя. А, вот, есть же у них описание. Итак, читаю сопроводиловку. Истота — белорусская рок-группа, образованная Михаилом Верковским в 2017 году. Название Истота переводится с белорусского языка как «существо». Жанр хард-рок, блюз-рок, рок-н-ролл. За недолгое время существования группы музыканты успели выпустить первый профессиональный клип на песню «Дети болот». Вот. Итак, ставим, слушаем. Пинск, Беларусь, Истота, «Дети болот». Поехали. Ну, а вы, как всегда, не стесняйтесь, комментируйте. Музыканты, не стесняйтесь, когда звучит ваш трек, кидайте ссылки на свои группы, на свои сообщества, на свои сайты. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:44 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами диджей Зухер, Коляновна болеет. Моя Аська 96.4 семерки 5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно общаться, в WhatsApp, в Viber 902-75-00-59. Что там, кому удобно общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Не забывайте, кстати, на нее подписываться. Мы котиков не постим, от нас спама не будет. Вот, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Только что отзвучала группа «Истота» из нашей братской Беларуси. «Дети болот» называется трек. Вот, ну и начнем сразу с комментариев. Вот Юрец пишет: «Классные ребята, мне нравится песня». Ромка пишет: «Зачет, забираю и голосую». Антоха пишет: «Неплохо, улыбнула даже». Вовка, привет тебе. Пишет: «Классные ребята, атмосферно». Что там у нас еще? Серый вот говорит: «Спели бы на мове, было бы лепше». Ну, как бы, вот, Мишань, тебе пообещал, споем, споем обязательно. Ну, а что, надо на всех петь языках. Как бы, мне, знаешь, что радостно, что вот в любую бывшую соцреспублику заезжаешь, и люди все-таки разговаривают в 90% на русском. Вот, и это не может не радовать. Так, что там у нас еще? Вот Родик написал: «Бодрая песня», и присоединился к нашему флешмобу. Пишет: «Температура лица и местный колдрекс. Колдрекс с приправой». Простите, не фотограф. Так нормально, что? Хорошо. Хорошо у вас в Кишиневе колдрекс разливают по полулитровым бутылкам. Я сейчас тоже до такого же доберусь. Так, «Стрела Морфея» пишет: «Бодренько, хорошо спета, несколько напомнила ретроспективные ВИА. Хорошо подано, ритмично, в общем, здорово». Вот, ну чё, трек всем понравился. Хорошо. Хорошо, ни одного негативного комментария, так бывает редко. Даже Ромка Зеленый сегодня никого не обосрал. Вот, ну и что, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Печь». Ребята у нас москвичи. Был у нас как-то даже совместный концерт с ними, мы играли. Абсолютно не помню, что они поют. Помню, что вместе играли. Вот, вы уж не обижайтесь, ребят. Ну, так бывает. Так бывает. Вот, 8.03 называется трек. Он у них абсолютно свеженький. Свеженький. Вот, поэтому, ну, не мог не взять, конечно же. Я считаю, если выпустила группа песнягу, да еще и наши, ну, надо обязательно ставить. Итак, читаю. Есть у них короткая сопроводиловка. Команда «Печь» — московская группа, образовавшаяся в феврале 2014 года. Стили фанк-рок, постпанк, альтернативный рок. Крупномасштабный симбиоз энергии, смысла и звука. Группа пишет историю без пафоса и излишней мишуры. Все, дальше читать не буду, очень много текста. Давайте будем ставить слушать. Сейчас я ссылочку хапну. Итак, «Печь», 8.03, город Москва. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.52 на моих зеленых системных. Вы Васятку расколбасили набухнуть. Он сидел, крепился, пишет, пойду выпью стаканчик, пока тоже не заболел. Вот. Ладно, итак, вернемся все-таки к треку. Только что отзвучала группа «Печь», 803, город Москва. Вот, Родик пишет, вот как интересно звучат. Звук раскидан по колонкам и не напрягает. Песня не моя, но хорошо слушается. Антох пишет, неплохо. Далее, я сейчас тут вот в череде прочего флуда. Так, вот Натах пишет, совсем неплохо. Гуд, кстати, вот Натах у нас присоединилась к флешмобу. Смотрю, у нее лимон и имбирь. Вот, и совсем не красный нос, еще натереть не успела. Пишет, лечусь без, как это называется, без лекарственного лечения, только натурпродукт. Ну, у меня Коляновна тоже мой лимон отобрала. У меня в загашнике лежит лимон, потому что я люблю мороженое заливать сверху лимоном. И когда вот от холода вот этот лимонный сок, он превращается в кристаллики там внизу, и вот это все жру ложками. Вот, и сегодня Коляновна, ну, ей сегодня можно, она как раненый боец неформатного фронта, вот, отгрызла у меня часть вот этой вот моей лимонной кислой радости. Вот, ну да ладно, лишь бы на пользу. Так, ладно, далее по треку. Юрка вот пишет, неплохо, хоть и сведение не кажется профессиональным. Ромка пишет, вроде бы и неплохо, но как-то мимо. Что-то прогудело в ушах, а осадка не оставила. Далее, пишут, вот Зухер ёбнул. Нет, еще не ёбнул. Я вот сейчас только пойду, видимо. Потому что сейчас будет шикардосная песня. Вот, ну ладно, читаю пока. Стрела Морфея пишет, хороший вокал, голос очень зажат музыкой, видимо, что-то со сведением. Атмосферное, интересное звучание, ритм, но лучше добавить голос. Гитары местами полностью его подавляют. Инструменталка зачетная тоже. Так, и вот Вася счастливчик. Вот. Да нет, я вискарь с лимоном не пью. Серый. Я вискарь пью в чистом виде, как он есть. Ты знаешь, люблю закусывать яблоками. А у меня яблоки уже все упали с дерева, а крысы его с земли подобрали. То есть мне сейчас нечем. Вот. Плюс вискарь уже давно в прошлом, ибо не на что. И пью самогонку. Мне бабуля в наследство оставила 20-литровую банку самогона. И вот я ее полтора года сосал потихонечку. Сейчас у меня осталось в 0,5 бутылки, там, ну, грамм, наверное, 200-300 всего лишь. И прям я чувствую, что надо покупать самогонный аппарат, потому что друзья почему-то не признаются, у кого есть. Вот, ладно. Итак, друзья, следующий трек, так, сейчас я закрою печь, чтобы мне не путаться, вкладочку и стоту закрою. Следующий трек у нас из города Москва. Я так понял, человек без ансамбля, самбля, вот. И я так понял, человек без ансамбля, самбля, вот. И первый раз, когда я слушал...

Андрей, по-моему, Андрей Куликов. Да, Андрей Куликов. Трек называется «Вдохновение». Город Москва. Ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, я тут не с яблочками, конечно, но с шоколадкой продолжил флешмоб. И так как я человек не болеющий, я буду остаток вечера человеком бухающим. Соответственно, селфи выложено. Давайте

Вернемся к треку. Я только что озвучал Андрей Куликов, трек называется «Вдохновение». И вот народ, читаю сейчас комментарии, вот я вам честно скажу, моя первая реакция была прям фу, когда я только начал слушать этот трек, вот первые буквально 5-7 секунд. Потом вкурил, поймал ритм и прям пошло, мне понравилось. Мне понравилось, здоровский трек. Единственное, конечно, бы сделать бы его попрофессиональнее. И в плане звука, и в плане сведения. Шикардосно получится. Ну, это лично мое мнение. Я на бога не претендую. Теперь возвращаюсь к комментариям. Серый пишет вот откровеннее, чем сталь клинка. Антоха пишет неплохо. Родик написал, своеобразно звучит, есть фишка, люблю такое. Юрка пишет, задумка хорошая, воплощение немного подкачало. Ромка написал, начало своеобразное, но вот зацепило. Не мое, но зацепило. Качать не буду, но голосну. Есть хороший потенциал. Стрела Морфея пишет, начало удивило немало. Дальше пошло намного интереснее, на наш взгляд, но все же своеобразные вокализы. Текст интересный, не наше, наверное, на любителя такого жанра. В середине песни подумалось, что сейчас фиганет хардкором. А нет, было бы прикольно. Так, Натаха пишет, прикольно. Вот, кто там хекает, пускай злого... Нет, хекает оно в другой комнате, совсем далеко. Вот, и... Я тоже за то, чтобы она скорее выздоравливала, тем более у нее воскресенье днюха. Вот, и хотелось бы, чтобы она уже оклемалась к этому дню, ибо все будет для нее, но без нее, а так будет совсем не ням-ням, вот, поэтому пусть выздоравливает. Так, ну что, подведу черту под треком, здорово. Мне понравилось, но надо работать именно с техникой. Именно сделать качественный звук, качественное сведение, хорошую запись. И будет вот прям вот вообще изумительно. А так, для, скажем так, для новичка очень даже здорово. Ну что, едем дальше. Далее у нас... Так, сейчас я позакрываю все вкладочки лишние, которые уже отзвучали. 404 называется проект или группа. Я уж не знаю, как правильно. Город Чернигов. Fuck Trends называется трек. Про себя ничего не написано. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Ссылочку на трек сейчас кину. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:08. Ромка вот написал только, говорит, хотел сказать, что сегодня что-то особое обосрать некого, так, знаете, опять не скажу. Под настроение голосовать не буду. 404 проект только что отзвучал, Fuck Trends. Вот, но я так понял, основное слово всей песни — это фак. О чем песня? Я не знаю, потому что на албанском я говорю-то плохо, а уж слушаю тем более. А по мне так, ну, заурядная панкуха. Ну, опять же, это лично мое мнение, потому что я такую музыку редко слушаю. Чтобы я ее начал слушать, это мне надо или присутствовать живьем на концерте, тогда она там, наверное, вставляет все-таки меня. Вот. Или очень сильно изменить сознание. Вот. Тогда в меня такой музон заходит. Так, что пишет народ? Серый вот пишет: Sid Vicious воскрес, вообще похоже на Exploited. Антоха пишет: неплохо, бодренько, только на нерусском. Слушай, ну судя по тому, что Чернигов, уж лучше на английском, наверное, потому что... А кто у нас? А, Духовка. Духовка, ребята из Харькова, вот у них панк на украинской мове. И я тебе скажу, звучит это, конечно, ну вот... Если ты языка не знаешь, ну, если ты выходец из Советского Союза, то, ну, странно. Вот. Ничем, ребят, не хочу обидеть, вот вообще ничем. Ну, просто вот рассказываю ощущения. Так, «Стрела Морфея» написали, уж не знаю, кто или «Стрела» или «Морфей», хорошая олдскульная вещица. Родик пишет: «Попса здорового челябинского курящего алкоголика». И все на специальном языке исполнили. Понятно только фак и шит. А что ты в панке хотел еще вот понять? Вот, в принципе, в основном, вот в таком панке, это как бы основные два, как это, два кита. Как, не, подожди, есть три кита чего? Мироздания, да? А это два кита музыкосоздания в таком панке. Вот, фак и шит. Димка нарисовался, Гашек, привет тебе, дружище. Желает всем хорошего настроения. Далее. Все, по треку больше ничего не написал. Ребят, ну вот мне, честно сказать, нечему. Сведено хорошо, нормально звучит, достойно. А вот в плане техники и куража ничего не скажу, потому что абсолютно не мое, дабы не наговорить глупостей и гадостей. Вот, потому что, ну, для меня это несколько... Не то, что плохо, а заурядно. То есть вот такого очень много я слышал и слушаю, продолжаю периодически в силу своей профессии. От этого никуда не уйдешь. Как бы для меня это несколько посредственно. Вот. А так, в принципе, ну, технически все сделано неплохо. Остальное критиковать просто не имею права. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас партия Crazy House. Очень долго пытался выбрать трек. Ребята из Челябинска, я не знаю, вот сейчас вот они присутствуют в эфирном чате, нет. Надеюсь, что все-таки присутствуют, но у них, наверное, сейчас очень поздно. В Челябинске, я насколько помню, у нас, ну вот если я не вру, по-моему, 4 часа разница, у них сейчас 26 часов 12 минут. Скорее всего, их, наверное, нет в эфирном чате, значит, будут слушать в записи. Ну, давайте мы поставим, послушаем, а потом я уже расскажу, почему да как. Итак, Челябинск, партия Crazy House, трек называется «Достало», панк-альтернатива. Про себя ребята ничего не написали, поэтому ставим, слушаем, поехали.

И все. Вот. И теперь, вот смотрите, комментариев вообще нету. Вообще нету. А, вот, Антоха написал. Неплохо. Интересная смесь современного звучания и олдскульного вокала. Вот, я это к чему. Антоха, человек, который ходит в спортзал и музыку воспринимает, в принципе, нравится, не нравится. Антох, вот сейчас я тебя ни в коем случае не хочу обидеть. Это я сейчас просто вот, чтобы парни из Челябинска, когда будут слушать запись эфира, поняли, почему я... Потому что я сейчас буду дальше критиковать, вот, чтобы это было обосновано. И ты вот у нас как лакмусовая бумажка. Антоха, вот он очень четко, как человек-слушатель, да, человек-уши, который услышал музыку, и вот он выдал. Интересная смесь современного звучания и олдскульного вокала. Вот, давайте дочитаю комментарии, а потом уже скажу, чего и как. Так, «Стрела Морфея» пишут Качева, но напомнил одну песню «Секрета» очень сильно. Такая социалочка вышла. Подача интересная, но не очень зашло. Ромка написал, вот, наконец-то. Да здравствует банальность. Так, Родик пишет, социалочку подвезли. Художественный бубляж нытья. Поднимите мне тарифы, буду ныть на Тенерифе, успокойте мне офшоры, я хочу жить за бугором. Вот, ну, друзья, текст я не слушаю. Вот, ну, постоянные слушатели неформатки, они знают, что текст я не слушаю. Я слушаю аранжировку в целом. И текст песни я начинаю слышать, если мне понравилась песня, и то на третий, на четвертый раз. Поэтому за это на меня ругаться не надо, потому что очень много приходится всего слушать, и уже мозг, он автоматически отключает восприятие текстов, чтобы не перегружаться. Вот, теперь я все-таки расскажу. То есть вот ребята из Челябинска, партия Crazy House, грузят вот очень много треков на неформатку, и у всех у них одна беда. Вот я... На самом деле, по-честному сидел и выбирал, то есть переслушивал все треки и уже действовал не от, не в принципе нравится, не нравится, да, а выбирал именно более-менее, чтобы был посажен вокал в микс. Вот, на самом деле, у меня есть подозрение, что вот это проект одного человека. Если я ошибаюсь, пусть партия Crazy House меня поправит. Ну, в описании у них, к сожалению, ничего не написано про себя. Вот, но мне кажется, что это проект одного человека. Он весьма неплохой музыкант, но вот вокалист херовый. Дружище, не обижайся, сейчас вот я... Ни в коем случае не хочу тебя обидеть, но просто прими это как данность. Если это проект одного человека, то я тебе советую найти вокалиста, потому что, слушая все треки партии Crazy House, я слышу, что достаточно интересная аранжировка, достаточно неплохое, ну, скажем так, выше среднего сведения именно музыкальной части. Но как доходит дело до вокала, то есть как только появляется в треке текст, прям вызывает резкие негативные эмоции. Ну, по крайней мере, у меня. Вот, поэтому мой совет. Все здорово. Текста, наверное, хорошие. Музыка нормальная. Как бы качество... Аранжировок, ну, в стиль жанру, вот в стиль жанру очень даже неплохое. Но нужен тебе, дружище, вокалист нормальный. Или самому как-то позаниматься, ну, потому что все это звучит плохо. И
конечно же, нормально сажать вокал в микс, потому что он очень сильно выпадает. Вот, наверное, я все сказал. Наверное, сейчас из Челябинска в меня уже отправили торпеду с ядерной боеголовкой, и она, минуя, что там у нас на Че, Чебоксары, Череповец, прилетит прям в славный город Тулин и упадет мне на тыковку, но мне завтра все равно на работу не надо, поэтому пусть взрывают. Вот, ладно, едем дальше. Желаю удачи партии Crazy House, пусть все у вас получится, ребят, не бросайте, если ты один, то тем более не бросай, просто ищи соплеменников, и твое усердие перерастет в качество. Едем дальше. Далее у нас проект Сарбадар. Сейчас я открою. Так, во-первых, надо Чернигов закрыть. Вот. Сарбадар, город Москва. Трек называется «Угораем про себя». Есть, сейчас зачитаю. Московская группа, играющая симбиоз из электрического, электронного и акустического звучания. Твою мать. Симбиоз электрического, электронного и акустического звучания. То есть, в принципе, получается нормальное электричество. А че вы такой фигню пишете? Так, группа организована в 2017 году Андреем Бабенко и Павлом Кудрявцем. Так, тадын-тадын-тадын. Это все история, это все нам неинтересно. Так, при участии... Все, контакты. Короче, вот из всего вот этого ведра текста я скажу так. Московская группа, играющая симбиоз из электрического, электронного и акустического звучания. Основана в 2017 году. Итак, ставим, слушаем трек «Улетаем». Группа «Сарбадар», город Москва. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:28 на моих зеленых системных только что отзвучал финальный трек сегодняшней программы. Вот, это был проект Сарбадар. Трек называется «Угораем». И тут вывалилась масса критики. Я думал, вы позитивнее примете на самом деле, но, ну, не знаю, давайте я зачитаю. Так, Серый вот пишет: «Мне не нравится, очень сбивчиво. Дослушал до середины, все равно не входит мне. Входное отверстие надо почистить и войдет. Так, музыка не кладется на вокал, одно от другого еще может и нормально, но по мне это как борщ с йогуртом фруктовым есть». Ну, не знаю, надо попробовать борщ с йогуртом, я, кстати, ни разу не ел. Родик пишет: «Охренеть, это что сейчас в колонках происходит, будто плеер сломал музыку. Решили подвиг Дэвида Боуи повторить с мясом и диссонансом, а вот вокальная часть легче легла на слух, испугался при старте». Не знаю. Ромка вот пишет: «Наконец-то говна подвезли. Мои ухи хотели закровоточить, но это можно было бы посчитать хоть какой-то оценкой того, что мне пришлось услышать. Поэтому я просто снял наушники». Ну, значит, ты меня сейчас не слышишь. Антоха вот пишет: «Вроде ничего, но не заходит». Что у вас не заходит? Ничего, я не знаю. Входит и выходит. Замечательно выходит. Так, Стрела Морфея пишет: «Наверное, задумка была концептуальнее, чем вышла на практике». Юрка пишет: «Мне не хватает более качественного сведения трека». Натаха пишет: «Усё, мы сгорели, уже 37,1, что так длинно?» 37,1 – это хорошо. Кстати, друзья, вот я вам со своей 40-летней практики говорю: если вы начинаете болеть, не сбивайте температуру, пока она не поползет за 40. Не сбивайте. Организм специально поднимает температуру, чтобы убить бактерии. Не надо ее сбивать, не надо. Так, слышит он меня. Слышит он меня. Ну и хорошо, что ты меня слышишь. Так, угорал, походу, только автор. Эта музыка не настроена под наши ушные отверстия. Ну, у вас, значит, другие ушные отверстия. Я не знаю, ребят. На самом деле, я трек не слышал до программы, честно вам скажу. Слышу его первый раз. И по мне так вполне... Ну да, есть там немножечко вот проблемы в сведении. Именно в сведении, именно в технической части. Это вот где работает звукорежиссер на компьютере, в наушниках, на мониторных колонках. Все вот это вот. И, видимо, я так подозреваю, дело даже не в сведении, а в пережатии. После того, как ребята зажали в 128... Получилось не айс, малеха. Вот. А так, в принципе, вот я сейчас в колонках сидел, слушал. Ну, не знаю, мне втыкнуло нормально. Я не скажу, что прям вау, но достаточно неплохо. И такие ходы интересные были. Я не знаю, конечно же, завтра буду выкладывать запись эфира. Конечно же, переслушаю еще раз. Может быть, сейчас во мне говорит бабулина самогонка. Кстати, друзья, вот у меня осталась последняя стопка бабулиной самогонки, которой больше никогда у меня в жизни не будет. Вот я ее сейчас налью. Да, вы, кстати, делаете то же самое. Потому как мы уже эфир закончили. Тын-тын-тын-тын. Вот, выдавил. Ну, давай, милая, давай еще капельку. Мандаринки отдавайте. Мандаринки отдавайте, живой сок. Вот, все. Сейчас я ее допью и скажу всем аривидерчи. Итак, у кого налито, поднимаем. Ой, и давайте выпьем за то, чтобы все, кто сегодня болеют, послезавтра выздоровели. Завтра не надо. Завтра еще четверг. А вот в пятницу надо выздоравливать. Вот, Ромка уже налил. Давайте, подтягивайтесь. Подтягивайтесь. Кто еще? Кто еще не налил? Давайте, давайте. Вот. И чтобы все наши родные выздоровели, не болели. Сейчас я отломлю кусок шоколадки, потому что яблочки мне вот Серый прислал, целую корзинку яблочек. Но, сука, на картинке. Нет бы бандеролькой слал. Вот. Все, я готов к тому, чтобы выпить. Друзья, так, вот, вижу. Народ подтягивается. Итак, 22.33 на моих зеленых системных. Что произойдет завтра? Завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. За которые не понравились, галочки не ставьте. Вот, давайте не будем накручивать нечестно голоса, потому что 100% каждому участнику уже это просто отмечено, и мне постоянно присылают письма со скриншотами. Какая-нибудь сволочь пришлет предложение поднакрутить голоса. Друзья, это все легко вычисляется. Если хотите потратить деньги, тратьте их просто напрямую на Неформатку. Это будет продуктивнее. Вот, и чего? Желаю всем не болеть. Желаю, чтобы сопли ваши ушли обратно. Только не в менингит, не в гайморит, вернее, а в этот, вот куда там, откуда они рождаются. Вот, и чтобы все было запипично. Всем пока. Мы бахать-то будем, нет? Давайте вот сейчас бздынь делаем. Вот громкий всеобщий бздынь предлагает Родик. У него, кстати, там, как это... Кровь винограда и виноградное мясо, да? Давайте бахнем. Ой, хорошо пошло. Вот, и все. Услышимся с вами в следующий вторник. Вторник. Потому как возвращается бомбардировка. Дашка мне уже прислала 12 треков. Соответственно, во вторник услышимся. Результаты миксера будут в среду. Миксер будет в среду. Все победители прошлого эфира, которых я забыл, каюсь, поставить с понедельника в ротацию, все будут с этого понедельника в ротации. И, соответственно, сегодняшние победители тоже. Всем спасибо, всем пока. Не болейте, любите друг друга. Осень пришел. Осень пришел. У нас на выходные обещают последнее солнышко, потом будет полная жопа. Вот. Всем пока, всем счастливо. Друзья, услышимся буквально через 1, 2, 3, 6 дней. Пока.

Джо Кокер родился 20 мая 1944 года в Шеффилде, в Англии. Мать домохозяйка, отец госслужащий, ну и старший брат. Стандартное детство блюзмена. Улица растила Джо, родители помогали, купили мальчику барабан. И понеслось. Кабаки, бары в 63-м году даже с роллингами сыграть пришлось. Но первая запись, сделанная Кокером за свои деньги, принесла ему всего лишь 70 пенсов прибыли. «Не то и не так я играю», — подумал Джо. «И то, что придумал, зашло и заходит всем. Ну, я так думаю».

Вот, ребята, пример для нашей попсы. Человек добился успеха, стал настоящей звездой, включен в сотню величайших певцов в истории. Это со своим пропитым голосом. В 70-е он сильно сидел на синьке, и не было концерта, чтобы Джо Кокер чутка не вмазал. С репертуаром, в котором было более 50% каверов. Со своей распальцовкой он жестикулировал, переживал руками. Было столько эмоций, что это гипнотизировало зрителей, уводило вглубь происходящего на сцене. Вот как надо, а не перья в задницу пихать. Классный дядька к нам приезжал в Кремле, на Красной площади зажигал. Умер у себя на ранчо 22 декабря 2014 года в Колорадо, в США.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приветствую всех, кто слушает нас в онлайне. Приветствую всех, кто смотрит нас на стриме. Вот, Ринг, привет, Антоха, привет, Медведь Иван, здорово, Саня, привет, Щегорян, здравствуй. Пока вас немного, могу поименно со всеми поздоровкаться. Вот, шляпка отпад, я уже на Урале сегодняшнего дня. Молодец, молодец, как ты в Свердловске, я так понял, да, у нас нынче. А я смотрю, кстати, мои свердловские друзья, они сейчас по Подмосковью шатаются, ну, в ленте я смотрю, летят их фотки. Вот, короче, Свердловск шмыганул к нам. Вот, Аринка шмыганула в Свердловск. Вот, ну что, друзья, сегодня вторник. Мы с Дашкой так порешали, думаем, ну, хрен с ним, одну программку сделаем, а потом и бомбардировку тоже отправим в отпуск. Вот, миксер уже у нас почти две, сколько уже, две недели, да, миксер у нас в отпуске. Две или три недели. Вот, и сейчас следом за ним пойдет бомбардировка. Но напоследок. Напоследок решили мы одну программку сделать. Итак, Бомба Питер, они же Балт Мьюзик, насобирали нам очередную восьмерку треков. Я, конечно же, их не слушал. Я вот прям вам честное слово говорю, не слушал до программы. Во-первых, было некогда. Во-вторых, я завел привычку не слушать. Не слушать, чтобы вместе с вами, понимаете, получать вместе вот это все. Вот, Хамло Чулпанов, привет. Привет, пишет, обмен заложниками. Да-да-да, типа того. Типа того. Вот, мы с Коляном тоже куда-нибудь хотим съездить, но, понимаешь, весь мой отпуск заключается в том, что вместо трех работ я работаю на двух. Вот, плюс постоянная починка автомобильков. Вот, одно чиним, вылезает второе, второе чиним, вылезает третье, третье чиним, вылезает четвертое. Вот, поменяли прокладку, оказалось, что лопнула головка, закупили головку. Сейчас, короче, полная жопа. Уже денег вбухано, мама, не горюй. Вот, как все это пережить, я не представляю. Вот, ну да ладно, это все мелочи, неприятности эту мы переживем. Вот, главное, что все здоровы, главное, что все живы. Итак, давайте начинать, я сегодня прибухивать не буду, потому что не хочу по большому, просто не хочу сегодня прибухивать. Вот, я уже 4 дня гоню самогон. Вот, и у меня уже просто от запаха спирта меня воротит. Поэтому

Сегодня я чисто на чае сижу. Вот, завтра мне еще надо будет выгнать вечером еще 30 литров, зарядить еще 30 литров самовар, выгнать. Вот, и потом недельки две передышка будет. А потом опять, потом все. Я же готовлюсь. Я жду осени, появится слива. Вот, а к сливе мне надо много-много самогона. Вот, ладушки, друзья. Ну, давайте начинать. Итак, первые по списку. Дениска, привет. Привет, Воронеж. Вот, первый у нас сегодня Костя Кудин. «Танцы на граблях» называется трек. И написано следующее. «Танцы на граблях» — это яркий пример того, как самое любимое и близкое может неожиданно вдохновить на написание песни такого писка души некоторого. Странно, странно, Костя Кудин. Вообще, как бы, родная, любимая и близкая, она и должна быть основным, понимаешь, сотрясателем души. Вот, а когда душа сотрясается, тогда и песни пишутся. Итак, ставим, слушаем. Костя Кудин, «Танцы на граблях». Дислокация, к сожалению, не указана. Не знаю, откуда он у нас. Вот, поэтому, ну, если, Костя Кудин, ты у нас сейчас в чате висишь, то давай пиши, откуда ты, как ты, где ты. Вот, и почему только сейчас тебя, Паш, любимая сподобила на песню. Поехали.

Итак, друзья, песня про то, что не видно шляпы на граблях. Вот, на граблях не видно шляпы. Я тут много ругался матом за эфиром. За эфиром. Кстати, друзья, да, кто слушает радио, там все хорошо. А если вы слушаете нас на стриме, вот, конкретно на видеостриме, там, в Ютубе или во ВКонтакте, то уберите, пожалуйста, детей или оденьте наушники, потому что вот сейчас я матерился вынужденно, матерился много. Коляновна слышала, пришла с таким кирпичным лицом, говорит, ой, ой, актриса, не видно шляпы на граблях. Вот знаешь, про что песня? Не видно шляпы на граблях. Это песня? Да, песня про любовь. Про любовь. Вот, про то, что не надо мучить мозг. Я уже лишен мозга. Да, вот. Саня пишет, мимонот заболевание многих музыкантов. Слушай, ну, как правило, немногих. Как правило, немного. Так, я... Как доехали то? Как доехали... Так, вот Джонни Роттен и Егор Летов тоже не всегда попадали в ноты. Слушай, не знаю, как насчет Джонни Роттена, я его не знаю, я с ним не служил. Вот, а Егорка Летов попадал четко, он всегда четко, хрен ли там попадать, потому что у него гитара всегда делала бжж, а он всегда делал ба. Вот, и это вот совместить это было несложно, собственно. Вот, а когда была какая-то мелодика, Егорка все-таки попадал. Вот, ладно. Так, что там нам пишут еще? Так, шляпа хамелеон. У Захара шляпа хамелеон. Нет, это не хамелеон, это вполне себе. Ну, на камеру не видно. Она очень пестрая. Она очень пестрая, клевая шляпа. Вот. В ней, конечно, ночью по Туле желательно не ходить. Потому что скажут, о, идет педик, и начнут мудохать. Вот, но кто меня знает, как бы знают, что не педик. Вот, ну и огрести тоже могут. Ладно, так, что там у нас еще? Что там у нас еще? Так, песня про то, что не надо любить мозг. Слушай, ну, я как бы согласен, что мозг любить не надо, но зачем ради этого писать целую песню? Вот, можно же просто сказать, дура, уйди, и все. Так, Антоха пишет, бодренько, но предыдущий трек Костика был лучше. Слушай, я правда не помню, насколько хорошо или плохо звучал предыдущий трек Кости, но я помню, что Костя Кудин у нас уже был от Бомбы Питера, от Балт Мьюзик. Вот, это я точно помню. Так, Денис Кот пишет, у меня слух деформировался или местами в ноты не попадает. Вот, не то, что местами, а много не попадает. Много не попадает. Вот, ну и, собственно, все. Больше комментариев нету. Больше комментариев нет. Ты вот в шляпе, а на граблях или на стуле? Слушай, на табуретке, да? Я на табуретке. Вот, поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас группа «Стереозвук». «Я тебя не отдам» называется песня. Вот, подозреваю тоже про любовь. И написано их следующее. «Тебя я не отдам» – новый сингл российской рок-группы «Стереозвук». Песня «Переживание», песня «Размышление», песня «Надежда». Вот, собственно, коротко и ясно. Поехали, ставим, слушаем. «Стереозвук», ну, опять не указано. Дислокация. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21.17 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что присоединился, подключился. Я что-то слова начинаю смешивать. Вот, Калюня Адамченко, здравствуй. Смотрите, Саня пишет, песня хорошая, но почему-то мне вокалист тембром и манерой напоминает Артура Пирожкова. Один ли я такой? Нет, Сань, я за эфиром уже сказал, но я еще, если уж куда-то там к кому-то и привязываться, то больше, наверное, все-таки на Серегу Галанина похож манера исполнения. Вот, песня хорошая, пишет. Так, Дениска пишет, про пирожка не подумал, мне почему-то просто вокал не вкатил, лично по вкусу звука. Вот, Калюнь тоже пишет, Галанин. Что там еще? Антох пишет, не знаю, исполнение на уровне, но текст не заходит. Пирожков это Рева, мой мир рухнул. Да, Дениска, а ты что, не знал, что Артур Пирожков это Рева, который Александр? Вот, слушайте, по поводу слов не знаю. У меня мозги автоматически не слушают текста, поэтому мне как-то проще. Я вокал слушаю как часть аранжировки. Вот, поэтому у меня, в принципе, все вполне себе звучало неплохо. Вот, но к тексту, скорее всего, у меня были бы вопросы прям по первой фразе. Я за нее прям зацепился, но не в моих правилах обсуждать текст, потому что, текст это как бы душа человека, который поет. Это его переживания. Он так слышит, вот, он так думает. Поэтому это мы обсуждать не вправе. Там качество звука в ноты не попадает. Это да, это запросто можно обсуждать. Вот, но текст это как бы, это интимно, это слишком интимно. Это все, что человеку доказывать, что он себе неправильную жену выбрал, понимаете? А он на ней женился, живет с ней уже 20 лет душа в душу. Вот, поэтому в текст лезть не надо, ни к чему это. Так, Хамло Чулпанов пишет, не мог он Ямба от Хорея, как мы не бились отличить. Как мы не бились, не мог отличить Ямба от Хорея. Так, что там, Галанин. Сейчас представьте, Серега мне позвонит, скажет, Зухер, да это ж я, это ж Галанин и есть. Это просто мой второй сольный проект, стереозвук. Че вы тут, понимаешь, раздухарились? Галанин это. Ладно, поехали дальше. Далее у нас что? Шардам, и буква М почему-то большая. Вот, что у них написано. Если вы давно не катались на поезде, песня с первых аккордов сработает как триггер и мгновенно перенесет вас в то самое купе, в котором через окно мелькают вереницы однообразных деревьев, деревень и электрических столбов. В пути пройдет целый куплет, а к припеву вы доберетесь до рок-концерта в клубе с очень живыми барабанами, шумными гитарами и проникновенным вокалом. Трек уже разлетелся густым туманом и железным лязгом по всем музыкальным площадкам. Слушайте, делитесь. Вот, собственно, группа называется «Шарда Мы». Трек называется «Трансильвания». Поехали, ставим, слушаем. Вот, он, может, правда уже разлетелся по всем музыкальным, а мы еще никак. Поперли.

Итак, другие подруги, 21-27 на моих зеленых системах. Вы знаете, мы пока шла эта песня за эфиром, я выяснил, что надо сделать, чтобы стать успешным музыкантом. Наконец-то. Я понял, вот же, я раскрыл секрет этот жуткий. Надо пойти поменять паспорт, да, и стать Александром Ивановым. Смотрите, я думал, что у нас два Александра Ивановых, да, один это группа Рондо, а второй это план Ломоносова. Теперь, смотрите, выяснилось. А, Ильин, ё-моё, тьфу, всё, правильно, сорян. Сорян! Сорян, Лобанов, ты же Ильин, ё-моё. Но все равно, смотрите, Чача Александр Иванов и Рондо Александр Иванов. Вот, то есть надо, собственно, поменять паспорт на Александра Иванова. И вот же он, успех в кармане. Успех в кармане. Вот. Ладно, что там, переименовали Сашку. Да, все, Саня, теперь ты больше не Лобанов, ты теперь Иванов. Пойди застрелись об стенку. Так, что нам тут... Кстати, я смотрю, в комментариях про песню вообще ничего не написано. Вот вначале написали, что почему-то напомнило чем-то порнофильмы и план Ломоносова, хотя к припеву исчезло сходство. Вот, у меня, если честно, вначале прям сложилась четкая ассоциация с группой «Озоновый слой» из Красноярска. Вот, Андрюхи Куприянова примерно такая же манера петь, примерно такая же подача. Прям вот, если бы мне не сказали, что это... Что это у нас Шардам, то я бы подумал, что это прям «Озоновый слой». Какая-то новая песня из Красноярска. Вот, но нет, это была группа Шардам со своей Трансильванией. Вот. Так, что там нам? Поменять, что ли, паспорт? Да-да-да, Саня, тебе надо менять срочно паспорт. Не, ну, Павел, ты же не вокалист, ты же гитарист. Вот, Ринки с Катюхой, им надо стать Александрами. Была Октябрина, стала Александра. Вот, стала Александра Иванова, и Катюха стала Александра Иванова. И назвать группу уже не X8, а две Александры. И, собственно, херачить. И будет всем счастье. Вот, Витос, здравствуй, наш дорогой пермяк. Вот. Собственно, мы только что, Витек, вышли на финишную прямую. Мы теперь знаем, понимаешь, рецепт успеха. Рецепт успеха, он у нас через ЗАГС все происходит. Вот, но я не буду еще раз повторять. Потом перемотаешь, послушаешь. Вот, ладно, далее у нас группа 3Ч. 3Ч. Группа, олицетворяющая свободу от клише и обстоятельств. А значит, при прослушивании их музыки у вас автоматически повышается выработка серотонина. Вот, мне бы лучше бы соляная кислота бы вот лучше выделялась, да, честно. Так, даже когда парни поют о грустных вещах, получается очень светлая история, которая заставляет скорее улыбнуться, чем пустить слезу. Навсегда песня о самом прекрасном, о любви. Смотрите, еще одна песня о любви. Тема неисчерпаемая и личная, но при этом мы точно знаем, вы узнаете в этой истории себя в том числе. Группа 3Ч, трек называется «Навсегда». Поехали, ставим, слушаем песню о любви, как они нам об этом написали.

Итак, дорогие подруги, 21:36 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, только что у нас отыграли 3Ч. Трек называется «Навсегда». Вот, починил ли я бибику? Блин, ни одну бибику еще я не починил до конца, потому что, короче, жопа у меня. У меня полная, понимаешь, вот эта собачья задница. Дырка под хвостом – это вот про меня. Дырка под хвостом – это прям вот последние мои полтора месяца. Вот. Так, ладно, сейчас буду читать комментарии. Смотрите, Антоха пишет: не зашло, не зашло. Так, Саня пишет: прикольный, легенький, позитивный трек, но таких я слышал не один десяток. Какой-то он ненатуральный, без изюминки. Вот, фоном играл, чтобы урок будто для этого написан. Слушайте, ну, он, я скажу так, он занудный. Он занудный. Вот начинается все хорошо. Начинается все хорошо, легенько, так это прям тын-тын-тын. А потом вот все на этой ноте 4:41. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Прям вот тык-тык-тык-тык-тык-тык в голову. И понимаешь, что к середине песни начинаешь ненавидеть эту песню. Вот, конечно же, мое... Ну, пожелание, не, чё я могу... Я желать не могу, могу посоветовать, да? Как-то эту песню все-таки сделать поживее, разбавить, кастрировать немножечко, потому что она слишком монотонна. Она слишком монотонна. То есть там не хватает чего-то такого, чтобы ух! Чтобы вот прям ух, там пару мест, чтобы взорвало, чтобы с перепонок вытекла серая жидкость. Вот. А так, конечно, начинается все здорово, но потом прям очень занудно. Прям вот ждешь уже и мечтаешь, когда же песня закончится. Ребят, я ни в коем случае вас обидеть не хочу. Нет-нет-нет. Я просто, ну, рассказываю, как есть. Вот первое мое ощущение от прослушивания песни. Ну и как бы вот слушатели пишут приблизительно то же самое. Вот, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас Рома Базаров. И песня называется «Я не сплю с суперзлодеями». Вот. Закрадываются мысли. Закрадываются мысли. Ладно, давайте буду читать сопроводиловку. Рома Базаров с новым мечтательным легким релизом с отчетливым летним вайбом. Кто в вашей жизни злодей, а кто супер, решайте сами. С кем спать, тоже выбор личный. А вот новый трек послушать настоятельно рекомендуем. Никогда не делайте ничего своей любви на зло. Ничего своей любви на зло. Никогда не делайте. А, вот, ну, своей любимой на зло. Вот так надо писать. Вот. Поехали, ставим, слушаем, что там у нас такого Рома Быков, Базаров, напел.

Итак, другие подруги, 21:42 на моих зеленых системных. Вот сейчас за эфиром я хвалил мальчишку Рому Базарова, понимаешь? Вот, это я к чему? Вот группа 3Ч, если вы все еще слушаете, вот, ну или запись досюда дослушаете. Вот смотрите, по весу песня такая же, как у вас, да? Ну, я имею в виду по настроению, вот, и по манере исполнения. Практически то же самое. Вот, но как грамотно сделано? Как грамотно все сделано? Все прям четенько. Нету вот этой монотонности. И когда и я прям за эфиром говорю, вот все, вот сейчас можно заканчивать песню. Потому что я смотрю, он шаблоны прогнал все свои. И вот он на второй круг пошел, а потом он бац и опять порвал шаблон. Вот, и еще, понимаешь, еще полпесни пел. Вот, грамотная архитектура песни. Мы сейчас не будем заглубляться, понимаешь, в смыслы, в тексты. Вот, целевая аудитория найдется у любой песни. Я сейчас просто вот говорю, что сделано здорово, сделано грамотно, сделано правильно. Ну и опять же 3 минуты 15 секунд. Вот, а больше и не надо. Так, что нам пишут? Вот смотрите, пишут: песня норм, интересная. Так, легкая, светлая песня. Целевая аудитория сразу понятна, неплохо. Так, Антох пишет: такое ощущение, что исполнитель жалеет о том, что он таки не спит с суперзлодеями. А может, он и есть суперзлодей. Суперзлодей, да, с подпольной кличкой Тузик. Тузик. Вот, он не туз, он пока Тузик, но, понимаешь, уже суперзлодей. Вот, чем, понимаешь, черт не шутит. Ладно, не, я к тексту придираться не буду. Очень хочется, но не буду, ну, не в моих, это, понимаешь, как это, по привычках. Вот, поехали дальше. Далее у нас Барон Мюнхгаузен. Барон Мюнхгаузен, я, насколько помню, эти ребята у нас из Минска. Насколько я помню, они у нас из Минска. И они у нас самостоятельно на неформатке периодически тоже появляются. Вот, и в миксеры мы их иногда берем. Ну вот, сегодня они к нам зашли, понимаешь, с другого входа, со служебного. Вот, через Balt Music. «Любовь, если только спасет», называется песня. И написано следующее. Вторая песня с нашего нового альбома, на самом деле она своего рода некий ремейк, правда, переигранный не полностью, а только отдельная ее центральная часть. Оригинал в альбоме «Крот» 95-го года, группа «Маленькие трагедии». Вот. Итак, Барон Мюнхгаузен, «Любовь, если только спасет», по-моему, Минск. Вот мне кажется, что они из Минска. Но точно знаю, что белорусы. Поехали.

Итак, други подруги, 21.50 на моих зеленых системных. Я честно скажу, я сейчас пол песни просто молча сидел, слушал. Вот, а потом, конечно, начал брюзжать. Начал брюзжать, потому что настолько классная музыка. Настолько классная музыка. Вот, но я повторю последнюю фразу того брюзжания, которое я производил за песней, да, за эфиром. Вот, мне кажется, что это сугубо мое мнение, мое личное мнение, что такие классные технические музыкальные номера, вот, ну не стоит их обременять каким-то сильно смысловым текстом. Мне кажется, смысловой текст для таких вещей, он просто не нужен. Вот, потому что я с таким удовольствием послушал, как там все сыграно. Вот, и текст, я даже не слышал, о чем он. На самом деле, я честно скажу, я не слышал, о чем текст, но я слышу, что он прям напрягает, ну, напрягает извилины. Вот, а когда слушаешь такую музыку, извилины напрягать совсем не хочется. Мне кажется, вот к такой музыке более уместно что-то там вокализное и совсем-совсем простое, прям, может быть, даже совсем без смысла. Может, даже просто частушки какие-то, я не знаю, какую-нибудь милую ересь нести под это. Вот, потому что музыка была действительно очень классная. Вот, но я не знаю, вы меня поняли или не поняли. Я сейчас просто попытался высказать свои ощущения. Так, ладно, буду читать комментарии. Буду читать комментарии. Так, что нам тут написали? Начало интересно, интригует, и внезапно фанк ближе к припеву. Там нет, там все было. Прям, я с самого начала с удовольствием слушал. Так, что тут у нас? Классно сыграно. Неплохо. Все на уровне отлично. Мне зашло. Вот, Санька пишет, мне, кстати, чем-то моральный кодекс напоминает, но только напоминает... Нет, вот моральный кодекс вот со своей унылой пошлостью вообще рядом не стоит. Ну, я честно скажу. Я из тех людей, которые не понимают ценности морального кодекса. Ну, честно, вот я эту группу не понимаю, ее ценности. Они у нас столпы, понимаешь, русского рока, хотя в них рока очень мало. Вот, и каких-то там вокальных данных вообще нету, каких-то музыкальных данных, ну, очень мало. Ну, там, если только за всю историю группы там что-то, может быть, и удастся наковырять. Ну, по крайней мере, из того, что я слышал по ящику и по радио, ну, меня вообще ничего не впечатлило. Вот, поэтому вот моральным кодексом, наверное, группу Барон Мюнхгаузен не надо обижать. Не надо их обижать моральным кодексом. Так, что там еще у нас? Олежек пишет, я вообще далек от такой музыки, может, она и крута, но я этого не понимаю. Олежек, это, как тебе сказать, сперва пройдет, смотри, вот у тебя уже панк уже в тебе умер, уже в тебе панк умер, в тебе проснулся металлист. Вот, следующая стадия, в тебе сдохнет металлист, в тебе сдохнет металлист, ты начнешь наконец-то петь то, что я тебе посоветовал. Вот. А потом когда-нибудь к тебе придет понимание, что орать, кричать на сцене вообще не обязательно. А можно слушать музыку. Вот. А еще чуть позже ты поймешь, что ее можно слушать. И вот все. И после этого ты начнешь слушать музыку, перестанешь слушать тексты. И, собственно, переслушаешь Барон Мюнхгаузен. Вот, дай бог, чтобы ребята еще к тому моменту были живы и записывали 175-й альбом. Вот, ну, может оказаться, что и ты уже будешь к тому моменту сильно стар. И скажешь, блин, я всю жизнь провел, слушая вот эти громкие звуки, а оказывается, в мире столько классной музыки. Вот, так. Что там у нас? Саня пишет, как же кавер, ремикс МК на дискотеку «Авария». Хорошо же сделали. Слушай, я не слышал эту вещь, поэтому ничего тебе не могу сказать. Моральный кодекс сделал ремикс на дискотеку «Авария». Моральный или дискотека «Авария» сделал ремикс на моральный кодекс. Ты тут это
Саша, обоснуй. Обоснуй. Вот, и опять же, если делал «Дискотека Аварии» ремикс, то это как бы все, вся заслуга «Дискотеки Аварии». Там ребята толковые саундмейкеры, кстати. Как бы то ни было, они уже сколько лет на сцене, не побоюсь этого слова. И они все делают грамотно, очень качественно, очень коммерчески. Они до сих пор на плаву. Вот. А, «Моральный кодекс» сделали ремикс на «Аварию». Слушай, ну не знаю, я не слышал, честно, я не слышал. Вот, но я же не утверждаю, что все у них говно. Вполне возможно, что и у «Морального кодекса» есть какие-то интересные вещи. Но мне они пока не встречались, честно. Вот, ну, говорю как есть. Вот, из того, что я слышал, я действительно удивляюсь, почему эта группа у нас, понимаешь, и их же ставят вровень с Шевчуком, с Цоем, с Кинчевым, да? Вот, вот с этой вот верхушкой айсберга их ставят на один уровень. Вот, и вот это мне маленько непонятно. Вот, ладно. Так, что-то мне тут Дашка написала. Что-то мне тут Дашка написала в личку. Она мне кинула каких-то два кубика. Каких-то два кубика, не знаю, не прогрузились смайли. Так, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа Evil Pink. Evil Pink, я так понял, дьявольский розовый, да? Вот, написано следующее. По-настоящему летний трек от группы Evil Pink достаточно позитивный и мечтательный. Трек «Сбежать» отлично подойдет для прослушивания в дороге, в кафе или на пляже. Я мечтаю на пляже слушать музыку. Да, и пусть это будет Evil Pink. Вот, поехали.

Итак, другие подруги, только я возрадовался, только я понял, что это закрутил борта своей шляпы. Я думал, сейчас, ну вот же оно, вот же оно. Из полутора часов нытья наконец-то вырвался хороший трек. И что? И вот тебе на! Вот, они мне все испортили. Они мне все, понимаешь, испортили. Так хорошо начали. Вот. Я прям закричал мучачо и мучачи, вот, одеваем пончи, загибаем сомбреры, и они раз и все сломали. Блин, ребят, я вам честно говорю, вот, Evil Pink, вы так хорошо начали эту песню, и вот так ее и надо было продолжать. Нахрена вы там наворотили вот этого всего? Оно там вообще было лишнее. Вот, жесткие тарантиновские наигрыши. Вот то, чего я ожидал от этой песни. Вот, смотрите, Саня пишет, пустоватая песня. Вот в начале у нее прям появился смысл. А причем, если бы даже мы не поняли ни одного слова из текста, все равно у этой песни был смысл. Но как только там началось это бэ-бэ-бэ-бэ-бэ, вот эти раскачки, зачем вы сломали ритм, ребят, ребята? Вот, вы просто испортили песню. Надо было оставаться вот, понимаешь, в этих испанских ритмах, и все было бы хорошо. Вот, ладно, что нам пишет народ? Кепка, нравится кепка Зухера, она поднимает настроение. А про песню что? Мне тоже эта кепка поднимает настроение, поэтому я в ней сижу. Вот, пустоватая песня, написали мне. Пустоватая песня. И все. И все, понимаете, вот один комментарий. Вот, ну потому что убили, ребят, убили песню просто на корню. Так все хорошо начиналось. Вот, мое вам пожелание, пусть теперь будет пожелание, верните песне «Жизнь», перепишите ее, вот, уберите вот эти А, Б, В, просто читайте считалочки под ритмы Тарантино, и будет песня хитом, честно. Вот это все, что там было ей нужно. Так, что там, едем дальше. Далее у нас Алексей Богомолов, группа «Не квадрат». «Тебе нужна эта ночь» называется трек. Вот, и написано у них следующее. Группа представила новый сингл «Тебе нужна эта ночь», которая уже звучит в эфире радиостанции Питер-ФМ. Группа «Не квадрат» — это пронзительная лирика, искренняя подача и мощный гитарный драйв. Именно поэтому песни группы хочется слушать и переслушивать. Шпирт, шампанское, шамагонка — все наше. Итак, Алексей Богомолов, группа «Не квадрат», «Тебе нужна эта ночь». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, другие подруги, 22.06 на моих зеленых системных. Вот, Витос пишет: «Нормуль песня». Антоха написал: «Бодренько». Ринг свалила спать. Так, Сань пишет, что песня как будто русский рок конца 90-х, начала нулевых, как будто я все это уже слышал. Хоть в целом и неплохо. Слушай, вот разобраться, а что я не слышал. Ты знаешь, я, наверное, тоже уже все слышал. Я периодически включаю на Ютубе. На Ютубе включаю всяких малоизвестных музыкантов. Ну, чисто послушать. Вдруг я что-то услышу новое. И я слышу вариации старого. Вот, слышу разные вариации старого. Кто-то хорошо делает, кто-то плохо, кто-то ужасно, кто-то отлично. Вот, и я сижу, улыбаюсь, а что мне остается делать? То есть нового, я так подозреваю, Саш, мы уже ничего не услышим. Ну, уже как бы нереально что-то. Уже, понимаешь, все инструменты музыкальные изобретены. Все звуки, какие только можно придумать, уже мы их услышали. Мы их уже услышали. Есть только какие-то вариации звуков, да? Но, опять же, наш мозг уже все эти звуки, все эти инструменты, все это уже слышал. Вот, и я подозреваю, что будущее за живыми инструментами и за живой музыкой. Потому что все-таки, среднестатистические человеческие мозги устают. Ну, по крайней мере, мои мозги уже устали от музыки, да, вот от всяких вот этих вот визжащих гитар, вот этих гламурных синтов, там красивых разухабистых басов. И когда ты идешь по подземному переходу, а там ребята играют, там у них кахон, живая скрипочка, живая гитарочка, голос, все, и ты кайфуешь, и ты кайфуешь. И вот я думаю, будущее вот за этим. Сейчас закончится рэп, закончатся металлисты. Вот, появится какой-то новый жанр, да, ну, и какой-нибудь, мы будем говорить, фу, помойка, но на этом вырастет еще одно поколение, но они будут играть на живых инструментах. Вот мне кажется, за этим будущее, потому что люди уже устали, честно. Вот, почему не услышим, всегда что-то новое, ну, что новое, ну вот что, я уже нового ничего не слышал, вот честно, уже много лет я ничего нового не слышал, все повторяется. Все на что-то похоже. Вот, никаких... Ну, я честно, я от звука устал. Зато, когда я слышу живые выступления, да, вот, живых музыкантов, на живых инструментах, я прям кайфую. Может быть, я уже состарился. Может быть, это мое брюзжание. Вполне возможно. Это из разряда «вот, молодежь». Вполне возможно. Но мне кажется, что... Так оно и будет. Потому что, ну все, а что еще из-за... Вот какой еще звук мы не слышали? Вот какой звук мы еще не слышали? Нас уже пичкают даже субчастотами, да? Вот в кинематографе ведь очень используется грамотно вся эта суб- и сверхчастотность, да? Низкие и очень высокие диапазоны, которые мы обычным ухом не слышим, мы их слышим на подсознании. То есть даже этими звуками наши организмы напичканы. Поэтому мы уже слышали все. Я сомневаюсь, что что-то новое я ближайшие лет 20 услышу. Я согласен слушать старое, но вот на живых инструментах. Пусть вот уже мы туда двигаемся, обратно. Я считаю, что музыке надо немножечко уже, пора ей деградировать. Пора не в плане качества, а в плане современности. Пора уже уходить куда-то во что-то старое и надежное. Ладно, друзья, все. Это была последняя бомбардировка этого сезона. С чем я, собственно, компанию Balt Music поздравляю и даю им волшебного пендюля до октября. Аж на до октября. Вот.
До октября у нас бомбардировки выходить не будут. Миксер уже в глубоком отпуске. Последняя пятница у нас еще одна будет. Вот, и, ну ладно, последние пятницы оставим. Пусть хоть одна программа в месяц. Мою морду гнусную вы будете видеть. Вот, и все. И все, друзья. Вот, машу всем лапкой. И, собственно, меня вы теперь слышите только на радио, только в джинглах. И, ну и в последнюю пятницу, когда я буду наконец-то по пятницам бухать. Все, друзья, всем пока. Я сегодня отключаюсь сразу везде. И на стриме, и, понимаешь, в эфире, и везде-везде.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Юрий Иосифович Богатиков родился 29 февраля 1932 года в Рыкове, ныне Енакиево, ДНР. Народный артист СССР. Член КПСС 1968 года, эстрадный певец, баритон, почетный гражданин Славянска, почетный гражданин Ялты и Крыма, лауреат конкурса «Дружбы 68», Берлин второе место, Золотой Орфей 69 год и еще много-много чего. От ПТУшника до народного артиста. В советское время это было можно, так что, ребята, Союз хоть и был совком, но таким железным, который не ломался, не гнулся, и пользу людям приносил, и песни были такие же, и пели их люди из народа и для народа. «Спят курганы темные».

Маршал советской песни Юрий Богатиков. Невысокий, с неприметной внешностью и неизменным прищуром. Он мог так зажечь публику, что весь стадион пел вместе с ним. Было в нем какое-то магическое обаяние, которое сейчас называют словом «харизма». Родился в многодетной советской семье шахтера и учительницы. В 9 лет началась война, эвакуация в Бухару. По возвращению на Донбасс они обнаружили, что дома у них больше нет. Отец погиб на войне. Мама и 6 детей приехали в Харьков, где Юра сразу устроился на велосипедный харьковский завод. Одновременно учился в ремесленном училище, и еще у него хватало времени помогать дома и петь в Доме культуры, в кружках художественной самодеятельности. Это ребята в послевоенные годы в Харькове, который был разрушен практически полностью во время войны.

После окончания училища Юрий работал ремонтником радиоаппаратуры на Харьковском телеграфе. Получилось так, что руководство заметило талантливого юношу. И так Юра попал в музыкальное училище. Потом служба на флоте, где он пел в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота. И потом понеслось. Харьковский театр музыкальной комедии, государственный ансамбль песни и танца «Донбасс», Харьковская, Луганская, Крымская филармонии. До 1983 года олимп советской эстрады принадлежал Клавдии Шульженко и Леониду Утесову. Так вот, третьему исполнителю, которому присвоили звание народного артиста Союза Советских Социалистических Республик, стал именно Богатиков. Умер Юрий Иосифович 8 декабря 2002 года в Симферополе, в Крыму, где и похоронен. В 2003 году в центре Симферополя установили памятник артисту, где он стоит в полный рост рядом с гранитным медалем.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Нет формата.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

локтями до неуклюжих конечностей, а уши огромных размеров беспечности флаги, а ночью замучили мыши подошвы не толще бумаги. Весел без меры, но грустен без меры в грусти. Белые бивни не более чем украшение. Хочется в небо, но кто же без крыльев пустит?

гвозде снаружи, да и засов не замкнут. И кто это дверь открыл, сквозняк или сам я? Единственное оружие слова нет кнут. Запутался, превратился в канат молчание. Хрусталь разбрызгивай в крошки, фарфор круши.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

Потому что лучшие люди всего рабочего класса, всего

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

как на старой картине с пузырящейся краской, на дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку, сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол, а девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает, босая, через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целуют в лоб, зовет ужинать.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Марк Наумович Бернес, величайший актер, советский шансонье, благодаря которому сложился золотой фонд советской песенной классики, лауреат Сталинской премии первой степени 1951 года. Народный артист РСФСР. Песен он исполнил за свою жизнь не так, чтобы много, около 80, но все они были гигантскими, огромными, в то же время тихими и скромными. Но в этом-то и была их сила и мощь. «Напиши мне, мама, в Египет». Марк Бернес.

Мне бы лучше в Сибирь путевку, но учти, когда выйдет срок, вдруг

Вот такие дела были в Советском Союзе египетские. Из песен даже узнавали, чё к чему. Марк Наумович снялся более чем в 40 фильмов. Образы героев Великой Отечественной войны такие же, как и его песни, спокойные, но с геройским стержнем где-то внутри. Родился он 8 октября 1911 года в Нежине Черниговской губернии. В 17 году с семьей переехал в Харьков. По окончанию 7-летней школы в 1928 году начал свою самостоятельную жизнь с расклейщика афиш. Работал зазывалой, ну, живой афишей. Начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно поступив статистом в Харьковский театр Муссури. Там и сыграл первую роль, заменив заболевшего актера. В 17-летнем возрасте переехал в Москву, где стал работать тоже статистом в малом и большом театрах. В 30-33 году играл небольшие роли в Московском драматическом театре, а с 1935 года стал сниматься в кино. А после фильма «Два бойца», где он с поразительной задушевностью спел «Темную ночь», стал любимым артистом всего Союза, всей России. «Темная ночь», Марк Бернес.

твою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь.

детской кроватке не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: 1950-60-х годах Марк Бернес создал в кино сложные характеры людей с нелегкой судьбой, таких как Умара Магомед в фильме «Далеко от Москвы», Чубук, «Школа мужества». В этот период появились такие песни, как «Если бы парни всей земли», «Я люблю тебя, жизнь», «Москвичи». Ну и тут нашлись злопыхатели. В 58-м году началась травля Бернеса. Начали, так сказать, искоренять пошлостью в музыке. Ну а как же, статья вышла «Звезда на Волге», нарушение правил дорожного движения, как сегодня принято говорить, заказные статьи черного пиара. Но это было написано в «Правде» и в «Комсомольской правде». Все, 3 года сиди без работы, иди разгружай вагоны. Но ничего, народная любовь вернулась к Марку Наумовичу. Польша, Югославия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Англия. Появились и новые песни «Хотят ли русские войны», «Я работаю волшебником», «С чего начиналась Родина» и «Журавли». Последняя запись Марка Бернеса с одного дубля. 16 августа 1969 года, на 58-м году жизни, Марк Наумович Бернес скончался от рака легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, участок номер 7. Любимый город.
1: Знаешь, мне самой не хочется ехать.

вернется знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд, любимый город другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

поздно. Циклон с собой тучен приволок. Не будут мне экраном чьи-то звезды. Закрыли тучи звездный каталог.

Только самая лучшая музыка.

0: «Золотая коллекция» Неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Когда ты вернешься, я не буду тебе припоминать ни этих горьких слез, ни этих глупых слов, ни всех твоих мужиков, ни этих пустых обид, ни этих ночных звонков с угрозой меня убить. Я только скажу тебе, милая, милая, милая, милая,

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: надежды!
1: Участники сборника «Грани».
2: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята моего возраста помнят детскую передачу «Будильник». Ну так вот, тетя Ира Понаровская, ведущая «Будильника». Спокойных ночей конца 70-х, начала 80-х годов. Мисс Шанель Советского Союза. Обладатель гран-при международного фестиваля в Сопоте 76-го года. Международного конкурса эстрадной песни в Дрездене 75-го года. В Польше ее 9 раз вызывали на бис. 9! Понимаете? Поляки в Сопоте. Представьте это сейчас. Консерваторское образование, родители-музыканты. Короче, один из бриллиантовых голосов России. Слушаем это сильно.

Конечно, совок есть совок. Нет блюза, рока, фанка. Тем более панка. Но красота, глубина, притягательность вокала не уберешь никуда. Опять была общая планка союза композиторов, которая переросла в попсу 80-х и беспредел 90-х и 2000-х годов. 40 лет русская эстрада находилась в заложниках трех блатных аккордов и унца-унции. Вернемся к Ирине Понаровской. Хоть и академичка, но чтоб петь в оркестре Олега Лунстрома, это все-таки джаз. Так что образование образованием, а талант нужен обязательно, качество во всем.

Ирина Витальевна родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде. Играла на рояле и арфе. И окончила консерваторию по классу пианино. Участвовала в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». Снялась в 9 фильмах. Слушаем, Ирина Понаровская, песня из фильма «Трест, который лопнул».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

Слова, слова, потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога, к войне или миру, решаем сами. Снаружи, внутри, на земле и на небе пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Улетела.
1: Не формат.

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя

строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

дорогой. Своих по жизни гонит лошадей. Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Гудят на батом во спасение добра. Гудят на батом.

Москве по ночам нет звезд. Все звезды, что ли, с неба схвачены, горит лишь одна луна. Но то,

тому назад уж 2 часа, как за полночь перевалило. А луна то спрячется в омуты крыш, то в реке пустит лунного зайца, так и тянет о главном ей душу открыть. Да ведь это ее не касается. В Москве по ночам нет слез, люди спят,

качает права. Да пошел ты, чай не трамвай. А луна смотрит ласково из черноты, то вдруг взглянет надменно и гордо, так и тянет назвать ее ликом судьбы. Да уж больно глупая морда. В Москве по ночам нет тебя. Где ты сегодня, наверное, на Марсе? Горит в изголовье свет, а книжка на полу

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх не найти ей дороги назад. Потерялась душа среди толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств, в недоверии нашла свой приют. Осторожно ступая след в след, сторонясь

мимо мчались чужие года, реки плавно падали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми. Чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, не найдя в целом свете любви, позабыла свои все мечты. В лунный свет безысходно смотрела, одноразовой был.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канемара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

знал, понимаешь роль. Став юнкером твоим на побегушках, ослепшая под панцирь боль. Один раствор

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

Бродя по переулкам в час ночной, нашел я на дороге шар хрустальный. Я шар поднял, принес его домой. Халяву упустить весьма печально. На кухне я поставил шар на стол. Фигня, конечно, но, глядишь, сгодится. Достал бутылку, рюмку, разносол, а после пятой начал он светиться. Я с интересом посмотрел на шар, что светом голубым сиял во мраке. Тут осенило, аж пробило в жар. Ядрёна мать! Ведь это же оракул! Вот так удача! Ну, я развернусь! Узнаю все секреты мироздания. Такое и не снилось большинству, а мне свезло. Я долбанный избранник. Чё б такого у него спросить, покуда в силах языком ворочит? Ведь глупо узнавать у высших сил о бабах, о деньгах, о работе. В кулак сжимая пьяные мозги, я напрягал свое воображение, но отвлекли. Неслышные легки ко мне за стол пожаловали тени. Теням я даже рад. Смотрю на них, пытаясь опознать по силуэтам. И вижу лиц, когда-то дорогих, размытые и смутные портреты. Мой брат, зачем явился ночь-полночь? Ведь ты лежишь давно в своей могиле. Тебе ничем я не смогу помочь, я не кудесник. Воскресить не в силах. А, впрочем, наливай за грешных нас. Давай с тобой как встарь промочим глотки. Ведь там, где обитаешь ты сейчас, навряд ли подают на ужин водку. До края наполняй себе бокал. Ты не стесняйся, нынче я транжирю. Что говоришь, я жизни не видал. Не знаю, что почем в подлунном мире. О да, я Эверест не покорял. Шекспира не читал в оригинале. Не видел Лувр и в космос не летал. Так что ты прав, я многого не знаю. Чудес на свете масса. Но, увы, как жаль, что в понимании граждан наших тот всех полнее и лучше знает жизнь, кто видел в ней лишь шконку да парашу, кто хрен последний бессоли сглодал в угрюмых дебрях мрачной коммуналки, в парше, клопах и мухах прозябал. Но то не жизнь, а лишь ее изнанка. А, ладно, плюнь. Гляди, я шар принес. О, на столе сияет, как комета. Попробуй сформулировать вопрос, который бы достоин был ответа. Мадам, вы посетили мой удел. Лицо знакомо ваше мне бесспорно, но столько лет прошло. Я постарел, и имя уж, простите, вряд ли вспомню. Мы, кажется, одним весенним днем сидели с вами в парке на скамейке. Я все молчал и думал о своем. Вы щебетали, словно канарейка. Я даже не пытался слушать вас. Все темы ваши мне скучны, не скрою. Отчаянно старался не зевать, лишь вежливо качая головою. Возможно, пламень был, но мой мороз невосприимчив ни к теплу, ни к свету. Я вас прошу, мадам, задать вопрос, который бы достоин был ответа. Мой бог, зачем спустился ты сюда? Сыны твои давно тебя забыли. Заветами своими досаждать, поведать о своей великой силе. Чем можешь, Боже, удивить меня? Каким таким необъяснимым дивом? Кустом, что не страдает от огня? Ты извини, но это не спортивно. Лечить холеру наложением рук зачем? Давно придумана вакцина. Исцелят доктора любой недуг, и снадобий полным-полны витрины. С изобретением лайнеров и яхт моря переплывать в китах не модно. Ведь, право, в современных кораблях комфортнее, приятнее, удобней. Умеют люди в облаках парить, рождать в пробирках жизнь, а Ев за скобки. А уж Содом с Гоморой повторит любой кретин, дорвавшийся до кнопки. Скопировав сознание на диск, клонировав себе по вкусу тело, когда-нибудь и смерть мы победим. Зачем нам рай морально устарелый? Конечно, это будет не для всех. Но кто захочет обессмертить стадо? Богач пролезет в вечность без помех. Тобою быть нетрудно, а накладно. Научный гений сказку перерос. Ты слаб, старик, и понимаешь это.
Не дуйся. Лучше выдумай вопрос, который бы достоин был ответа. А это что еще за персонаж? Шерсти с хвостом. Я даже растерялся. Любезный незнакомец, ты у вас рогами мне за люстру не цепляйся. Постой, постой. Теперь я узнаю. Тебя я видел пару раз по пьяни, как видят все, кто крепко перепьют. И, в общем-то, тебе я благодарен. Когда б не твой самозабвенный труд под жалкие проклятия лицемеров, не зависть, гордость, алчность, лень и блуд, мы до сих пор торчали бы в пещерах. Глупцы с презрением на тебя глядят, не в силах распознать простого трюка. На редкость символично, что, войдя, от Бога сел по правую ты руку. Зачем же ты пришел? Что за нужда? Простое любопытство или ная? Погасли печи, кончились дрова, или кацит внезапно начал таять? Не дрейф, дружище, горе не беда. И если ад вдруг показался тесным, переселяйся к людям навсегда. Кому-кому тебе найдем мы место. Ты сможешь выступать перед толпой под крик «Ура!» и гром аплодисментов, как перспективный лидер молодой. Возможно, даже станешь президентом. И не тяни, минуты-то идут. Оракул ждет в жемчужном дивном свете. Давай, спроси его чего-нибудь такое, чтобы не смог он мне ответить. И четверо уставились на шар. Мертвец и дьявол, дамы и Всевышний. Дипломатично каждый промолчал. Вопросы есть, но мелочные слишком. И понемногу стал я понимать в давлеющем молчании унылом. Уж если этим нечего сказать, куда же мне с моим, простите, рылом? Рассвет забрезжил, растворилась мгла, и сгинули мои ночные гости. Пустых четыре стула у стола, четыре рюмки, а в тарелках кости. И шар погас, больше не сиял. И сразу как-то стало в доме пусто. Короче, я отнес его в подвал использовать как гнет в ведре с капустой. Не сформулирован вопрос, увы, никем, и в посиделках зря себя мы мучим. Витает в воздухе, висит на языке.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В начале карьеры рок-музыканты думают, как привлечь к себе внимание. Кто как может, в общем-то, так и делает. Кис, например, мазали морды. Дэвид Боуи на гастроли в Америку приехал вообще в платье в женском. Озик откусил голову летучей мыши, а за Ху ломали гитары, разбивали барабанные установки. Но согласитесь, к этому всему надо уметь еще и на этом, на всем играть. Что и доказывают люди на протяжении всей своей жизни. Образовалась Ху в Англии в 1964 году. В первоначальный состав Пит Таунсенд, Роджер Долтри, Джон Энвислай, Кит Мун. Behind Blue Eyes. Слушаем.

долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды твой взгляд превращается в лед, и мысли не

наступит вновь день, отражающий. Наступит вновь день, отражающий сон.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,